Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Папа.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

серый день. Не увижу, а все увидят. Посмотрела на часы.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

discuss.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Нью-Йорк. Январь 1959 года. В самом центре города, на Таймс-сквер, в стеклянной будке сидит 32-летний радиодиджей Питер Трип. Он выглядит уверенно и расслабленно, а еще много шутит. Хотя уже несколько суток без перерывов на сон ставит пластинки и читает новости. Питер участвует в сборе средств для March of Dimes, организации, которая заботится о здоровье матерей и младенцев. Чтобы привлечь внимание к акции, он обязался не сомкнуть глаз 200 часов, то есть чуть больше 8 суток. Поблизости от Таймс-сквер у Питера есть гостиничный номер, где он может сходить в туалет, принять душ и сменить одежду. Но в остальное время он сидит в будке. За происходящим следят зеваки и журналисты. «Бодрствующий человек на полпути к цели» — с таким заголовком на четвертый день выходит статья в газете «The Times». А еще за Питером посменно наблюдает бригада врачей. Они помогают ему не заснуть, караулят его даже возле уборной и круглосуточно фиксируют, что происходит с его организмом и сознанием. Уже на третьи сутки лукавая ухмылка диджея сменяется угрюмым и нервным выражением лица. Обычно веселый и дружелюбный, он начинает всем грубить. Барбера, который пришел его побрить, Питер так обругал, что тот расплакался. Примерно через 100 часов Питеру становится хуже. Во время эфира он по-прежнему сохраняет самообладание, но вне его уже не может решить простейшую математическую задачу. У Питера начинаются галлюцинации. Ему кажется, что по его будке бегают мыши и котята, и что из комода вырывается пламя. Питер уверен, комод подожгли ученые, чтобы заставить его отказаться от участия в акции. В конце концов, Трип начинает сомневаться, является ли он вообще Питером Трипом. За несколько часов до конца акции диджей признается, что на самом деле он не тот, кем его считают. Последние 66 часов ведущий не может сохранять бодрствование самостоятельно. Ему приходится принимать стимуляторы. В итоге Питер выдерживает 201 час. Когда испытание заканчивается, он засыпает на полдня. А потом просыпается вполне здоровым и просит газету. Бессонный рекорд Питера побьют уже через 4 года. Дальше в эпизоде мы расскажем, кто это сделал. Но случай диджея — это самая известная в истории публичная демонстрация того, как опасна депривация сна. Это середина 20 века. Уже открыта двойная спираль ДНК, произошла первая пересадка почки, в космос запущен первый спутник. Но науке до сих пор неизвестно, как и зачем люди спят. Ученые всерьез взялись за этот вопрос только за несколько лет до акции Питера. Так зачем же мы спим? Есть ли какие-то нормы сна? И что будет, если совсем от него отказаться? Привет, это Федор Катасонов и подкаст «Почему мы еще живы?». В этом выпуске я расскажу, как мы поняли, что спать – это важно, как в культуре и медицине появилось понятие «бессонница», и в конечном счете, что наука сегодня понимает под здоровым сном. Написала этот эпизод Евгения Щербина, а отредактировала его Лена Чеснокова. Как сделать процесс засыпания легче и спокойнее? Расскажем вместе с нашим другом и партнером Маркой Веледа. Веледа – многолетний эксперт в маслах для ухода за кожей. Натуральные масла Веледы обладают самыми разными свойствами. Сегодня мы остановимся на тех, которые применяют перед сном. Например, лаванду используют как средство для расслабляющих ванн еще с античных времен. Мягкое лавандовое масло от Веледы для взрослых позаботится о коже, а легкий массаж или теплая ванна с добавлением масла помогут настроиться на качественный отдых. Для нежной детской кожи у Веледы есть массажное масло с календулой. Экстракты календулы и ромашки помогают смягчать кожу, а приятный аромат масла дарит ребенку ощущение тепла и безопасности. И, кто знает, может быть, поможет заснуть побыстрее. Приобрести масла и другую косметику Веледы можно в сети магазинов «Золотое яблоко» в России, Беларуси и Казахстане. Воспользуйтесь промокодом «Почему» и получите скидку 40% на весь ассортимент Веледы при покупке через приложение или на сайте. Промокод активен до конца апреля 2024 года. Трудности с засыпанием и пробуждением, прерывистый, неглубокий, беспокойный сон, недостаток сна или, наоборот, его переизбыток и даже регулярные ночные кошмары – все это может быть признаками расстройств сна. К ним медики относят обструктивное апноэ сна, то есть кратковременные остановки дыхания во сне, нарколепсию, неврологическое заболевание, при котором человек чувствует сильную сонливость в течение дня, и синдром беспокойных ног, состояние, которое вызывает дискомфорт в ногах и побуждает человека постоянно ими двигать. В этом выпуске мы не сможем подробно рассказать обо всех этих расстройствах, но коснемся одной из самых распространенных проблем со сном – бессонницы. Сказать, сколько людей от нее страдают, трудно. По статистике, на проблемы со сном жалуются примерно треть населения земного шара. Но это не значит, что люди массово не спят. Хроническая бессонница, то есть такая, которая длится более 3 ночей в неделю на протяжении не менее чем 3 месяцев, встречается примерно у 6-10% людей. Умереть или сойти с ума из-за этого трудно, но бессонница сильно портит жизнь. Недосыпающий человек может стать вялым, неусидчивым и раздражительным. Он не может нормально концентрироваться на решении задач и принимать адекватные решения. К тому же бессонница может привести к депрессии или тревожности. А депрессия, в свою очередь, иногда ведет к проблемам со сном. Вот такой замкнутый круг. Интересно, что настолько массовой проблема недостатка сна была не всегда. Или, по крайней мере, люди не придавали ей такое значение, как сегодня. Разбираться начнем, как обычно, с античности. Сон тогда считался неинтересным и не заслуживающим внимания временем бездействия. Философ Платон предписывал гражданам спать меньше, чем рабам, на том основании, что сон – это мертвое время, когда невозможно вести дела. Отвечающее за сон божество Гипнос в греческой мифологии было сыном Нюкты, ночной темноты, и Эреба – олицетворение вечного первозданного мрака. В общем, сон в античности – это что-то про тьму, небытие, первобытный хаос и непродуктивность. В средние века люди тоже особо не рефлексировали по поводу своего сна. Они просто старались жить по солнцу, то есть ложиться на закате и вставать на рассвете. Правда, в зимнее время это был слишком большой промежуток. И тут есть одна интересная история. Однажды в 1980-х британский историк Артур Роджер Икерч нашел в недрах лондонского архива юридический документ 1697 года. Это были показания 9-летней девочки в суде. Она упоминала, что ее мать проснулась после первого сна и вышла на улицу, после чего ее нашли мертвой. Другого историка, пожалуй, заинтересовала бы таинственная смерть, но Икерч обратил внимание на фразу «первый сон». Он никогда не слышал такого выражения. Икерч продолжил изучать другие документы той эпохи – книги, журналы, медицинские издания, газеты, частную переписку. И во многих из них, вплоть до первых десятилетий 20 века, встречал упоминания первого и второго снов. Потом выяснилось, что они есть и в античной литературе, например, в истории Рима Тита Ливия. Более того, первый и второй сны упоминаются в польских, немецких, итальянских, венгерских, славянских и греческих источниках, а еще в произведениях Шарлотты Бронте, Эмиля Золя, Александра Пушкина и многих других писателей. Картина получалась примерно такая. С заходом солнца. Так как электричества для телевизоров не было, а читать большинство населения планеты не умело, человек ложился спать. Это был первый сон. Через несколько часов он просыпался и какое-то время бодрствовал. В это время люди занимались кому чем нравится. Монахи молились, кто-то беседовал или размышлял, кто-то делал домашние дела или ходил в туалет. Многие занимались сексом. Один французский врач 16 века даже отмечал, что секс в это время получается лучше, то есть, видимо, чаще ведет к зачатию. Ну а потом люди снова ложились спать, уже во второй раз. Сейчас такой режим сна называют сегментированным или бифазным. К слову, некоторые люди той эпохи вообще спали многофазным сном. Известно, что Леонардо да Винчи, например, засыпал на 20 минут каждые 4 часа. Со временем первый сон начал затягиваться. В 1825 году, по данным Филадельфийского медицинского журнала, он обычно длился до 2 или 3 часов ночи. Цитата из источника. «Чаще всего мы просыпаемся в этот час либо от кошмара, либо от какого-то неизвестного внутреннего волнения». К середине 19 века первый сон стал длиться до 5 или 6 часов утра. А потом термины «первый сон» и «второй сон» постепенно начали пропадать из источников. По совпадению или нет? Анализ медицинской литературы показывает, что бессонница, как медицинская проблема, возникла только к концу 19 века. И, вероятно, дело тут в индустриальной революции, которая началась еще на пару веков раньше. Представьте. Миллионы людей устраивались на предприятия и отныне были вынуждены приходить на работу в одно и то же время по звуку заводского гудка. В каждом доме появились

Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный. Хоть часов лишь однозвучный раздается близ меня. И потом еще. Жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня? Это Пушкин. Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Его литературные современники ассоциировали ночное бодрствование с интеллектуальным творчеством, воображением и свободой. Ведь основную массу населения индустриальное общество принуждало ночью спать. На какое-то время бессонница даже стала элементом контркультуры. Например, для современника Пушкина, английского поэта Уильяма Блейка, ночь была временем озарения. Беспокойно гуляя по городу, пока обычные люди крепко спали, он как бы бросал вызов унылому рационализму мира промышленного производства. Впрочем, уже скоро бессонница потеряла романтический шарм и была признана симптомом нервного переутомления. Тем временем ученые начали наблюдать и фиксировать, как спят животные и растения. В 1729 году французский астроном и геофизик Жан-Жак де Миран обратил внимание, что листья мимозы стыдливой каждый день открываются и закрываются в одно и то же время. Ученый предположил, что цветок распускается навстречу солнцу и поместил мимозу в темное помещение. Удивительно, но и там растение продолжало раскрываться и закрываться в одно и то же время. Де Миран не смог объяснить, почему так происходит, но предположил, что мимоза каким-то образом чувствует восход, даже когда на нее не попадает солнце. Это было одним из первых наблюдений за тем, что мы сегодня называем циркадными ритмами. Откроют их удивительный механизм лишь спустя 2,5 века. Но об этом позже. Пожалуй, первый, кто утвердил человеческий сон как легитимный объект научного исследования, а заодно и важную и любопытную часть жизни, стала российская ученая. Мария Моносеина, дочь историка и археолога Михаила Каркунова, с детства вращалась в кругу ученых и врачей. Она стала одной из первых женщин в России, а возможно и во всей Европе, кто в 60-х годах 19 века смог получить высшее образование и звание доктора медицины. Пройдя стажировки в лучших европейских университетах, Моносеина устроилась на работу к Ивану Тарханову, физиологу и популяризатору науки. Тот, в свою очередь, учился у знаменитого Ивана Сеченова, человека, который заложил основы нейрофизиологии. Тарханова очень интересовала проблема сна. Он, например, написал труды «К физиологии нормального сна у животных» и «Спит ли спинной мозг?». Вероятно, под его руководством Мария Моносеина и начала проводить собственные опыты. Это были первые в истории науки эксперименты по депривации сна. Под опытными выступили 10 щенков от 2 до 4 месяцев. Несколько суток им не давали спать. Тормошили и заставляли двигаться. Температура их тела постепенно падала, и к концу эксперимента оказалась примерно на 4-6 градусов ниже нормы. Двигательная активность замедлялась и ослабевала. Количество эритроцитов в крови снижалось. А к 6-му дню эксперимента все щенки умерли. Причем, чем младше был пес, тем раньше он умирал. Когда Мария принялась изучать этих щенков, то обнаружила многочисленное кровоизлияние, дегенерацию жировой ткани и множество разрушенных сосудов. Так Моносеина пришла к выводу, что эффекты продолжительной депривации сна, ведущие к смерти, возникают в мозге. До этого она ставила другие эксперименты, в которых заставляла собак голодать. Они протянули без еды 20-25 суток. Но даже собак, потерявших половину веса, можно было еще откормить и спасти от смерти. А вот щенки, которых лишали сна, умирали даже несмотря на то, что жили в тепле и хорошо питались. «Значит, сон для организма важнее пищи», – заключила Моносеина. К слову, о том, как врачи учатся меньше мучить лабораторных животных, у нас в одном из прошлых сезонов был выпуск под названием «Собачья жизнь». Результаты своего исследования Мария представила на первом международном конгрессе по медицине в Риме, который проходил в 1894 году. Ученая отвергла господствующее со времен Платона представление о том, что сон – бесполезное, глупое и даже вредное времяпрепровождение. А еще опровергла идею своего учителя Тарханова о том, что сон – просто отключка мозга, полная остановка мозговой активности. Во время сна мозг вовсе не спит, не бездействует весь целиком. Засыпанию подпадают только те части его, которые составляют анатомическую основу, анатомический субстрат сознания, писала она. Исследования Марии Моносеиной вдохновили нескольких ученых провести свои депривационные опыты. Они пришли к похожим выводам. Длительная непрерывная бессонница губительна для мозга.

0: А сон жизненно необходим организму. Пожалуй, самым известным последователем Марии стал француз Анри Пьерон. В эксперименте 1907 года Пьерон и его коллега Рене Лежандр не давали взрослым собакам спать в течение 10 дней. Собаки, кстати, из-за этого не погибли, как щенки моносейные. Видимо, потому что были уже взрослые. И их специально умертвили. После этого у них взяли спинномозговую жидкость, то есть ликвор, и ввели ее в ликворную систему здоровых и бодрых собак. Те заснули через час. Ученый предположил, что дело в неких гипнотоксинах, гипотетических веществах, которые накапливаются в организме во время бодрствования и вызывают сонливость. Пока животное спит, гипнотоксины постепенно сгорают и наступает пробуждение. И как мы сегодня понимаем, Пьерон был близок к истине, но об этом чуть позже. Интересовался проблемой сна и знаменитый физиолог Иван Павлов. Он считал сон процессом нервного торможения, которое постепенно распространяется по мозгу. Наша дневная работа представляет сумму раздражений, которая обуславливает известную сумму истощения. Эта сумма истощения, дошедшая до конца, и вызывает тормозное состояние, сопровождаемое сном. Писал Павлов в 1935 году. Слышите? Снова та же идея, что у Пьерона. Днем в организме накапливается что-то такое, что вечером помогает уснуть. Окей, но почему все это регулярно и ритмично происходит с мозгом? И зачем это нужно организму? И самое главное, почему от бессонницы умирают животные? Ответа у науки не было. К тому же, несмотря на международный авторитет Павлова, сон был маргинальной темой, которая интересовала разве что чудаков от науки. Дело в том, что строгих методов количественного и качественного измерения сна не существовало. А уважающие себя ученые, как мы знаем, предпочитают не рассуждать о том, чего не могут точно измерить. Впрочем, вскоре нашелся тот самый чудак от науки, которого это не смутило. Натаниэль Клейтман родился в 1895 году в Кишиневе, который тогда был частью Бессарабской губернии в составе Российской империи. В 1918 году он перебрался в Нью-Йорк и стал натурализованным гражданином США. Там Клейтман получил образование физиолога, постепенно стал доцентом кафедры физиологии в Чикагском университете, а вскоре доработался до профессора. В этом статусе он основал при университете первую в мире лабораторию сна. Вот как он рассказывал о начале своей карьеры коллеге Джеральду Вогелю в интервью, которое тот взял у Клейтмана, когда ученому было уже 94 года.
1: Скажите, что заставило вас изучать сон?
2: Мне были интересны состояния сознания и то, как они работают в человеческом существе. Я подумал, если мы будем знать, что такое состояние без сознания, то есть антитезу сознания, чем и является сон, то, вероятно, мы сможем сделать вывод о том, как работает мозг в состоянии сознания.
0: Напоминаю, никаких приборов для измерения сна еще не существовало. Но физиологи уже знали, что у мозга есть электрическая активность, в том числе и во сне. А совсем скоро они изобрели электроэнцефалографию, или ЭЭГ. Суть метода. Голове прикрепляют электроды, и те считывают волновые колебания, которые записываются на длинную бумажную ленту. Делать это можно хоть на спящем, хоть на бодрствующем подопытном. Первую запись ЭЭГ человека сделал немецкий психиатр Ганс Бергер в 1924 году, за год до того, как Натаниэль Клейтман поступил на работу в Чикагский университет. Впрочем, у Клейтмана такого оборудования не было, поэтому он использовал старое доброе наблюдение. Профессор не стал мучить щенков. Он нашел подопытных получше, собственных аспирантов. С одним из них, Брюсом Ричардсоном, Клейтман в 1938 году спустился в самую длинную в мире пещеру – Мамонтову, которая находится в штате Кентукки. Это популярное туристическое место. В ее камерах достаточно просторно, чтобы разместить стационарный лагерь для двух человек, поставить кровати, столы и провести освещение. А еще там абсолютная темнота, глубокая тишина и температура почти не меняется в течение суток. Короче говоря, идеальные условия для сна. В Мамонтовой пещере ученые провели больше месяца. По сути, Клейтман решил провести над собой и Ричардсоном примерно тот же эксперимент, как когда-то астроном Жан-Жак Домиран над мимозой. Целью было выяснить, может ли человек в отсутствии солнечного света и природного шума адаптироваться к искусственному ритму сна. Клейтман придумал, что это будут 28-часовые сутки. Он основывался на своих предыдущих экспериментах. До этого ученый выяснил, что уплавинивать сутки или наоборот растягивать их до 48 часов бессмысленно. Люди либо не успевают почувствовать сонливость к нужному времени, либо наоборот становятся слишком сонными и не могут нормально функционировать. В итоге аспирант Ричардсон к 28-часовым суткам приспособился. Он без проблем стал чуть позже ложиться в постель, спал 9 часов и бодрствовал 19. Вероятно, дело было в гибкости молодого организма, потому что сам Клейтман к новому ритму так и не привык. Правда, эксперимент был не совсем чистым. Натаниэль надеялся провести его в полной темноте и тишине, но вскоре о нем узнала пресса. И в Мамонтову пещеру потянулись журналисты и просто любопытствующие. Вот фрагмент одного репортажа, который летом того же года показывали в американских кинотеатрах перед основными сеансами.
3: Чтобы проникнуть в пещеру, где живут двое ученых, посетителям приходится сплавляться по реке и затем прокладывать себе путь в каменных джунглях сталактитов и сталагмитов. Что ж, если эксперимент действительно поможет нам хорошо спать всю ночь, мы за науку.
0: Вывод Клейтман сформулировал так. Нет основания предполагать, что какие-то космические силы предопределяют нас к 24-часовому ритму, за исключением того, что просто должны существовать периоды покоя, движения, потребления пищи и сна. С другой стороны, суточный ритм – это, вероятно, просто адаптация организмов к астрономической периодичности дня и ночи. Правда, он отметил, что одни индивиды, как, например, он сам, не могут легко адаптироваться к другому ритму, в то время как другие с этим справляются. Конечно, Клейтман понимал, что двое испытуемых – это слишком мало, чтобы делать научное обобщение, так что не считал свои выводы окончательными. Профессор продолжил изучать сон и вскоре нашел объект изучения еще лучше и удобнее, чем аспиранты – американских военных. В марте 1942 года Клейтман даже подготовил предложение по улучшению боевой готовности. Базировалось оно на идее, что естественный суточный ритм можно сдвинуть по своему усмотрению, если есть в этом необходимость. Ученый предложил делить солдат внутри подразделений на две группы, которые будут спать в две смены. Первая – с 5 утра до полудня, вторая – с 9 часов вечера до 4 утра. По задумке ученого, выходило, что сколько бы солдатам ни назначали вахты дежурств, днем или ночью, они всегда будут выпадать на часы бодрствования либо первой, либо второй половины личного состава. «Сонный боец – угроза для себя и товарищей, а не для врага», – назидал Клейтман в своем предложении. Правда, из этой идеи ничего не вышло. Главный хирург ВМС США Росс Макентайр направил профессору письмо, в котором утверждал, что его предложение совершенно непрактично. Дальше было еще несколько опытов с военными, которым Клейтман каждый раз выдумывал новые режимы сна и бодрствования. Но каждый раз его оригинальные идеи разбивались о быт. Кому-то новый режим подходил, кому-то нет. И в итоге серьезных улучшений показателей труда и обороны не было. Проводил он опыты с депривацией сна, один раз даже на себе, когда бодрствовал 180 часов без перерыва. В итоге Клейтман пришел к выводу, что бессонница хоть и ужасно утомительна, он называл ее одной из самых эффективных пыток, но с ума человека свести не может. После сна когнитивные функции восстанавливаются. А еще, хотя лабораторные животные в депривационных экспериментах умирали, человеку погибнуть от бессонницы очень сложно. В выпуске о прионах мы рассказывали о чрезвычайно редкой генетической болезни – фатальной семейной бессоннице. Из-за нее у человека полностью пропадает способность спать. Так вот, одна из героинь погибла из-за этой болезни только через несколько месяцев полного отсутствия сна. Клейтман развеял многие мифы о сне, которые успели сложиться к его времени. Например, о том, что сну нужно уделять треть суток, то есть строго 8 часов. Профессор заявил, что это не универсальное требование. Кому-то нужно 9, а кому-то достаточно 5. И это нормально. Просыпаться бодрым тоже не обязательно. Быть вялым сразу после сна – вариант нормы. Наконец, если в детстве родители вас пугали тем, что нельзя спать на левом боку, потому что сердцу будет труднее биться, знайте, что и этот миф развеял Натаниэль Клейтман. Спите на любом боку, сердцу все равно. Но, пожалуй, главное, что сделал Клейтман – популяризовал сон как исследовательский вопрос для серьезных ученых. При этом открытие, которое в итоге его прославило, сделал не сам Клейтман, а его ученик – Юджин Осеринский.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом Телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: Как и Клейтман, Юджин был ребенком выходцев из бывшей Российской империи. А еще, как и учитель, к науке он пришел извилистым путем. Сначала я специализировался на социальных науках, затем на испанском языке, потом стал студентом медицинского факультета и, наконец, студентом-стоматологом, вспоминал он. Кажется странным, как он вообще стал изучать сон с таким бэкграундом. Но, как мы помним, во времена, когда начинал его учитель, сон был очень непопулярной темой. Впоследствии, когда Юджин сам набирал аспирантов, он шутил, что основным критерием было наличие у кандидата сердцебиения. На исследования Клейтману и его ученику не выделяли ни грантов, ни современного оборудования, но их это не останавливало. Сначала Клейтман получил Осиринский изучать спящих младенцев, а именно то, как они моргают при засыпании. Юджину, как он иронично вспоминал, задача показалась захватывающей, как теплое молоко. Но все же он за нее взялся. И тут же столкнулся с проблемой. Оказалось, в науке нет общепризнанного определения моргания. Вот, например, у младенца во время сна быстро-быстро дрожат веки, при этом глаза закрыты. Считать это морганием или нет? Осиринский и Клейтман так насчет этого и не договорились. Тогда Юджин стал изучать более удобных в плане наблюдения взрослых. Он больше не зацикливался на моргании и стал фиксировать вообще любое движение век. Например, когда под ними кружат глазные яблоки. А заодно и активность мозга. Да, ученым все-таки удалось раздобыть электроэнцефалограф. Цель исследования была очень скромная. Юджин надеялся просто найти хоть какую-нибудь связь между электрической активностью мозга и движениями глаз в спящем состоянии. Для регистрации движений глаз ученый приспособил старый прибор, который откопал в подвале факультета физиологии. Он назывался динограф и работал по тому же принципу, что энцефалограф. Специальные электроды считывали движения глаз, а перо записывало график колебаний на бумагу. Динограф был не просто древним. Это вообще была экспериментальная модель, не поступившая в производство. Она постоянно барахлила и записывала сигналы, даже когда ни к чему не была подключена. В какой-то момент Юджин позвонил самому изобретателю динографа и спросил, как ему починить эту адскую машину. Изобретатель был очень озадачен, потому что и сам уже не помнил, как там что должно работать. Он сказал, что найти схему прибора невозможно, и вообще это чудо, что машина все еще что-то фиксирует. Подопытных у Осирински сперва тоже не было, так что он подключил динограф и энцефалограф к своему 8-летнему сыну, налепил ему электроды на веки и на голову и уложил спать на армейской койке в лаборатории. Просматривая запись динографа, Юджин к огорчению заметил, что машина снова забарахлила. Пока ребенок спал, перо записывало колебания, которые подозрительно напоминали движение глаз во время бодрствования. Юджин еще раз протестировал прибор, теперь уже на взрослом бодрствующем человеке, а затем приступил к записи его сна. Динограф выдал тот же результат. И так несколько раз. После серии экспериментов объяснять феномен ошибкой прибора было невозможно. Раз за разом у спящего человека глаза двигались так же, как во время бодрствования. Тогда Юджина осенило. А что, если глаза во время сна двигаются под закрытыми веками, потому что спящий в этот момент видит сны? В итоге Юджин пришел к выводу, что с помощью своего древнего прибора он зафиксировал особую стадию сна. Он назвал ее фазой быстрого движения глаз – Rapid Eye Movement, или сокращенно REM. Это стало одним из главных открытий в сомнологии 20 века. Позже ученые провели еще множество похожих экспериментов и подтвердили, что электрическая активность мозга в момент быстрого сна меняется. Фактически стало понятно, что сон человека – это два разных последовательно сменяющихся состояния. Быстрый сон, то есть REM, или REM, как мы его называем, и медленный сон. В REM-фазу человек видит сны, а его мозговая активность напоминает активность при бодрствовании. Причем сходство настолько сильное, что вплоть до недавнего времени никто не мог различить ЕЭГ во время REM-фазы и во время бодрствования. Но в 2020 году исследователи из университета Беркли в Калифорнии наконец выявили на ЭЭГ особые паттерны, по которым можно отличить бодрствование и REM-сон. В 1953 году Осеринский и Клейтман, который был его научным руководителем, опубликовали статью о своем открытии в журнале Science. «Они полностью изменили образ мышления людей», — писал Блумберг по ее следам. Сон больше не считался пассивным, непродуктивным состоянием, а исследования Клейтмана и Осеринский дали старт новому разделу медицины — сомнологии. К сожалению, отношения Юджина Осеринский с учителем были так себе. У обоих, судя по воспоминаниям современников, был непростой характер. В 1953 году Юджин ушел из Чикагского университета и больше никогда не занимался сном. Впрочем, он не ушел из науки и оставшиеся 20 лет жизни изучал мозговые волны и дыхание у животных. В 1960-х повзрослевший сын Армонд, на котором Юджин когда-то ставил свои эксперименты, уговорил отца попытаться вернуться к исследованиям сна. Осеринский написал письмо своему старому учителю Натаниэлю Клейтману, который тогда уже вышел на пенсию. Тот ответил, что рад, что его бывший ученик хочет возобновить работу над быстрыми движениями глаз. И хотя раньше тому мешали личные трудности, теперь, как надеется Клейтман, все пойдет лучше. Также Клейтман напомнил Осеринский, что тот все еще должен ему $100. Когда Юджин ушел из Чикагского университета, место блестящего ученика Натаниэля Клейтмана занял другой ученый – Уильям Демент. Именно он обнаружил, что люди, которых разбудили во время быстрого сна, с гораздо большей вероятностью вспомнят свои сны, чем те, кто проснулся вне этого периода. Так в науке закрепилась парадигма «быстрый сон равно сон со сновидениями». У человека в течение ночи медленный сон 4-5 раз меняется быстрым. И если в течение жизни человек спит около 25 лет, то примерно 5 лет из них он видит сны. Также Демент продолжил дело Осеринский и стал фиксировать активность мозга во время сна с помощью ЭЭГ. Ее, кстати, используют по сей день, но теперь она входит в состав комплексного метода, так называемой полисомнографии.
5: Главный момент в полисомнографии – это электроэнцефалограмма, запись электроэнцефалограммы. То есть это электрическая активность мозга.
0: Говорит Владислав Визовский, профессор департамента физиологии, анатомии и генетики Оксфордского университета.
5: И также записывается электроокулограмма, движение глаз, записывается и МГ, электромиограмма, мышечная активность. И могут записываться другие сигналы, например, дыхание, содержание там, углекислого газа в крови, например, сердечный ритм. И это все вот вместе дает такую, очень, такую полную картину сна.
0: В 1975 году Уильям Демент основал Американскую ассоциацию по расстройствам сна, ныне известную как Американская академия медицины сна. А еще он был среди основателей Национального центра по исследованию нарушений сна. Если Клейтмана в США называют «отец науки сна», то Демент стал отцом медицины сна. После него врачи стали прицельно изучать и лечить все те расстройства, о которых я сказал в начале эпизода. Кстати, помните диджея Питера Трипа? Вначале я сказал, что его 8-суточный рекорд депривации сна был побит через 4 года. Так вот, это сделал простой американский подросток Рэнди Гарднер. Он не мечтал прославиться, просто хотел поставить эксперимент для школьного конкурса научных проектов. Рэнди заручился поддержкой двух приятелей, которые должны были его тормошить. Они слушали пластинки, играли в баскетбол и бродили по пригородным улицам Сан-Диего в предрассветные часы. Слух об этом эксперименте сначала разошелся по округе, а потом привлек внимание репортеров. Из газет об этом эксперименте узнал и Уильям Демент. Он с удовольствием подключился к опыту. Чтобы Рэнди не уснул, ученый катал мальчика и его друзей на своем кабриолете. В отличие от Питера Трипа, Гарднер за весь эксперимент никакими стимуляторами себя не бодрил. Даже чай не глотнул. Он полагался только на силу воли. Но, как и нью-йоркский диджей, Гарднер к концу эксперимента потерял связь с реальностью. В какой-то момент он увидел тропинку, ведущую в тихий лес, хотя в тот момент находился в помещении. Кроме того, он стал считать себя бегуном команды San Diego Chargers. И это при том, что Рэнди был белым, а эта команда полностью состоит из чернокожих спортсменов. Благодаря открытию REM сна мы можем примерно объяснить, что случилось с Рэнди и Питером после нескольких бессонных суток. Мозг не может существовать без быстрого сна, и поэтому, если организму не дают уснуть, он начинает смотреть сны наяву в виде галлюцинаций. Сомнология бурно развивалась всю вторую половину 20 века. Например, в 1958 году американский доктор Аарон Лернер открыл мелатонин – гормон, ответственный за регуляцию циклов сна и бодрствования. Сейчас его синтетические аналоги используют при некоторых расстройствах сна. Но это совсем не волшебная таблетка.
5: Здесь такой момент плацебо. Если вы берете мелатонин, и вы знаете, что это единственное снотворное, которое вам поможет, оно вам обязательно поможет. И действительно, мелатонин может так очень так вежливо напомнить циркадной системе, что время спать. То есть, если вы в правильное время его принимаете, он может быть действительно эффективным. Но на самом деле действительно интересно, что мелатонин часто представляется как снотворный препарат, но я не думаю, что правильно называть его снотворным, потому что нет свидетельств того, что мелатонин влияет конкретно определенным образом на те системы мозга, которые регулируют, собственно, сон. То есть это скорее такое опосредованное влияние на сон через модуляцию циркадных процессов. И нужно не забывать, что мелатонин на самом деле производит не все организмы. Например, какие-то линии мышей лабораторных, у них нет мелатонина. Совсем. Но они прекрасно спят. У них прекрасно, на самом деле, циркадные ритмы. Это не то, что вот молекула, которая решает все.
0: Эти самые циркадные или циркадианные ритмы, о которых говорит доктор Визовский, открыли в 1984 году американские исследователи Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг. У плодовых мушек дрозофил они нашли особый ген и показали, что он кодирует белок, который накапливается в клетке в течение ночи, а затем разрушается в течение дня. Помните Анри Пьерона, который считал, что сон вызывает гипнотоксин, который копится в организме весь день? Так вот, Холл, Росбаш и Янг выяснили, что все примерно так и есть. Только в организме копится не токсин усталости, а как бы токсин бодрости. Когда он окончательно разрушается, мы засыпаем, а ночью он накапливается снова, и когда его становится достаточно много, мы просыпаемся. В этом суть циркадных ритмов, универсальных ритмов сна и бодрствования, которые управляют не только человеком, но и всем живым на планете.
5: Циркадные ритмы — это процесс, который описывает периодичность функции организма с периодом приблизительно 24 часа. Жизнь возникла на вращающейся планете, где день и ночь сменяются приблизительно с периодичностью 24 часа. Одна теория есть, что первые живые организмы, они должны были как бы защищать определенные фазы своего клеточного цикла. Например, когда там происходит репликация РНК или ДНК, то если этот организм подвержен влиянию космической радиации, это может приводить к мутациям. А с другой стороны, когда есть свет и температура выше, то можно там осваивать какие-то новые ниши. То есть прошла такая компартментализация разных функций вот этих очень примитивных еще одноклеточных организмов на день и ночь. И таким образом считается, что вот циркадный ритм возник. Но это, естественно, была очень такая ригидная система, что если организм просто отвечает на внешнее воздействие, когда свет и темнота, это не очень адаптивно. Поэтому организмы, с одной стороны, стали обладать, собственно, внутренними часами, но, с другой стороны, эти внутренние часы, они подстраиваются под какие-то релевантные стимулы снаружи.
0: В 2017 году Холл, Росбаш и Янг за открытие циркадных ритмов получили Нобелевскую премию по медицине и физиологии. После открытия Демента и появления медицины сна в США, а потом и во многих других западных странах, стали массово открывать лаборатории и клиники, где не только изучали сон, но и лечили его нарушения. Чтобы лучше понимать, где норма, а где патология, врачам нужны были какие-то стандарты. Их разработкой занялись Национальные медицинские общества врачей-сомнологов. Например, Американская академия медицины вместе с Обществом исследований сна рекомендует взрослым для оптимального здоровья спать 7 и более часов в сутки. Если спать меньше, утверждают эксперты, вам может грозить увеличение веса вплоть до ожирения, диабет, артериальная гипертензия, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, инсульты, а еще нарушение работы иммунной системы и депрессии. Наконец, повышается риск преждевременной смерти. И это помимо того, что то будет страдать ваша работоспособность и концентрация внимания, что может привести к несчастным случаям. Регулярный сон более 9 часов в сутки приемлем для молодых людей, тех, кто должен высыпаться после недостатка сна, и для выздоравливающих от болезни. А вот если вы здоровы и не подросток, но все равно спите больше 9 часов, у американских ученых нет четкого ответа, как это скажется на вашем организме. Но не паникуйте. Если вы довольны своим сном, каким бы он ни был, то беспокоиться не о чем. Потому что индивидуальная потребность в сне может колебаться от менее чем 6 до более чем 10 часов в сутки. И вообще, некоторые люди спят в своем уникальном режиме. Это тоже нормально. А еще благодаря всем этим научным институтам мы много узнали о самом популярном расстройстве сна – бессоннице. Ее проявления многообразны. Это и трудное засыпание, и пробуждение несколько раз посреди ночи, и отсутствие бодрости после пробуждения, и даже невозможность поспать днем, когда хочется. В целом эксперты выделяют два вида расстройства. Бывает краткая, она же острая, и хроническая бессонница. Первая – это проблемы со сном, длящиеся меньше 3 месяцев. Обычно они связаны с сильным стрессом, например, потерей близкого человека. Вторая – трудности со сном, которые случаются чаще 3 раз в неделю и длятся дольше 3 месяцев. Они тоже могут быть связаны со стрессом, но также причиной такой бессонницы может стать плохая гигиена сна, психические расстройства, неврологические проблемы и даже партнер по постели, который мешает спать. Полная бессонница, когда человек вообще не спит всю ночь, встречается редко. Обычно это генетическое заболевание вроде той же фатальной семейной бессонницы или следствие психических расстройств. Именно такой случай показан в фильме 2003 года «Машинист» режиссера Брэда Андерсона. Для главной роли изможденного отсутствием сна человека артист Кристиан Бейл даже похудел почти на 30 килограмм.
6: «Я уже год не сплю. Кто ты? Кто ты на самом деле? Ответ скрывается за пеленой паранойи и безумия. Ну как очнуться от этого кошмара, если ты давно утратил способность спать?»
0: Осторожно, дальше спойлер. В фильме «Бессонница» и «Вызванная ей амнезия» это последствия тяжелого чувства вины, которое главный герой испытывает из-за того, что насмерть сбил на машине ребенка. Уснуть у него получается, только когда он признается в преступлении. Конец спойлера. Еще бессонницу может вызвать чрезмерное употребление психостимуляторов, кофе, чая и других продуктов, где есть кофеин. И, наконец, к бессоннице может привести тревога по поводу бессонницы. И тут назначение, которое может дать пациенту сомнолог, звучит парадоксально. Если вы не можете заснуть, не ложитесь спать.
5: То есть, что сейчас пытаются делать, это предупреждать вот попытку засыпания рано. То есть, пациент с бессонницей инструктируется не спать как можно дольше. То есть, не идти в кровать, пока вы не валитесь с ног. То есть, например, вместо того, чтобы засыпать в 10:30, засыпайте в 1:00. А потом этот же пациент, он пробуждается в 6:00. То есть, тот сон, который растягивается у него на 8 часов, на 10 часов, он концентрируется в 5 часов. Зато в этом случае сон происходит практически непрерывно.
0: Интересно, что несмотря на все достижения сомнологии и наши знания о фазах сна, циркадных ритмах, мелатонине и многом другом, у медицины до сих пор нет критериев для оценки недостаточности сна. Не существует анализа или теста, по которому врач мог бы сказать, что человек спит слишком мало. Так что главный критерий наличия проблем со сном – жалобы пациента на проблему. Кстати, вы заметили, что в нормах сна, которые я перечислил чуть раньше, нет ничего про бифазность. Ну, про тот режим, которого, судя по открытию историка Артура Роджера Икерча, люди придерживались тысячелетиями. Это тоже ужасно любопытная история. В 80-е открытие Икерча стало сенсацией. СМИ наперебой писали, что бифазный сон более здоровый и естественный, чем консолидированный, раз люди так спали в доиндустриальную эпоху. А вот сам Икерч с этим был не согласен. Людям, жившим в древности, приходилось спать чутко, чтобы не стать добычей для диких зверей. Дальше угроза быть съеденными сменилась другими. Нужно было следить, чтобы в дом не ворвались разбойники, чтобы не случился пожар. А еще люди страдали от клопов, вшей, блох и болей, от которых не было таблеток. Ну и, наконец, опасались ночных визитов сатаны и его приспешников. Вот как об этом всем говорил Икерч в интервью 2020 года. «По сравнению с 99% наших древних предков, у нас лучшие кровати, лучшее одеяло, лучшие дома и меньше ночных вредителей. Если целью сна является психическое и физическое благополучие, есть очень веские основания полагать, что непрерывный ночной сон лучше всего помогает достичь этого результата. Но правда ли бифазный сон естественен для всего человечества? Проверкой этой гипотезы занялись антропологи. Рассуждали они так. Допустим, все люди на Земле в доиндустриальное время спали в два захода. Тогда логично предположить, что у современных охотников и собирателей, которые до сих пор живут вдали от больших городов с гаджетами и будильниками, сон тоже будет бифазным. В 2015 году команда ученых из США и ЮАР опубликовала исследование традиционных обществ Танзании, Намибии и Боливии. Оказалось, все они спали консолидированно и единоразово, как и люди западной цивилизации. Но пару лет спустя уже другое исследование показало, что в сельской местности на Мадагаскаре практикуется сегментированный сон. Таких исследований было еще много, и все они давали разные результаты. Поэтому сегодня считается, что режим сна – это не только природное, но и культурное явление.
5: Да, ну по поводу двухфазного сна дебаты продолжаются. Я не думаю, что это такой точно установленный факт. Сон, естественно, он может происходить по-разному. То есть я уверен, что вот этот наш ночной сон, он не обязательно генетически предетерминирован. То есть мы знаем, что мы можем спать днем очень даже запросто. И сон, вот эта дневная сиеста, кажется, это такое прекрасное изобретение. А человечество, опять же, это свидетельство того, что сон может быть дефолтным состоянием. Да? Вот, когда вот днем жарко, и вам нечего делать, вы не обязательно устали, да? но вы засыпаете, и вам помогает вот циркадная система.
0: Несмотря на все накопленные знания, сегодня не существует никакой универсальной таблетки для сна. Единственное, что мы можем сделать, чтобы улучшить свой сон, это по возможности меньше волноваться. А еще обеспечить себе так называемую гигиену сна. Вы наверняка слышали этот термин. Ассоциативно это что-то про проветривание помещения перед сном и удобную подушку с одеялом. Это все действительно может работать, причем знаем мы это давно. Так историк из Манчестерского университета Саша Хендли обнаружила, что многие люди в доиндустриальной Англии создавали себе специальные ритуалы, чтобы беспроблемно заснуть. Например, принимали снотворные вещества на основе белины и лаванды, делали ванны из ромашки и покупали для спальни специальный красивый текстиль. Тем не менее, термин «гигиена сна» появился только в 1977 году. Его предложил физиолог Питер Хаури. Он собрал все имеющиеся на тот момент знания о сне и на их основе составил набор правил, способствующих засыпанию. В дополненном и уточненном виде они актуальны и сегодня. Спите столько, сколько необходимо, чтобы чувствовать себя отдохнувшим и здоровым. После пробуждения на второй круг сна лучше не заходить. Пробуждение по утрам и засыпание по вечерам в одно и то же время со временем помогает наладить график сна, то есть легче засыпать и просыпаться. Вероятно, регулярные физические упражнения делают сон более крепким в долгосрочной перспективе, но важна именно регулярность физкультуры. Если заниматься изредка и беспорядочно, это на качество сна не повлияет. Случайные громкие звуки, например, шум пролетающих самолетов, нарушают сон даже у людей, которые не просыпаются из-за шума и не могут вспомнить его утром. Так что спальню лучше звукоизолировать. Ну, или приобрести беруши. Жара нарушает сон, но нет никаких доказательств, что холодная комната его укрепляет. В общем, спите при комфортной температуре. А еще сон может нарушить голод. Некоторым помогает легкий перекус перед походом в кровать. Кофеин по вечерам нарушает сон даже у людей, которые этого не чувствуют. Алкоголь помогает напряженным людям быстро заснуть, но делает сон фрагментарным и некачественным. Не стоит перед сном использовать телефон, компьютер и другие гаджеты, чтобы их свет не мешал выработке мелатонина, а контент из соцсетей, особенно эмоциональный, не будоражил нервную систему. Так что гаджеты лучше убрать за полчаса-час до похода в постель. Ну и все спортивные тренировки лучше закончить минимум за пару часов до сна. Все эти советы кажутся довольно очевидными, правда? Но ничего лучше медицина для нас так и не придумала. В начале выпуска я обещал ответить на вопрос, зачем мы спим. Строго говоря, точного ответа у науки нет до сих пор. Большинство современных ученых согласны, что во время сна мозг не просто прекращает работать, но порой даже делает это активнее, чем при бодрствовании. Пока мы спим, как считают некоторые биологи, мозг консолидирует воспоминания и впечатления, полученные за день, и переписывает их из гиппокампа в кору больших полушарий, то есть переводит из кратковременной памяти в долговременную. После этого новые данные распределяются по разным сетям и категориям. А параллельно идет процесс синтеза белка, закрепляющего связи между нервными клетками, которые получили новую информацию. Поэтому, если человек не досыпает, информация быстрее забывается. Чтобы этот процесс шел правильно, важны фазы и медленного, и быстрого сна со сновидениями. Во время медленного сна идет консолидация памяти, а вот быстрый сон, скорее всего, отвечает за что-то типа повторения пройденного. Наконец, и самое удивительное, существует теория, согласно которой мозг по ночам проводит своего рода перекличку со всеми внутренними органами. Он получает от них информацию об их состоянии и анализирует, все ли с ними в порядке. Это так называемая висцеральная теория сна, которую разрабатывал российский ученый Иван Пигарев. Он трагически погиб в 2021 году.
5: Прекрасная теория. Я знал Пигарева, я с ним обсуждал эту теорию. К сожалению, его теория, о ней никто не знает вот здесь, здесь на Западе. Это очень печально. И буквально на прошлой неделе на этой конференции я в своем докладе я показал слайд с портретом Ивана Пигарева. В той сессии, где я выступал, был другой доклад про именно влияние депривации сна на функцию кишечника. И я, то есть, не смог удержаться и напомнил им, что кто-то об этом думал очень-очень давно. Это интересная теория. Естественно, пока нужно больше экспериментов, чтобы понять больше, что именно происходит вот в этой, как вы сказали, перекличке между мозгами.
7: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров.
1: Узнаете ли вы эту музыку, мой генерал? Это пластинка, которую мы нашли сегодня, а еще 3000 ненадеванных итальянских туфель. 3000, мой генерал! Ворвавшись в резиденцию Хосе Игнасио Саенса де ла Барре, последнего архитектора вашего режима, утопившего в крови то немногое, что барахталось еще на поверхности вашей власти. По ночам, мой генерал, вы могли слышать раскаты грома и шум поездов, что заглушали вашу бессонницу. Так вот, мы узнали, сеньор, то были не раскаты грома и не шум поездов. Конечно, ибо последний поезд нашего славного отечества, выкрашенный в цвета национального флага, карабкаясь словно кот по карнизам громадного царствия уныния и скорби, проехал по стране еще в те далекие времена, когда был жив ваш друг, ближайший соратник и сытный ужин генерал Родриго де Агилар, да пребудет петрушка навечно в его устах. Нет, мой генерал, этот шум издавали пластинки Хосе Игнасио Саенса де ла Барре, последнего вольного отпрыска нашей аристократии. Он переписал их и ставил с наступлением ночи, чтобы вы не слышали воплей истязуемых, которые мешали вам спать. Мой генерал, по обыкновению, зарывшись лицом в ладони, как в подушку, в полевой форме без знаков различия, в сапогах, с золотой шпорой на левом. Спать. И ничего не видеть. Но на одной из пластинок, мой генерал, мы нашли ее в кабинете Хосе Игнасио Саенса де ла Барре. Попасть туда было непросто. Нам пришлось изрешетить пулями его вечного добермана лорда Кёхеля, хищного пса, который вырвал потроха у четырех гражданских и тяжело покусал четверых солдат. Но мы вошли, сеньор, и нашли пластинку с этой симфонией. Ведь Хосе Игнасио Саенс де ла Барре был романтик, мой генерал. И вот мы принесли ее вам. Мы хотели сперва стереть с нее кровавые пятна, и хотя наши женщины на площади де Армас, где висел уже вниз головой на фонаре, побитый предварительно камнями последний романтик Хосе Игнасио Саенс де ла Барре, хотя наши женщины, мой генерал, перепробовали все, я терла ее даже наздреватой губкой из чешуи Монтеррай, сеньор, но кровавые пятна извести не удалось. Музыка, однако, играет исправно. Послушайте, мой генерал. С таким докладом вошли к нему мы, братья Армандо и Фернандо Литерариус де ла Глория, в тот достославный понедельник ноября, в день избавления от диктата Хосе Игнасио Саенса де ла Барре, в день, когда в кровавые паруса прогресса в рамках порядка наконец перестал дуть ветер, и страна погрузилась в безмолвные годы его поздней осени. Мы нашли в полутьме кабинета этого твердокаменного старца, который, слушая нас, несколько раз только сказал «Ага». А потом, сняв свои гладкие, как жабий живот, ладони с колен, ткнул меня пальцем в грудь. «Вот ты! Как тебя?» «Армандо, мой генерал!» «А ты?» «Фернандо, мой генерал!» «Вот и хорошо. Ты, майор, ты, полковник. А я ничего не слышал и ничего не знаю». «Какого вам еще надо? Разойдись! Кончилась катавасия!» Но катавасия не кончилась, мой генерал. Мы с Фернандо ушли, но, уходя, поклялись, каждый про себя, не сговариваясь, мой генерал, поведать вашу историю. Такой, какой мы прочли ее в вашем взгляде, в тоскливых глазах игуаны. Вытащите ее на полусвет из полутьмы вашего душного кабинета. Историю, существовавшую в единственном экземпляре и записанную когда-то вашим единственным неподставным биографом Габриэлем Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркесом, автором самого чудовищного поклепа против вашей власти, этим врагом народа, предателем родины, вздумавшим кусать руку, которая его кормила мать, неблагодарный рогоносец. И когда поток голов в грубых мешках, напоминавший урожай кокосовых орехов, сменился бесконечными четками страшных воспоминаний, когда эпоха вашего последнего корректора Хосе Игнасио Саенса де ла Барре закончилась, и страна, оказалась уже навсегда погрузилась в годы желтого листопада вашей осени, у вас остался только один враг, мой генерал. Только один непобежденный, не раздавленный, не скормленный кайманом противник — колумбийский рогоносец, который своей дерьмовой писаниной порочит нашу поганую страну, мать! Но в те годы вам уже было давно наплевать на страну, мой генерал. Нет, его сочинение порочило что-то гораздо более важное, чем какая-то там страна. Мы видели это в «Языках пламени» на площади де Армас в день, когда вы приказали сжечь все книги колумбийского рогоносца, будь он трижды и навеки проклят за поклёб против нашего славного Отечества. И мы стояли там, мой генерал, на площади де Армас. И мы видели, как пламя костра из книг Габриэля Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса, даже имя которого в нашем Отечестве было теперь под запретом, становилось последним ярким деянием вашей тысячелетней власти. Мы видели, как это пламя перекинулось на собор, где хранились когда-то мощи святой вашей матери, птичьей торговки Бендисион Альварадо, как по крышам разноцветных лачуг добралось это пламя до квартала собачьих драк. И он тоже сгорел, генерал! Вместе с запахом испарившейся во мраке затмения Мануэлы Санчес, вашего позора. И когда вам доложили, что все проклятые книги колумбийского рогоносца уничтожены, мой генерал, а вместе с ними все книги его однофамильцев, тезок и родственников до десятого колена, чтобы ни одна из них не увидела свет будущего, вашего будущего, мой генерал, то вы только сказали: «Ага». Вам было этого, конечно, мало. И вы приказали нам, мой генерал, сжечь эти книги даже в прошлом, чтобы людям было запрещено вспоминать о том, что они когда-то существовали. И вездесущие ищейки службы вашей безопасности, потому что не было в нашей дерьмовой стране иной безопасности, кроме вашей, мой генерал, врывались в дома и конфисковывали у напуганных, сонных людей воспоминания об этой книге. Они вломились ночью, сеньор. Мой муж, Понсио Даса, в одних подштанниках рассказывал им все, что запомнил из прочитанного, пока не забыл не только эту проклятую книгу, но и свое собственное имя. Они унесли все его воспоминания, все до последнего, сеньор. Но вы не знали, мой генерал, что под самым вашим носом, между колесных спиц тележки, перевозившей вашу вечную килу, крамола уже свела себе гнездо. Не знали, что один экземпляр этой страшной книги сохранился в катакомбах, под руинами монастыря Бискаек, сметенного разъяренной толпой в годы гонений на церковь. В те годы, когда монсеньор Деметро Алдоус вскрыл обманные чудеса, срежиссированные для канонизации вашей матери, птичьей торговки Бендисион Альварадо, да воссияет имя ее. И что, скрываясь от вездесущей службы вашей безопасности, мы спускались по скользким ступеням в тесные катакомбы и читали эту книгу по очереди, чтобы заучить ее наизусть. Чтобы память о вас, мой генерал, сохранилась не только профилем на ничего не стоящих ныне монетах нашего нищего государства, нищего настолько, что ни Карибское море и ни рыбная ловля были нашим преимуществом, нашим главным национальным богатством, а вы, мой генерал, чтобы память о вас жила в этой книге, ибо это единственный подлинный памятник, который вы заслужили своей бесконечной жизнью. Вы зря говорили матери в жаркий августовский вторник, лежа в гамаке в ее патио со стаканом холодного лимонада в руках. Что за фигня, мать? Нас с тобой записали в патриархи, строчащие рогоносцы. Ну что за дерьмовое название? Но название было ничуть не более дерьмовым, чем наша жизнь с вами, мой генерал. Так ведь оно и было тогда. Осень патриарха была вашей осенью, мой генерал, вашей нескончаемой осенью, которую переживала вместе с вами вся наша страна. Ваши чувства можно понять, генерал, вы ненавидели в этой книге все. Залепить примитивную, как ваша речь, надпись «Ихо де пута» на фронтоне президентского дворца с сухим дерьмом коровьих лепешек и нанести поверх «Вива эль мачо» — «Да здравствует настоящий мужчина» — это просто. Но бороться с сочинением Габриэля Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса оказалось куда сложнее. В дни обрядового сожжения этой книги наша послушная, покорная, прикормленная пресса трубила, что все дело во лжи, которую вложили в перо колумбийского рогоносца, разумеется, зарубежные правительства, что его книга нарушает 17 статей Уголовного кодекса, в том числе порочит президента, порочит правительство, порочит Министерство обороны, порочит Службу безопасности и Министерство правды, порочит память предков. Все, на чем стоит наша дерьмовая страна, мать! порочит память войны за Федерацию и ее ветеранов, свергнувших такого сильного диктатора, как генерал и поэт Лаутаро Муньос, да пребудет с ним слава Господня, вкупе с его латинскими требниками и 42 скакунами чистых кровей. Но что самое непростительное, порочит власть, мой генерал. Однако мы знали, что пресса нашей родины ничем не отличается от пластинок Хосе Игнасио Саенса де ла Барра и не способна производить ничего, кроме шума, чтобы отвлекать народ от того, что вы, генерал, с вашим звериным нюхом тигра-людоеда, конечно, почувствовали раньше всех. Эта книга напугала вас не только тем, что в ней написано, нет. Вы по-настоящему испугались и того, как это написано.

что он это и есть вы, сеньор, и мы видели, как вы лежали в гробу, облаченный в мундир генерала Вселенной с 10 пылающими солнцами на погонах. Но это были не вы, мой генерал. Вы наблюдали за своими похоронами через узкую щель, отделявшую жизнь от смерти. Вы воскресли на третий день из мертвых, и во все окна врывались колокола, которыми мы вздумали было отметить вашу смерть, и которые ныне с утра до вечера возвещали о вашем бессмертии. С одним только перезвоном тех ангельских колоколов можно было сравнить этот непрестанно льющийся текст, вырывающийся из берегов страниц, преодолевающий всякие пороги, низвергающийся с высоты плоскогорья первых слов. «Durante el fin de semana los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial, destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior». Y en la madrugada del lunes la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza. ¡Что за фигня, мать! Возмущались вы в полутьме своего вечного кабинета. Почему здесь нет точек, мать? И почему этот поганый рогоносец даже не разделил текст на абзацы? И... Даже в переводах, мой генерал, как докладывала внешняя разведка, в дружественных нам государствах, которые первыми поздравляли вас с очередной нарисованной победой, на очередных шулерских выборах, даже в этих переводах, мой генерал, точек было все-таки недостаточно, пусть и в 10 раз больше, чем в манускрипте колумбийского рогоносца. Вы звонили, мой генерал, в ярости своему брату и последнему покровителю в далекую заснеженную страну тысячи морей. Вы просили поймать изворотливых толмачей, хитрого белоруса Валентина Тараса и коварного уругвайца Карлоса Шермана, тех, что пересобрали этот текст на чужом для вас языке с необычайной, превосходящей человеческие способности силой. Но предатели Родины, теперь уже не поймешь, своей или вашей, мой генерал, спрятались в темных дубравах и окончили свой труд». И доблестная служба нашей внешней разведки докладывала, мой генерал, что впечатление он производит ничуть не меньшее, и что их осень патриарха — это ваш подлинный Патрисио Арагонес, мой генерал, неотличимый двойник, и как только умудрились дерьмовые рогоносцы. Уже тогда вы, конечно, чуяли ответ, мой генерал, чуяли своим тончайшим нюхом тигра-людоеда. Почему в этом напечатанном в подпольной типографии, запрещенном отныне и присно и во веки веков в нашем славном отечестве фолианте, оказалось всего несколько абзацев? Почему он весь состоял из непропорционально длинных, непрекращающихся фраз? Вы чуяли, почему он так упорно уворачивался от точек, глав и параграфов? Почему сливался в единый поток из цепляющихся друг за друга слов? Ведь такой была наша жизнь с вами, мой генерал. Бесконечное ускользание от точки, которую мы столько раз пытались поставить, столько раз пытались приблизить, задыхаясь в бесконечном листопаде вашей пресыщенной осени, мой генерал. Вы, конечно, возмущались, когда в докладной записке, зачитанной вам вашим ближайшим другом, генералом Родриго де Агиларом, слышали, что для искомого сочинения особенно характерно применение репетитивных структур. «Что за фигня, Родриго?» Кто позволил этим рогоносцам так выражаться? Это вы позволили им выражаться, мой генерал, когда приказали спецслужбам отобрать трех самых преданных режиму специалистов из Министерства статистики и сосчитать в этом тексте все, что поддается подсчету. В своих неустанных поисках ядовитой формулы, которую колумбийский писака спрятал в этом тексте, формулы, отравляющей сладость вашего правления, растлевающей, если бы только вас одного, мой генерал, вы еще и при жизни успели славно истлеть, и в конце концов, простите мне эту крамолу, но не вы первый, не вы последний, мой генерал, нет, растлевающий саму природу власти, вот что по-настоящему страшно. Смотрите, сеньор. Говорил вам, склонившись над столом в полутьме кабинета, Родриго де Агилар. Описание вашего превосходительства непременно одной и той же фразой, в полевой форме, без знаков различия, в сапогах с золотой шпорой на левом, повторяется 8 раз. И вы отвечали ему: «Ага». Далее, генерал, ваша излюбленная присказка, которой вы разгоняли даже самый густой мрак ночи, «Мать моя Бендисьон Альварадо», повторяется 27 раз. И вы отвечали ему: «Ага». И еще кое-что, сеньор, обращение «мой генерал» повторяется 196 раз.

0: раз, мой генерал. И вы опять отвечали:
1: «Ага».
0: Если сложить три этих числа, мой генерал, то получится ровно 231. А гадалка разглядела в зеркале первородных вод, что вы умрете во сне, в своем кабинете, лежащем ничком на полу, зарывшись лицом в ладони, как в подушку, в полевой форме, без знаков различия, в сапогах с золотой шпорой на левом, в неопределенном возрасте между 107 и 232 годами. 232, сеньор! Это будет последний год вашей власти? Он наступает, сеньор! Но он и не думал наступать, мой генерал. Вы чуяли это нюхом лесного зверя? Вы приказали выплатить премию всем сотрудникам Министерства статистики, проводившим для вас эти расчеты, а затем расстрелять их? Потому что кому как не вам, мой генерал, знает, что существуют приказы, которые можно отдавать, но выполнять их нельзя, черт подери. Нет, вы знали, что многократные повторения в тексте колумбийского рогоносца — это никакое не пророчество, чего выдумали дерьмовые крючкотворцы. Эти повторения были песней, мерным припевом волны нашего проданного моря, накатывающей снова и снова на один и тот же берег. Эти бесконечные повторения усиливали ритмичность и музыкальность текста, преломлялись друг в друге, подобно вашему профилю, который каждую ночь 14 раз подряд отражался в затененных зеркалах. 14 одинаковых генералов с горящей лампой в руке. И хотя вы шутили, мой генерал, что на ухо вам еще в раннем детстве плоскогорья наступил леопард, но вы слышали эту удивительную мелодию текста, состоящую из сотен повторов, но неповторимую в целом. Вы видели ваше самое правдоподобное отражение в зеркале, фрактал вашей нескончаемой осени, мой генерал. Вы слышали, как эти слова врывались шепотом напуганных служащих в прохладную полутьму подъездов вице-королевского квартала, как омрачали ваш профиль, изображенный на почтовых марках, этикетках слабительных средств и шелковых ладанках, как отравляли музыку глупых вальсов под пыльными пальмами и грустными фонарями площади де Армас. Но более всего, мой генерал, в чертовой писанине колумбийского рогоносца вы ненавидели тот факт, что ему каждый раз удавалось перехитрить вашего злейшего врага, ускользнуть от того, кого вам не удалось ни поймать с помощью собак, натренированных на выслеживании ягуаров, ни сгноить в вечной сырости заповедных лесов, где склизкие осьминоги ползают меж деревьев, ни заставить хотя бы просто остановиться. Время. «Чертов рогоносец все напутал и все переврал», — говорили вы своей матери птичьей торговке Бендисьон Альварадо, глядя, как она акварельными красками раскрашивала под иволг однообразно серых пташек. «Все напутал, мать! Ты помнишь ту ночь? Ту самую ночь, мать?» «Конечно, она помнила, мой генерал. То была ночь вашего воцарения. Проклятая ночь, когда после долгих бессонных ночей ожидания отсрочек вы уже были провозглашены верховным главнокомандующим трех родов войск и президентом республики с согласия Сената и Палаты депутатов. Вы бродили по пустому огромному дому власти без мебели, где не оставалось ничего ценного, кроме засиженных мухами портретов вице-королей. Там не было даже циновки, мать. И... тогда ваша матушка Бендисьон Альварадо сорвала пыльную оконную штору и укутала вас в нее, и вы лежали там, один, на полу, у главной лестницы. Незадолго до рассвета она присела на верхней ступеньке рядом с вами, завернутым в плюшевую штору, истекающим потом и бьющимся в судорогах. И она остужала жар вашей лихорадки рассуждениями, что не стоит обращать внимание на этот беспорядок, сын, что надо будет купить несколько кожаных табуреток подешевле и разрисовать их цветами и разными зверюшками. Помнишь ты эту ночь, мать? Ночь, когда началась подлинная слава и возрождение нашего дерьмового отечества. Так вот, эту ночь колумбийский рогоносец поместил в своей чертовой писанине в самом конце, мать. Но она же была в начале. Сукин сын все напутал, мать. И что скажут о нас люди? Ведь они меня любят. Но вы знали, мой генерал, что и люди вас больше не любят. И сукин сын ничего не напутал. Вы по своему обыкновению врали. Потому что, окромя войны, разрушений, репрессий, чумы и шпионов, ложь была вашим главным делом. Вы знали, что Габриэль Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркес ускользнул таким образом от времени. Что ваши великие деяния во благо нашей жалкой родины, ваши кровавые преступления и государственную измену... Да-да, мой генерал, государственную измену. А чем же еще была продажа моря, как не обменой наших плескавшихся когда-то богатств на вашу личную власть? Словом, вся ваша биография — это теперь не три абзаца в учебнике длиной 200 лет, которые можно вычеркнуть. Это не перечень прегрешений, который можно перелистнуть. Нет, это туго завязанный морской узел у берегов потерянного моря. Это петля, мой генерал, петля, из которой вам никогда не выбраться. Он хлестал вас по глазам игуаны и ладоням жабьего живота, кольцевой композицией, переломанной хронологией и набором сюжетных ниточек, расставленных по тексту, как капканы, чтобы перехитрить время, заставить его запутаться, то тикать вперед, то тикать назад, раскачиваться подобно маятнику, мой генерал. Потому что это было единственным действенным средством против вас. Он знал, что вы будете мучить нас долго, будете жить, пока вам не надоест, будете становиться все старше, старше любого смертного на земле, древнее любого доисторического животного воды и суши, но не насытитесь своей властью. Потому что вам никто так никогда и не объяснил, мой генерал, что жажда власти порождает лишь неутолимую жажду власти. Что насытиться властью невозможно не только до конца нашего света, но и до конца всех иных миров, мой генерал. А потому в обычной, линейной гонке со временем ему было вас не победить, ведь даже линейки в нашем дерьмовом отечестве показывали столько сантиметров, сколько вы приказывали, мой генерал. Но смог обмануть вас, перехитрив время, завязав его в тугой узел, чтобы лично дождаться дня, когда ваши глаза выклюют грифы. О, генерал, вы ненавидели за этот прием колумбийского рогоносца. Вы метались по темному президентскому кабинету, как леопард в клетке. Вы учились читать, генерал, ведь вы были всегда другом науки и покровителем расстрелянных, замученных и посаженных вами за государственную измену ученых, и вы послушно тянули за ниточку. Страница 29. В спальне Бендисьон Альварадо, его матери, о которой мы тогда ничего не знали, кроме смутного предания о том, как она была канонизирована специальным декретом. Что за фигня, мать? Но вы послушно тянули за эту ниточку, мой генерал. Вы послушно ловились на эту удочку, мой генерал. Вы, молодой мальчик, учившийся читать 200 лет от роду, которому Летисия Насарена вашей души пудрит попку, пытались вспомнить, кто же это такая Бендисьон Альварадо и когда это была она канонизирована. Вы послушно прыгали в эту ловушку и попадали в омут своих преступлений, потому что ниточка не вела к канонизации, мой генерал. Более того, ниточки вообще не было. Был единый, как наше нищее могучее государство, узел, который не распутаешь, если не изваляешься всем телом в вашей крови, в нашей с вами крови, мой генерал. А вы тянули снова. Ведь вы привыкли, генерал, что жизнь — это лотерея, в которую играет вся страна, но выигрываете только вы. Однако этот клубок был устроен иначе, и сколько бы вы ни дергали, сколько бы ни тянули, вы раз за разом проигрывали. Вы вытягивали то наше будущее, которое вы обменяли на свою власть, которое вы продали вместе с морем и уничтожили вместе с монастырем без каек. Вытягивали то гадалку, предсказавшую вашу смерть в полевой форме без знаков различия, в сапогах с золотой шпорой на левом. Вытягивали то знаменитые воротники из чернобурок в спальне Летисии Насарено вашего замешательства, которые моль превратила в труху, мой генерал. И так каждый раз. Каждая нота звучала в тексте проклятого колумбийского рогоносца задолго до того, как начиналась мелодия. Обманывая ожидания, обманывая время, обманывая вас, мой генерал. Вы, конечно, чуяли этот обман нюхом ягуара, потому что кое-что вы неплохо умели. Умели разбираться в подделках. Это началось с Патрисио Арагонеса, проходимца точь-в-точь похожего на вас, которого вы назначили своим официальным двойником. Мы доставили его к вам, мой генерал, не снимая мешка с его головы до последней минуты, чтобы нечаянно не перепутать вас с ним, не допустить в дом власти самозванца, не дать ему жить и властвовать вместо вас. О нет, генерал, Еще тогда, в разгар вашей осени, мы поняли, что вместо вас нельзя властвовать. Вместо вас нельзя жить. Вместо вас можно только умирать, мой генерал. И вы подарили Патрисио Арагонесу эту почесть. Ведь у нашей могучей Карибской державы, мой генерал, были чудовищные враги. Они спали на приграничных холмах, и им снилось наше рыбообильное море. Они мечтали забрать шкуры леопардов нашего плоскогорья и тропические тени наших лесов. Они хотели подорвать наш моральный дух и довести до состояния апатии. Хотели соединить вчерашних недругов против нас. Хотели сплотить наших соседей в ненависти, смешанной с ужасом и направленной против нас. Хотели набросить на наши умы летаргический сон лжи и под его покровом расточить казну, умножить нищету наших карманов и разграбить богатство наших душ, хотели украсть наше будущее, мой генерал. Но вы защитили нас от них. Вы не дали нашим врагам до нас дотянуться. О нет, мой генерал. Вы все это сделали с нами, за них. Но кто защитит вас, мой генерал, пока вы под ударом? Пока денно и ночно печетесь о нас, спасаете нас от всех наших надежд, спасаете нас от нашей любви и от нашего будущего, лишенного вашей власти, ибо к чему нам вообще будущее, если в нем не будет вас? Ведь и так, генерал? О, вам вовремя привезли кота Патрисио Арагонеса в мешке. Он пережил за вас полдюжины покушений, научился шаркать вашими слоновьими ногами и харкать вашим старческим ртом, уворачиваться от пуль и вести переговоры вместо вас, сидя за длинным, как день без завтрака, столом. Научился выбирать королеву красоты, но не прикасаться к ней. Научился жить пожизненным и посмертным притворщиком с окладом в 500 песо в месяц. Притворщиком, как вся наша дерьмовая страна, мой генерал. Первые путаницы, впрочем, начались уже тогда. Вы указали Патрисио Арагонесу на тайные тропки, что вели в ваши покои к вашим многочисленным сожительницам. Вы разрешили ему пользоваться ими без ограничений, мой генерал, но только так же, как вы сами ими пользовались с налету, как петух, не раздеваясь и не раздевая, как поступали вы всегда с нашей страной, мой генерал, как поступали вы с нами. И Патрисио Арагонес под пение вашей килы нырнул в болото чужих любвишек. И вот скоро никто из нас уже не мог бы сказать, от кого был зачат тот или иной ребенок, кто чей сын и кто чей отец, потому что от Патрисио Арагонеса, как и от вас, генерал, рождались одни недоноски. Ибо все, к чему вы прикасались в годы вашей поздней осени, рождало одних недоносков. Тогда мы впервые начали не терять вас, конечно, мой генерал, ибо потерять вас было нельзя. Это каралось по всей строгости закона, который всегда соблюдался, если надо было защитить вашу безграничную власть. Нет, не терять вас, но теряться в вас. Со времен желтой лихорадки увидеть вас не мог ни один смертный. И хотя ваш профиль по-прежнему был повсюду, а литографический портрет со знаменем и драконом на груди перед глазами у каждого и в любой час, но мы знали, что это только копии из давних копий, которые считались неверными уже в год кометы, когда наши родители узнавали от своих родителей, кто вы такой и как выглядите, а те знали это от своих дедов. Мы расплачивались за вашу власть монетами, на которых был отчеканен ваш профиль, но ему нельзя было верить, мой генерал, потому что он был отчеканен с обеих сторон. Ибо с вами мы жили в мире, где у монеты всегда только одна сторона, мой генерал, ваша сторона. И когда бабушки наших бабушек готовились отметить вашу смерть, когда вы были ранены отравленной стрелой, когда колокола всех церквей, всей нашей нищей летаргической страны проснулись и затрезвонили с неудержимой радостью, когда в небо устремились ракеты салюта и зарокотали барабаны свободы, вы увидели, мой генерал, как глумится толпа над вашим трупом, как вас волочат из вечного царства цветов за ноги вниз по лестницам, как крушат ваш дворец. Это ненавистное логово власти. Вы все это видели, мой генерал, потому что в тот раз умирали не вы, а несчастный Патрисио Арагонес, ваш притворщик-двойник, лицедей, облаченный в мундир генерала Вселенной с 10 пылающими солнцами на погонах при шпаге, коротенькой игрушечной шпаге карточного короля. Вы, конечно, воскресли из мертвых на третий день, мой генерал. Вы, конечно, отомстили всем, кто нанес вам малейшее оскорбление, ибо в вашем лице оскорблялась не просто власть, а неприкосновенность власти. Да, вы поступили по-своему справедливо, но вы не понимали, что, лишив нас веры в вашу смерть, вы забрали и веру в вашу жизнь, мой генерал. Вам в голову не приходило, что, изо всех сил стараясь представить себя двуединым, умершим и воскресшим одновременно, вы на самом деле заставили нас сомневаться, а существуете ли вы вообще? Да, мой генерал, вы лучше всех в мире научились разбираться в подделках, но только не разоблачать их, а наоборот, превращать в ложь всякую правду. Все, что мазнул ваш холодный взгляд игуаны, все, чего коснулись ваши ладони и жабьего живота, все, что попало в отравленные туманы вашей промозглой осени, превращалось в ложь. Допотопные калькуляторы, ввезенные в нашу страну еще до злополучного эмбарго, введенного подлыми янки, в ответ на подлинное кровавое подавление очередного выдуманного вами восстания, в ваших руках, мой генерал, считали иначе, чем в любых других. И когда вы складывали 2 плюс 2, черт подери, то даже калькулятор дрожал и медлил с ответом, не зная, что показать вам, мой генерал, но зная, что сказать 4 значит совершить государственную измену, потому что 2×2 в нашей дерьмовой стране не 4, а столько, сколько я прикажу, рогоносцы. И это действительно было так. Ночь воскресенья по вашему приказу могла превратиться в утро понедельника. И послушные чиновники делали вид, что находят в ящиках своих столов снесенные курами в якобы это утро яйца, тогда как это были яйца вчерашнего вечера. Но вы, генерал, заранее позаботились, чтобы ни у одного чиновника в радиусе 5000 плоскогорий от вашего поганого дворца не было иных яиц, кроме куриных. И, направляясь в зал заседаний, в сопровождении ничему уже не удивляющихся подхалимов или заблюдов, которые наперебой называли вас творцом рассвета, властелином времени и хранителем солнечных лучей, вы не понимали, мой генерал, что даже объявленный вами и клятвенно принятый, разделенный всеми вашими марионетками, единогласно утвержденный правительством и парламентом на срочном заседании, установленный в вечности всей мощью вашей власти понедельник, это все еще ложь. Это все еще только иллюзия понедельника. Что она существует только в туманах плоскогорья вашей власти. Что ее поддерживают только те, кто вас боится. Что самый последний торговец Гуарапа в нищем квартале соседнего отгородившегося от вашего безумия стеной государства свободнее, счастливее и честнее, чем ваш самый высокопоставленный лизоблюд. Потому что вы не заметили, мой генерал, как вся ваша власть превратилась в ложь. Ложь, построенную на лжи, ложь, скрепленную ложью. Ложь, не держащуюся ни на чем, кроме лжи, коровьих лепешек и пения вашей килы. Вы не заметили, как любые попытки поставить перед вами зеркало правды холодно отражались в блеске ваших глаз, голодные игуаны. Как вы сказали Деметрио Алдоусу о чудовищной лжи, творящейся от имени вашей покойной матери Бендисион Альварадо, да светится имя ее. Вы ничего мне не говорили, отец. Я не знаю правды. Идет? Как когда Хосе Игнасио Сайенс де Лабар раззаливал нашу родину кровью, мой генерал, и мешков с отрубленными головами, головами предателей родины, поступало больше, чем когда-нибудь было на нашей родине тех, кто хоть как-то, хоть в чем-то, хоть за что-то мог бы ее предать, и в ваш кабинет ворвался-таки один истинный патриот, убежденный, что вся эта дьявольская работа выполняется без ведома нашего великого президента, вы сказали ему: «Запомните, что я никогда ничего не знал, не знаю и не буду знать, и что я ни с кем и ни о чем не говорил». Вы окружили себя толщами написанных для вас одного газеты донесений, посвященных существующей для вас одного реальности. Вы оторвались от жизни в нашем дерьмовом отечестве настолько, мой генерал, что нищая торговка рыбой сделала бы вашу работу лучше, потому что ее реальность имела куда больше связи с реальностью подлинной, чем ваш вымышленный фантомный мир. В этом мире вы вновь и вновь открывали на первых полосах газет давным-давно открытые памятники. Вы участвовали в церемониях закладки первого камня там, где никогда не будет заложен второй. Вы председательствовали на торжественных заседаниях, якобы вчерашних, но состоявшихся на самом деле еще в прошлом веке, мой генерал, и даже самое сильное ваше чувство, ваша любовь к матери, птичьей торговке Бензисион Альварадо, в чьи покои вы зашли попрощаться в свой последний час и сказать ей «спокойной смерти», даже оно было отравлено вашим круговоротом лжи, и когда срок настал, ваша матушка вашей ложью превратилась в чучело, пожираемое изнутри молью и рассыпавшаяся в руках. А когда вам доложили, мой генерал, что героиня радиоромана, существовавшего для вас одного, умрет, то вы приказали: «Так пусть не умирает, черт подери, пусть живет до конца романа и выходит замуж, и нарожает детей, и станет старой, как все люди». Столь безгранична была ваша власть, мой генерал, что вы могли осчастливить только что-то вымышленное. А нам, невымышленным, настоящим, нам надо было делить с вами ваше одиночество на вершине славы, продуваемые ветрами плоскогорья, ваше горе и вашу тоску, ваш пляжный стульчик на террасе безысходности. Потому, генерал, когда вам доложили, что все сочинения колумбийского рогоносца триумфально сожжены, и что даже воспоминания о них своевременно конфискованы, то вы впервые поверили в безграничность, бесконечность, безвременность вашей власти. Ваш нюх тигра-людоеда, приучивший всю нашу страну ко лжи, сам в нее же поверил. Ягуар промахнулся. И вы, успокоенный, отправились спать, мой генерал. Вы обошли весь дворец. Вы 14 раз увидели в зеркалах свое отражение 14 одинаковых генералов с зажженной лампой в руке. Вы ничего не слышали, кроме свиста вашей вечной килы, да шума ветров, скорбящих о проданном море. Вы направились в сторону спальни, мой генерал, замечая в каждом из 23 окон огни города. Вы закрылись по своему вечному обыкновению на 3 ключа, 3 щеколды и 3 цепочки. Вы рухнули на пол ничком, зарывшись лицом в ладони, как в подушку, в полевой форме без знаков различия, в сапогах с золотой шпорой на левом. И вы уснули, мой генерал. Вам снился торговец со смутно знакомым почему-то именем Никанор, тащивший по дну проданного моря груз зеленых плодов гуаявы. Вам снились морские раки, выползавшие из мисок с похлебкой, не стоившие и 3 маравиди. Вам снились акульи ветры и рокот пустых раковин, осенний крик гуачараки, которую юго-восточный ветер поднимал над сизой, лиловой, пунцовой, алой долиной Рио-Негро. В такие мгновения, в минуты бесшумного листопада вашей лихолиственной осени, когда на площади де Армас был слышен даже хруст песка под панцирем армадильо, катившегося в одиночестве сквозь туманы нашего плоскогорья, в такие мгновения мы с Фернандо спускались в катакомбы под руинами монастыря Бискаек, где хранилась запрещенная книга Габриэля Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса. Нам каждый раз казалось, мой генерал, что самым сложным на этом пути должно быть не поскользнуться, не свернуть себе шею на громоздких ступенях, выбитых здесь еще во времена великого шума, когда однажды в ночь на святого Ираклия мученика через всю страну прокатился страшный подземный грохот, так и не получивший, между прочим, никакого разумного объяснения. Но мы карабкались по исполинским плитам, предназначенным для доисторических великанов. Мы скользили по ступеням свободы, нетронутым дыханием вашей ржавой осени, мой генерал. И каждый раз, когда нам казалось, что мы сорвемся, каждый раз, когда под ногой крошилась порода, а ладонь промахивалась мимо спасительной опоры, и мы думали, что на этот раз это точно конец, каждый раз, мой генерал, из темноты, где, казалось, никого кроме нас не было, появлялись руки, на которые нам удавалось опереться. Ха! Щелкало где-то огниво. Загорался фонарь, мелькал огонек сигареты, шипела спичка, дрожала свеча, трещала лампада, и ступени наполнялись светом, ступени наполнялись людьми, ступени наполнялись жизнью, мой генерал. Озадаченные ночные прохожие, наблюдавшие со стороны эту безмолвную процессию, не понимали, отчего так много людей спускается из-под вечной луны нашего безоблачного счастья, счастья, которое предсказывали все городские плакаты и сумасшедшие, в тесные, темные, тревожные катакомбы правды. Но, честно говоря, мы и сами не всегда это понимали, мой генерал. Мы и сами каждый раз сомневались, цепляясь ладонями за неровные уступы и пытаясь ногами нащупать такое шаткое равновесие. Но когда мы спрыгивали с последней ступени, когда входили в огромный подземный зал, украшенный тысячью свечей, зал, где хранилось в центре на спасенном нами из разрушенного монастыря Бескаек алтаре, да простит нам Господь это богохульство, книга Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса, это жестокая книга правды, тогда мы понимали, почему мы здесь. О, нет, мой генерал, вас в том зале нечем было ни порадовать, ни напугать. Там не было единения и единства, не было иерархии и жертвоприношений, не было бравурных маршей и бодрых речей, не было клятв и пустых обещаний, не было всего того, что во множестве оставалось на поверхности, во власти вашей багряной осени. Но там были лица, мой генерал. Очень разные лица. Там были те, кто плакал в бессильной злобе, и те, кто хватался за лихорадочную деятельность. Были те, кто отрешенно смотрел в далекое прошлое, и те, кто не сводил внимательного взгляда с близкого будущего. Были те, кто возмущался и не находил себе места. Были те, кто обвинял и требовал отмщения. Были те, кто готовил похлебку из курицы, и те, кто раскладывал ее по тарелкам. Были те, кто боролся, и те, кто боялся. Те, кто бежал, и те, кто остался. Те, кто потерял надежду, и те, кто все еще надеялся. Были те, кто каялся, и те, кто прощал. Те, кто отчаялся, и те, кто верил. Но они были! Мой генерал. И там, в нашей пещере Монте-Синос, мы с Фернандо видели это сами, сеньор. Их было очень много. И там, в освещенном свечами зале под руинами монастыря Бескаек, мы чувствовали истинное значение слов, которые вы, мой генерал, не могли понять, когда английский консул, навсегда покидая наше отечество, цитировал вам своего национального классика, когда говорил: «На свете нет слов, сеньор, способных выразить разницу между одиночеством и дружбой». Математики, быть может, и правы, что дважды два — четыре, сеньор. Но два — не дважды один, а тысячу раз один. Там, в освещенном свечами зале под руинами монастыря Бескаек, мы знали, что все эти люди, не испугавшиеся крутых ступеней восхождения вниз, не могут пообещать друг другу ни светлого будущего, ни скорого избавления, ни безоблачного неба, ни отсутствия боли, нет. Но они могут дать друг другу одно, самое важное в потоке вашей пурпурно-лиственной осени обещания. Обещание руки, которую каждый из них протянет ближнему на скользких, скалистых ступенях свободы. Там, в освещенном свечами зале под руинами монастыря Бескаек, мы понимали, в чем была ваша главная ошибка в охоте за Габриэлем Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркесом. Вы думали, что его книга про вас, но она про нас, мой генерал.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Так, звук мы уже начали писать.
2: Да.
1: Вы сидите.
3: Держи, что мелочи, я
2: могу. Консул Лиза.
4: Блин, я уже хочу есть опять.
2: Тюфтелю можете принести? В ручку. Третий шкаф.
5: Крайний.
1: Так.
5: Ящик. Коробка.
2: Прямо перед глазами ящик, который.
1: Зачем?
2: Выдвижной такой.
1: А.
2: Угу.
5: И в нем зеленая коробочка.
1: Это уже не знаю. Коробку или...
5: Да пусть там... лежит целая коробка.
1: Одна.
5: А, блин. Привет, это подкаст «Радио Монеточка». И я, его ведущая, Лиза Монеточка. И ты...
2: Его ведущий Витя Исаев.
5: И она, студия...
2: Либо-либо.
5: Это наш первый подкаст в формате видео. Как вы этого просили, и наконец-то вы это получили. И сегодня 1 сентября, и тема нашего выпуска — школа. Почему нам так не нравится туда ходить? А кому-то, может, ведь и нравится. Не обязательно же, что все так сильно ненавидят школу. Может, у кого-то есть приятные воспоминания, вообще мысли об этом всем.
2: У тебя-то есть?
5: Да, у меня есть приятные воспоминания, особенно из второй школы, из классной школы, где я училась, 10-11 класс. И мне кажется, огромное значение имеет непосредственно, где ты учишься, кто у тебя преподает. Это была не какая-то, знаешь, супербогатая школа, но туда был тест, туда был набор. И поэтому там были детки такие, знаешь, супер заинтересованные, замотивированные, чтобы там остаться. Они уже проделали какой-то путь, чтобы туда попасть. Угу. И все это, конечно, влияло на то, как складываются в классе отношения, на то, как дети относятся к учителям. И это было супер кайфово с ними проводить время.
2: Здорово. Хоть я и забыл большую часть своих школьных дней, я думаю, что что-нибудь да вспомню сегодня.
5: Хорошее?
2: Посмотрим.
5: Витя, ну как тебе сегодняшний день? Мне вот не очень. За окном льет дождь, и все говорит нам о том, что сегодня день, с одной стороны, праздничный, но праздник такой, знаешь, кому радостный, кому не особо радостный. И я очень рада, что этот праздник меня уже несколько лет не касается. Что это
2: всего-то
5: уже...
2: Всего-то несколько лет?
5: Да.
2: Сколько вам? 19?
5: Ну, сильно поменьше, чем вам. Вот честно, Витя, я тебе скажу. Каждый раз 1 сентября я куда-нибудь выхожу в магазин, знаешь, проснувшись в 11 утра, и вижу этих школьников, которые уже в форме, уже идут из школы. То есть они выходили туда
2: в 7. Где это уроки заканчиваются в 11?
5: Ну, 1 сентября, там же только линейка. Так, не сбивай меня. И ты знаешь, до сих пор, вот сколько мне уже, 25 лет, и я каждый раз выхожу, я вижу их, и я думаю, слава богу, это не я. Слава богу, мне не нужно сегодня вставать. И знаешь, даже иногда, если я утром не могу уснуть, допустим, Нина проснулась, поплакала, но у меня есть еще возможность дальше доспать этот сон, но уже как-то настроения нет, я представляю, что мне надо в школу. Знаешь, я лежу и представляю, сейчас надо одеваться, чистить зубы, собирать этот рюкзак, тащиться к этим одноклассникам, они будут над тобой смеяться, наверное, или над кем-то другим, но все равно ты подумаешь, что над тобой. И я думаю, о, мне же не надо в школу, какое счастье. И это помогает мне уснуть по утрам.
2: Здорово. Я думаю, детей сейчас очень много других и, возможно, и похожих с нами каких-то.
5: Мне кажется, ничего не изменилось с тех пор.
2: Мне кажется, что каждый, ну, как бы каждый цикл что-то доменяется.
5: Мне кажется, ничего. Вот я слушаю историю своего папы про то, что его бесило в школьные годы.
2: Что его бесило?
5: Да то же самое, что и все, что попадется какая-нибудь злая училка, и она тебе не дает, понимаешь, не дает просто продыху. И ты тут как ни старайся, как ни пытайся, а может, ты великий математик, вот понимаешь, у нас с тобой не было за всю жизнь ни одной хорошей учительницы по математике. Может быть, мы поэтому только и решили, что мы с тобой гуманитарии, какие-то там творческие личности. Ты знаешь, я вспомнила, с чего началась моя проблема в математике, с таблицы умножения. Вот все, я это уже не смогла выучить, эту таблицу умножения. И втайне сидела вот так на пальцах, считала 8 плюс 8, и еще плюс 8, и еще 8, и еще 8. И плакала, и я помню, все смеялись надо мной. И учительница говорила, ну что ты не понимаешь? Я же здесь, я же все объясню. Ты скажи мне, что ты конкретно не понимаешь? Я не знала, что ответить. ответить на этот вопрос. Я не понимаю ни черта. Ни...
2: Хочу пожать тебе руку. Я тоже на пальцах считал таблицу умножения.
5: Ну, это такой слабый повод для гордости, конечно, у нас с тобой. Ну, в общем, с таблицы умножения все скатилось и не выкатилось больше назад. Угу. Все стало плохо и уже никогда не улучшилось.
2: Впало и не выпало.
5: Да.
2: Ну, как ты думаешь, мы готовы послушать, что нам скажут?
5: Честно, я думаю, что нет. Но я думаю, что мы должны.
2: Ну, тогда начнем.
5: Не серпай в гостях. При гостях. Вот так. Не серпай при гостях.
6: Привет. Я Тоня Корина. Я из Москвы, мне 17 лет. Я ужасно не хочу в школу. Я когда узнала, что Лиза Монеточка собирается снимать об этом подкаст, я поняла, что я всеми руками и ногами в этом подкасте, потому что это кошмар. Это кошмар. И потом я задумала, что так было совершенно не всегда. И раньше я любила свой класс, школу. У нас были там очень хорошие отношения с ребятами. И я очень ждала 1 сентября, особенно уже в конце лета. Я предвкушала момент, как я их всех обниму, своих друзей, расспрошу про то, как лето прошло. А теперь я страшно боюсь наступления сентября месяца. И интересно, как отношение поменялось к школе, на самом деле, за один из классов. И я хотела спросить у Лизы, было ли такое с ними?
5: Привет!
2: Привет!
6: Здравствуйте!
5: Расскажи, как твои эмоции и ощущения перед 1 сентября в этом году вообще?
6: По-моему, это вообще не праздник. Это просто это катастрофа, кошмар. Я очень сильно не жду этого дня, на самом деле. Вот.
5: Тебе больше грустно от того, что заканчивается лето, или тебе просто вот настолько не хочется в эту школу?
6: Мне, конечно, грустно из-за того, что лето заканчивается, но это очень взаимосвязанные вещи. Не хочется в школу и грустно из-за того, что лето заканчивается, потому что просто времени свободного очень много. Я могу заниматься тем, чем хочу, а я очень много чем хочу заниматься. Вот.
2: А чем ты вообще занимаешься? Чем ты любишь заниматься вне школы?
6: Это бесконечное количество вещей. Меня так много чего интересует. Ну, хорошо. Например, слушать ваши песенки.
5: Слушай,
2: ну
5: это
2: да,
5: можно,
2: школа мешает.
5: Это можно делать на переменке, например. Просто, может быть, есть что-то среди расписания в школе, что тебе нравится тоже делать или нет? Или там прям все совсем, ну вот не твое?
6: Я очень любила раньше МХК и историю. Теперь У нас уехали потрясающие учителя, которые их вели.
5: Но самое неприятное для тебя именно в том, что ушли классные учителя, да?
6: Ушли крутые учителя, и ушли мои любимые ученики из многих классов, просто уехали в другие страны, например.
2: Извини, пожалуйста, может, ты немного расскажешь нам про свой класс? Почему тебе кажется, что он такой разрозненный, и тебе сложно в нем?
6: Это тяжелая тема. Ну, там очень странные люди, которые странно себя ведут. Они как будто бы в них какая-то жестокость есть в некоторых людях, потому что они поддерживают какие-то странные вещи, которые не поддерживаю я.
2: Вот когда я учился в школе, мне кажется, что у нас тоже был очень разрозненный и странный класс, когда я был в 10 и в 11. И я просто не могу представить, что бы было, если бы добавился еще вот этот новый слой, который теперь есть, где еще на каком-то идеологическом уровне. Ну, то есть я и так конфликтовал со всеми почти учениками рядом. Но если был бы такой серьезный еще конфликт, наверное, это было бы очень сложно. И ты молодец, мне кажется.
5: Ну да, ты знаешь, очень грустно, когда все это ложится на плечи детей, подростков, которые еще 100% не успели разобраться в этом всем, у них еще нет достаточного опыта, представления об этой жизни. И там информации, во-первых, о том, что происходит в полной мере, как-то это осознать, мне кажется, в детском возрасте это очень сложно. И более того, как-то защитить свою позицию, когда кто-то с тобой не согласен в среде, ну, это суперсложная задача. Мне кажется, она не должна ложиться на плечи детей. Дети должны учиться и есть вообще конфеты, и переживать только из-за своего ЕГЭ, и все.
2: Но мне кажется, в этом возрасте дети еще бывает, что транслируют позиции своих родителей.
7: Это очень большая проблема, да. Это все зависит от семьи очень часто. Это ужасно. А я хотела спросить у вас...
5: Ну да, по сути, неоткуда больше брать информацию, неоткуда больше брать мнение, жизненный опыт, потому что я просто помню себя в том же возрасте, хотя я была такая, знаешь, продвинутая девочка, я уже там что-то писала, какие-то песни, давала какие-то интервью, но это все равно был ребенок, который... пытается сложить свое мнение из того, что он слышит в школе, из того, что он слышит от родителей. Где-то я допускала какие-то там совсем глобальные ошибки, и сейчас смотрю какие-то эти старые интервью и думаю, господи, боже мой, Лиза, как ты могла вообще такое сказать? То есть это уже очень далеко ушло от того, что я сейчас сформулировала для себя сама. Ну да, наверное, не стоит обижаться и... Мне кажется, еще рано разочаровываться в людях и в том, как устроен человек, потому что пока что

0: какие-то блогеры, еще кто-то. Ну и как бы это для всех очевидно, все знают этого человека как вот такого. Но мне было 16 лет, и я там видела только одну какую-то картину. И вообще я в этом возрасте познавала весь мир через мемы.
1: Через нос.
0: Нет, знаешь, через мемы я могла знать, шутить про человека, где-то в интервью что-то сказать, но я ни разу не смотрела его интервью, я ни разу не смотрела никакие его видео, я просто где-то в мемах что-то про него услышала. Слышу звон, не знаю, где он. Если бы я поставила цель себя завалить и уничтожить как медийную личность...
1: Ну, разве что ты можешь поставить такую цель.
0: Села в Google... Полчаса погуглила, заскриншотила, все, у человека нет карьеры. Мне кажется так. Но, с другой стороны, мы все преувеличиваем свои какие-то провалы и драму, и накал. И в целом я могу легко ответить там за все, что было. Ну, самый главный ответ, блин, мне было 15 лет. Как, у меня не было мозга пока что особо.
1: Какое интервью?
0: Ну да. Ты что-то, кажется, начинала говорить, а мы тебя перебили.
2: Было ли у вас... такое, что у вас класс раньше был очень дружный, а потом стал уже недружный? Или у вас как-то по-другому?
0: У меня было такое, и это было связано с тем, что сменился преподаватель. Подростки как-то так себя чувствуют самостоятельно, и никто, мне кажется, в этом возрасте не признает, какое огромное влияние на него оказывают учителя в школе. Даже не авторитетные, а просто, которые там транслируют свою позицию, классные руководители и так далее. И вот у нас поменялся классный руководитель, и с учительницей, которая меня очень любила, на учительницу, которая меня очень не любила. Почему?
1: Ура!
0: Ну, знаешь, она как-то так токсична. Полуслово, полуфраза, а мне обидно, мне неприятно.
1: Можно? Извини, можно?
0: Мне... Ты меня спрашиваешь?
1: Да, я как в школе. Мне кажется, что классные руководители делятся на два типа. Одни, которые защищают детей, а другие, которые стараются как можно четче подбиться к руководству и ко всем бумажкам и прочим.
0: Ты знаешь, а мне кажется, есть еще такой тип учителей, которые пытаются стравить детей друг с другом и сделать их пребывание в школе максимально,
1: это мой любимый тип учителей,
0: максимально неприятным, некомфортным, и чтобы они потом всю жизнь, знаешь, вспоминали
1: бои учеников.
0: И чтобы они потом потратили на сеансе у психолога много тысяч рублей или там евро, я не знаю.
1: То есть это сговор такой?
0: Мне иногда кажется, что да, просто я по-другому уже как взрослый человек, вспоминая какие-то слова, поступки учителей, я не могу понять, как это могло прийти в голову здоровому, взрослому человеку.
1: А злому может прийти?
0: Ну, зачем тогда он стал учителем, если он так ненавидит детей и такое испытывает к ним злость?
2: На самом деле, именно вот такой вопрос у меня передо мной постоянно. Зачем он стал учителем, если он так ненавидит детей? Это правда.
0: Ну да.
1: Вы с детьми-то общались хоть раз?
0: По душам.
1: По душам. С малышом по душам.
2: У меня была учительница по литературе, которая говорила: ну вот, пожалуйста, расскажите, что вы думаете об этом. Слушала одно слово, и все такое: нет, все, это ты брехню какую-то говоришь, чушь, не надо, замолчи, пожалуйста. Вот, пожалуйста, скажи вот Денис или что-то такое.
0: Были и это литература, где тебя, казалось бы, должны учить вот вообще-то мыслить, свою позицию доказывать через аргументы, даже если это спорная и неоднозначная позиция. Я помню, как я сильно полюбила литературу и просто суперсильно прокачала свой скилл в написании всех этих литературных экзаменов, сочинений, когда поступила вот в эту классную школу, и там был такой классный препод по литературе. Можно было говорить любое мнение. А ты же подросток, тебе там 15-16 лет, у тебя такой протест, все говорят, что Пушкин – это великий писатель, а у тебя мысли, что бывает, ты и получше, и вообще все. И он никогда против этого не бастовал. Он говорит: пожалуйста, докажи мне, что кого ты там читаешь, Коэльо, давай. Но ты мне только аргументируй это, приведи примеры, сформулируй свою позицию. И если тебе удается, пожалуйста.
1: Я помню, как я один раз написал сочинение, написал, ну что, я, что мне кажется, я прочитал. И учитель сказал, типа... Ты вообще то читал? Там вот, я же говорю, я же рассказывала, как там все. И она сказала, ну, это, конечно, я после этого перестал учить литературу. И так произошло почти со всеми предметами.

0: И ты знаешь, удивительно об этом думать, когда ты сам каким-то образом уже имеешь опыт написания произведений, каких-то стихов, песен, и я понимаю, насколько это в целом, вот этот литературный текст, какой это живой организм, насколько по-разному он раскроется в глазах каждого читателя, и я никогда в жизни не претендовала, например, на то, что я лучше всех знаю, даже что в моей песне написано, потому что у всех свой бэкграунд, у всех свой опыт, и эти персонажи, я стараюсь их делать как можно более сложными, интересными, какими-то живыми. Uh-huh. И какое здесь может быть одно мнение, особенно в таких произведениях, понимаешь, как «Мастер и Маргарита», «Война и мир», где вот столько вот страниц, вот столько вот персонажей, и на это можно посмотреть все очень по-разному.
1: Знаешь, что мне кажется еще интересное, что обычно человек, который пишет песни, никогда и не претендует на то, чтобы это каким-то одним боком воспринималось у
0: слушателей. Ну, ты знаешь, ведь бывает такое,
1: ну, бывает, посмотришь интервью. Но это редко.
0: Особенно, мне кажется, это с возрастом у авторов появляется, что «да вы не поняли, я же имел в виду здесь вот это».
1: Это только у Михалкова.
0: Но меня это всегда удивляет. Да какая разница, что... А вы не поняли, какая разница, что ты там имел в виду, если ты написал вот это, а я писала песню, если бы мне платили каждый раз, но я имела в виду там такое, как психологизм, как у Достоевского, как у... Да какая разница, что ты там себе напридумывала вообще и возомнила про свою песню, если ты написала, если бы мне платили каждый раз. Это я не в обиду на эту
1: себе.
0: Песню.
1: Это я не в обиду себе.
0: Это я не в укор себе. Ну просто меня очень удивляет, когда авторы недовольны, как ты прочитал. Так ты лучше будь недоволен тем, как ты написал.
1: Золотые слова. Мне кажется, нам надо попрощаться уже.
0: Да. Я надеюсь, что мы хоть немножко тебе подняли настроение. Мы не очень любим давать какие-то советы, практические рекомендации, потому что мы мало в чем специализируемся в этой жизни. Мы не такие уж профессионалы в этом всем. Но я надеюсь, что хотя бы ты с нами хорошо провела время.
2: Абсолютно точно, 100%.
1: Здорово.
2: Я вас очень люблю.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Люблю.
0: Тогда пока.
1: Пока. Я, например, умею делать подливку.
0: Да, Витя делает шикарную подливку для фрикаделек, для мяса. Ну, такая базовая, вот эта томатная, сливочная.
1: Но она совершенно не базовая.
0: Ну, Витя, ты знаешь, вот это просто такой распространенный тип, но в такую вкусную, как у тебя, я не ела ни у кого. И даже профессиональная...
1: Клянешься?
0: Да, вот профессиональная повариха же нам тут приготовила, попросила я сделать вот с такой томатной подливкой. Вообще не то. Я написала, все, давайте без подливки больше. Сами разберемся без вас. Вить, есть загадка. Вот ты знаешь, что общего у частушек и блюза?
1: Что это народная музыка?
0: Абсолютно правильно. Угу. Знаешь, почему я спрашиваю? Дело в том, что ребята из синхронизации решили поддержать наш первый видеовыпуск. И я с радостью делюсь со всеми слушателями полезнейшей информацией про их курсы. Вообще синхронизация – это такая онлайн-школа. У них очень много курсов на самые разные темы. Мне больше всего нравится «Как понимать музыку». Очень полезный, классный курс. Еще есть курсы по психологии, искусствоведению и чего там вообще только нет. В курсах есть игровые механики, которые позволяют учиться и развлекаться одновременно.
1: И вообще, насколько я знаю, можно купить любой отдельный курс или оформить подписку сразу на все курсы, там, по-моему, на 100.
0: По-моему, ведь да. Но главное это, что все курсы составляют эксперты, а не абы кто.
1: Согласен.
0: И супер новость. До 10 сентября в синхронизации проходит акция Back to School. И на все курсы, и на подписку действуют скидки. А по промокоду МОНЕТОЧКА у вас будет еще и дополнительная скидка 15%, которая суммируется с остальными скидками. Получается, годовой доступ ко всем курсам с суммарной скидкой 65% можно получить за 12600 вместо 36 тысяч.
1: Может быть, ты уже успела посмотреть какие-то курсы, которые тебе понравились?
0: Да, например, курс «Кино глазами режиссеров», на котором рассказывают, почему у Тарантино много насилия, а у Тарковского все молчат.
1: Интересно.
0: Если знаете ответ, напишите в комментариях.
1: Подробности в описании эпизода.
3: Привет, меня зовут Руслан, мне 16 лет, я из Ростовской области, и одна из немногих причин, по которой я не хочу возвращаться в школу, это введение в школу школьной формы. И слава богу, что это хотя бы просто черная жилетка, а не полный комплект из каких-нибудь серых обдрыстанных штанов, которые нам покупали в 4 классе, например. Вот. И то, что у нас уволил классный руководитель, который у нас был на протяжении 5 лет, с которым мы стали очень близкими, родными, и теперь у нас будет новый, ничего не имею против него, но как будто вырвали какой-то участок из моей жизни, и теперь я 11 класс буду заканчивать без своего прежнего классного руководителя. И у меня вопрос. Была ли у вас в школе школьная форма? Как вы боролись ли вы с этим? Или просто смирились и одевались как нужно? Или пытались что-нибудь скреативничать?
1: Я начну сначала. Учился я в 90-х. Тогда школьной формы практически нигде не было. Ну, то есть, как только, мне кажется, распался Союз, все сразу просто отказались от школьной формы, потому что пионеры, да, они только и ходили все в этой синей форме, вот. И у нас ее долгое время не было. Учился я в первой гимназии, и в какой-то момент мэр там, все они, короче, начали давить немножко на школу, что типа вы первая гимназия. Короче, они решили, что надо вводить business casual, как они это называли.
0: И бедные ульяновские детки начали, залезли в переводчик.
1: В общем, первое время все как-то, ну, она была необязательная, и кто во что гораст ходил. И потом, когда я уже переходил в 10-11 класс, вдруг неожиданно они уже решили ввести обязательную школьную форму. Угу. То есть костюм тройка, или как там они это называли, жилетка, пиджак и брюки. И мне так эта идея не нравилась, что я просыпался в течение 2 лет, за полчаса до того, как дежурные приходили в школу, потому что на входе проверяли дежурную в школе, кто в форме или кто нет. Если ты был не в форме, они просто писали тебе в дневник и отправляли домой. А так как я приходил за полчаса до этого, я не знаю, что мной руководило, это был достаточно агрессивный маркетинг с моей стороны. Проходил в школу, вставал у расписания в то место, где все люди проходили. То есть дежурные должны были зайти с другого входа и проходили через это место вниз к своему посту. Я не знаю, мне казалось это абсурдным и смешным, что я проходил туда без формы, но когда они проходили мимо меня, так как они были не на посту, и я не, теоретически как бы не проходил через их пост, меня никто не записывал, не отправлял домой, и я каждый день ходил без формы. Представляешь, в течение 2 лет это канала.
0: Почему для тебя было так важно ни за что не надеть эту форму?
1: Не знаю, в то время, мне кажется, очень много субкультурность влияла вообще на детей. То есть были в наше время панки, гопники, вот это вот все, рэперы и вот эта вот вся тема. Это сейчас кажется очень смешным, потому
0: что...
1: Так ты
0: ведь кем был из них?
1: Я был...
0: Рэпером?
1: Нет. Но я одевался как такой, как скейтер, типа, да. И мне кажется, людям, вот детям было очень важно как бы именно с той группой из какой-то себя идентифицировать. В общем, когда я приходил без формы, конечно, вся школа же видела, что там есть 3-4 человека, которые ходят без формы каждый день. Угу. И директор ругался на них. И как-то раз, я помню, когда уже год прошел почти, он проходил сам на этот пост, он иногда стоял внизу, там он прошел такой, смотрит, что я не в форме. Доброе утро. Он, то есть, показалось мне в тот момент, что он как-то уважительно отнесся к моему вот этому небольшому хаслу, что я, несмотря на все запреты, прихожу не в форме. И прихожу так рано, что раньше, типа, всех людей, что он подумал, что ладно, если ты считаешь, что это того стоит, то как бы делай, что считаешь.
0: Ты уже получаешь свое наказание, ты реально каждый день на полчаса раньше всех встаешь, как тю-тю.
1: В общем, вот такая история.
0: А у нас в первой школе была форма, и ты знаешь, удивительно. Ее всегда так старательно родители выбирали среди нескольких вариантов, и они так старались подбирать красивые цвета, фасоны. Правда, я помню, у нас была такая, знаешь, розовенькая с сереньким. Вроде красиво, но почему-то под конец года это все равно в моих глазах превращалось в самую уродливую вещь на свете, и это никогда не воспринималось как какая-то красивая одежда. Но я помню, что в какой-то момент, пообщавшись с одноклассниками побольше про эту форму, поняла, в чем ее смысл, и что, в принципе, мне кажется, во многих школах это очень актуальная штука, потому что это уравнивает детей хоть в чем-то. И я помню, в то время у нас такое... Ну, или, может, это конкретно у меня в школе.
1: А детей нужно уравнивать?
0: Ты знаешь, вот я говорю, что у меня в... Потом я уже, ну, расскажу дальше.
1: Давай.
0: Я просто помню, в то время, например, начали появляться эти телефоны без кнопок, сенсорные телефоны. И столько времени прошло, но я всегда буду помнить, какая именно девочка принесла в наш класс первый телефон без кнопок, и все там этим стилусом, стиком, как это называется?
1: Стилус.
0: Стилусом у нее просили потыкать, поводить по этому сенсорному телефону. Потом еще кто-то себе такое, нетбук, у кого-то еще что-то, у кого-то какие-то ботинки еще. И... почему-то дети очень любили понтоваться всем этим, что у них есть, что они могут позволить себе одежду, и очень некомфортно себя в этом всем чувствовали ребята, которым нечего принести крутого в школу, и они не могут соревноваться в этом смысле, и, может быть, в таких ситуациях форма имеет и положительное влияние, потому что вы не отвлекаетесь на то, какие вы все бедные, богатые, и тогда у нас не было какого-то там, знаешь, секонд-хенд, этого не было всего в моде, то есть секонд-хенд это было просто одежда для тех, у кого нет денег, все, это не как сейчас. И как-то в тот момент я почувствовала, что в этом есть что-то очень правильное и то, что помогает нам не отвлекаться и меньше хейтить друг друга.
1: Я понимаю. Вообще, наверное, стоит спросить у Руслана, а ты сам-то почему не хочешь носить форму?
0: Или, понимаешь? Может быть, ты хочешь носить форму, ты же нам не рассказал. Расскажи, как у тебя с этим обстоят дела?
3: Тем, что мне не нравится форма школьная, тем, что она как бы заставляет всех выглядеть одинаково. И вот у меня мнение противоположное Лизиному немножко в этом вопросе. Но... смотря какая у нас будет в школе форма, это будет просто черная жилетка. Я даже рад тому, что не полностью мы будем выглядеть как...
1: А все остальное, что должно быть?
3: Ну, я думаю, что если будет черная жилетка, то она подразумевает под собой обязательно рубашку белую. Но я в рубашках всегда не очень люблю ходить. Я обычно зимой в свитерах хожу каких-нибудь, поэтому мне будет не очень...
1: У тебя очень красивый свитер.
3: Спасибо.
0: Слушай, а нельзя свитер под жилетку надеть? Или это уже будет очень жарко? Или какую-нибудь водолазку, или футболку?
1: Они не сочетаются.
0: Кстати, кто не знал, в нашей семье Витя отвечает за стиль, моду, одежду, фактуры, текстуры и цвета.
1: За это ответственен Андрей Криничный, мой друг из школы, и моя мама. Это они больше. На самом деле в школе мне достаточно пофиг было сначала вообще, что носить, и это мне особо не интересовало.
0: Ну, моя самая любимая история из Витиного детства – это история про то, как мама связала ему свитер, как у Курта Кобейна. Где-то ты, видимо, увидел, в журнале, может?
1: Нет, ты две истории перепутала. Вернее, совместила. Это я помню, когда только я в седьмой класс перешел. Я не знаю, почему так работала мода в 99-98 году. Как бы Нирваны уже давно как бы не было. Но это все еще было очень модно и очень классно считалось. И она меня пыталась одевать как Курта Кобейна и давала такой совет: мама, ты вот этот рюкзачок носи на одном плече, на двух не надо. Я помню, она мне говорила, что на одном плече классно носить, а на двух не очень.
0: А мне наоборот другая говорит: Лиза, будет сколиоз. И я говорю: мама, я хочу носить в школу сумку. У нас все девочки ходят с сумками. Никто уже не носит эти рюкзаки с Гарфилдами, с этими мультяшками. Все носят уже сумку из взрослого отдела. Она говорила: нет, Лиза, спина искривится.
1: Сумку из мясного
0: нужно
1: отдела.
0: Нужно вот так вот носить, вот так вот этот рюкзачок. Но иногда, когда мало уроков, мне разрешали взять сумку. И это был супер день. Это была победа. Ну так что, какое мы решение принимаем, какой мы даем совет?
1: Ты можешь, например, посмотреть лукбуки типа японского такого журнала BIMS, он называется BIMS, и там очень много классных колледжных таких луков, связанных с деловой одеждой. Или, например, Ralph Lauren, они очень известны, стилизуют и подбирают луки для вот своих моделей, и у них очень круто вот это все работает. Вот. Если тебе нравится что-то, например, более футуристичное, то можно найти что-то и такое в деловом стиле. Тоже есть очень много классных брендов. Мне кажется, очень можно вдохновиться кучей всего. И при этом, мне кажется, нося костюм, можно выглядеть и как панк, и как, я не знаю, как студент Гарварда, и как японец, и как кто угодно вообще. То есть очень много японец.
0: И как охранник в пятерочке тоже, да, можно. Вот у меня в классе только такие учились.
1: Что меня научила одежда за это время, что неважно, сама одежда, она не важна как бы. Важно то, как ты ее можешь стилизовать, в общем. То есть, по сути, человек, наверное...
0: Нет плохой одежды.
1: Нет плохой одежды.
0: Есть человек, который не разобрался с тем, как ее носить.
1: Да, согласен.
0: И даже вот, например, рубашка. Белая рубашка. Под моим окном.
1: Блаженная белая рубашка.
0: Белая рубашка. У меня сразу в голове 10 разных рубашек. Некоторые из них мне идут абсолютно, некоторые из них меня...
1: Некоторые поют.
0: Некоторые меня очень сильно испортят. Я с тобой ведь абсолютно согласна. Очень крутой совет.
1: Хорошо, ладно. Я приму.
0: Слушайте, а знаете, еще я сразу что вспомнила? Ну, это не в тему. Ничего?
1: Нет.
0: Или, может, ты хотел ответить? У вас свой вайб. Я просто чувствую себя лишней.
4: Не, говори.
0: Я просто вспомнила, что я перешла вот в эту умную, типа, школу. И у нас в Екатеринбурге было две в тот момент школы с самыми крутыми показателями по ЕГЭ, по Олимпиадам. Первая — это наш... Ну, моя школа, и вторая — 9-я гимназия. И мы все время как-то, знаешь, опережали друг друга, чтобы быть номер один вообще в регионе, на Урале в тот момент. И я помню, что их школа была все в форме, низ, верх, рубашки, все абсолютно, как ты говоришь.
1: Они как из фильма, из того, где они заходят под музыку, шагая из нулевых.
0: Такие супер аристократы, никаких отклонений от нормы, все причесанные, прилизанные, и у них была такая красивая
1: семья
0: школа.
1: Вампиров.
0: И наша была школа, где половина детей с красными волосами, половина с синими волосами.
1: Половина без волос.
0: Половина без волос. Какие-то у всех драные свитера. Этот оделся в аниме, этот фури, этот год, этот эмо.
1: Этот просто Юрий.
0: И я помню вот это противостояние. Они в своей форме, и мы, такие панки, хулиганы. И я, конечно, очень круто себя чувствовала вот именно на своей стороне. И в целом это очень повлияло на мое отношение к себе. Мне кажется, у меня до сих пор нет столько уверенности, потому что я больше не учусь в этом классе. Можно было носить все, что угодно. Я абсолютно перестала краситься, волосы красить. Хотя до этого я красила волосы в 9-м, 8-м классе. Я прям, знаешь, просто такой темно-каштановый цвет. Обязательно каждое утро выпрямляла их, чтобы, не дай бог, нигде ни одного завиточка. Макияж, все, стрелки, брови, все прокрашено. И меня очень расслабила школа, где всем было пофиг на то, как кто выглядит.
1: Может быть, ты нам опишешь лук, в котором ты собираешься пойти на 1 сентября?
4: Я еще не придумал.
1: Ну, давай представим, пофантазируем.
4: Наверное, это будут классические черные брюки, белая рубашка и черная жилетка, которую нужно было как школьную форму.
1: Может быть, ты как-то интересно повяжешь галстук.
0: Или не заправишь рубашку, чтобы она торчала снизу. Или это уже не круто, или это...
4: Я думал, насчет этого у нас еще должны быть значки с эмблемой нашей школы. И я подумал, что можно еще вокруг этого значка повесить другие всякие разные с изображениями любимых моих героев всяких.
1: Да, это было бы супер.
0: Скажи честно, меня ты повесишь там где-нибудь среди всех?
4: Если найду твой значок где-нибудь в интернете, то обязательно куплю.
0: Спасибо.
1: Спасибо, что записал нам сообщение.
4: Спасибо, что позвали. Мне понравилось.
0: Я подозреваю, что если бы мне попался хоть один хороший учитель по математике, я бы стала, возможно, неплохим математиком. Или как-то бы это вообще задействовало в своей жизни, этот предмет. Потому что однажды в жизни мне попался хороший учитель по химии. Ни до, ни после я выше тройки ничего по химии не получала. Я, если что, была троечница, я это не скрываю. У меня в аттестате даже есть пару троечек. Но эти полтора-два года у меня вела классная учительница по химии. Она только пришла в школу, и она была, знаешь, еще супер заряжена. Она еще не устала от всех этих бумажек и каких-то там учительских проблем и разборок. И она на этом подъеме пришла с какими-то своими вот этими склянками, этими штучками, химическими какими-то препаратами, приспособлениями.
1: И начала варить меф.
0: Да это мы вырежем из детского подкаста. И она, знаешь, мы будем через эксперименты, мы с вами не будем смотреть эти учебники, мы будем по-крутому, мы все поймем. И я как начала разбираться в химии, я понимала, что она там старается, иногда перебарщивает, но мне было так приятно, что она открыта, что она не злая, что она не оценивает нас строго и действительно хочет, чтобы мы поняли и заинтересовались. И Витя, я поняла все эти формулы, я начала писать гениально все контрольные, начала там писать даже уже на Олимпиаду. И однажды мою маму вызвали в школу. Представляешь? Сказали, обязательно приходите на собрание, будет там важный момент. Вот она пришла на собрание, заходит учительница по химии и говорит, где мама Лизы Гордымовой? Встаньте. Мама встает, готовая по привычке, что сейчас опять будут ругать.
1: Порось.
0: Ну да, я была немножечко такая проблемная девочка в плане поведения в основном. Непослушная девочка я была.
1: Ты сейчас.
0: И вот эта мама встает, вся уже побледнела заранее, вся уже вспотела. И учительница говорит, я хотела посмотреть в глаза маме Лизы Гордымовой и сказать ей спасибо за ее дочь. Потом она ушла, сменилась опять учительница, которая это все неинтересно, нафиг не нужно. Ей это скучно, она уже 100 раз это все говорила, ей 101-й раз это неинтересно. Все! Мои гениальные знания химии испарились и так и до сих пор не вернулись ко мне.
1: Вот у меня вот была абсолютно такая же история. Мама пришла с родительского собрания и сказала, Витя, а меня почему учитель по физике похвалил?
0: Еще что-то тебе хотела сказать. Сейчас. А, про музыкальную школу. Не рискну говорить, что я единственная, но я точно одна из очень-очень немногих. Других таких я не знаю, кто после бы музыкальной школы не сжег ноты, не выкинул бы синтезатор,
1: не отрубил
0: пианино.
1: Бы пальцы.
0: Ну да, то есть настолько травматичный был опыт, у нас были достаточно строгие преподаватели, потому что уже знаешь такое, типа с заявкой на конкурсы, уже из этой школы поступали детки в консерваторию.
1: Вот я тоже не понимаю этого, если честно, вот реально, мне так нравилась музыка, но потом я долгое время не мог подойти к фортепиано. Мне кажется, мне так музыка нравилась, что я стал вообще другими инструментами даже увлекаться, лишь бы вообще музыкой заниматься.
0: Во избежание пианино.
1: Да.
0: Ну, это вообще какая-то проблема, потому что этот опыт у всех одинаковый. Я помню, для прикола сняла видео в ТикТок про свою учительницу фортепиано. Это была жесткая женщина, она могла там по пальцам линеечкой маленько шлепнуть и очень неприятные слова выбрать, и довести ребенка до слез и до истерики, и вообще до всего чего угодно. И я выложила с ее конкретными фразами, и людям это так понравилось, это так разошлось, и я снимала потом вторую часть, потому что я узнала о том, что это супер распространенная проблема, и единственное, что мне помогло избежать ненависти к музыке навсегда, это то, что я стала настолько плохо учиться с этой строгой учительницей, у которой учились все консерваторские детки, что мне начали ставить только двойки, и она от меня отказалась, как от никудышной, нереальной, ужасной ученицы. И тогда меня перевели к той ученице, которая берет всех подкидышей, кого выгнали. И...
1: У меня просто такие лица делаю.
0: И у той учительницы был такой принцип. Лиза, нам надо сыграть экзамен на троечку. Давай не будем брать Моцарта, Баха, давай возьмем, что тебе нравится.
1: Шафутинского.
0: Я, конечно, знаешь, «Сумерки», давайте сыграем из «Сумерек», пожалуйста, там такая, там это лучше, чем Моцарт в 100 раз, мы должны это... Ладно, как сказать. скажешь. Я помню, там из «Крестного отца» и мы играли, еще что-то.
1: Ну, из «Крестного отца» очень красивая музыка.
0: Ну да, но она была как бы не по программе, поэтому за нее не ставили пятерочку, за нее ставили троечку, четверочку. Но ты знаешь, это мне помогло настолько сильно полюбить ее.
1: Этого не было.
0: А я играю второй голос.
1: Так и что?
0: Там, я же помню все партии.
1: И что ты полюбила?
0: На 10 пальцев же знаю эту мелодию разложенную. И именно благодаря ее очень принимающему, расслабленному, человому подходу, я до сих пор люблю играть на пианино. Это все благодаря ей. И потом она рассказывала моей маме, что та учительница первая.
1: С ума сошла.
0: Что она всем говорит: а знаете ли, за монеточку, это моя ученица. Это я ведь... И говорит, мне так обидно. Это ведь я учила Лизу играть. Это же она уже со мной заканчивала музыкальную школу. И это правда. То есть вот строгий такой консервативный подход меня просто вымораживал. Я очень много плакала. Но это было ужасно. И я считаю, что так с детьми нельзя поступать. И здесь, в Европе. Вообще.
1: За такое сажают.
0: За такое сажают, реально.
1: Тогда послушаем еще одного ребенка.
0: Давай. А потом подумаем о том, как нам открыть здесь, в Литве, музыкальную школу, которая будет реально полезной для тех, кто хочет быть профессионалом, и для тех, кто хочет просто хорошо проводить время и развиваться всесторонне.
1: Это когда ты решила?
0: Сейчас.
5: Привет, я Маргарита, мне 15, я из города Минска, и в этом году я закончила 9 класс, и это был самый сложный год из всей моей школьной жизни. И я считаю, что большая вина лежит на учителях, потому что учителя старой закалки, и они достаточно часто кричат на детей, пытаются установить свои правила, свои устои, донести что-то не тем путем, которым должны. Они очень часто нагнетают из-за того, что в этом году я сдавала экзамены. Они нагнетали постоянно. У меня из-за этого вырабатывался очень сильный стресс. Я плакала по ночам. Было очень страшно. Сами экзамены прошли достаточно легко. Но то, как прошел год, не передать словами. И я еще не хочу сейчас возвращаться в школу, потому что я очень боюсь, что вернется вся тревожность, недосып и страх получить плохую оценку, страх не выполнить какое-то домашнее задание, и это самое страшное.
0: Может, пока настраиваем микрофон, принесешь мне бутербродик с сыром?
1: С тефтелей. С сыром?
0: Хлеб, сыр. И в микроволновку на полторы минутки. На минутку.
1: Хлеб, сыр и тефтели.
6: Закончилась компа, да?
0: Спасибо. Прости, пожалуйста, мы уже все, почти что здесь. Привет!
5: Привет!
1: Может быть, у тебя есть какой-то конкретный случай, который с тобой происходил, который тебе запомнился, который отложил, так скажем, неприятные воспоминания в твою душу прекрасную.
5: Вот. О, да, такое есть. Возможно, вот с учительницей истории она была очень несправедлива ко мне. Я всегда ей помогала, ходила с ней на исторические конкурсы разные. И в один момент, когда я стала перенагружена подготовкой к экзаменам, к дополнительным моим занятиям вне школы, я сказала, что больше не могу в этом участвовать. Она на меня сильно обозлилась, порой занижала оценки, и вот... Такое поведение, правда, неправильное, и учителя не понимают, что же они сделали такого, что их не уважают ученики.
0: Вы знаете, мне интересно, эти учителя такие именно из-за того, что их по-другому учили в институте, у них другие какие-то взгляды на жизнь... Потому что они из другого времени. Или они просто со временем стали такими. Может быть, когда они только поступали на свою работу, они тоже были креативными, энергичными, принимающими. Так стремились понять детей. Потом со временем с ними случилось, ну, вот такие вот перемены случились. Потому что у меня есть друзья-учителя. И те из них, кто работает в обычной школе, действительно очень сильно жалуются. И все приходят такие заряженные, с какими-то новыми методиками. Знаешь, там помимо пединститута еще дополнительно что-то изучают, чтобы это все применять. И тут они сталкиваются с родителями, которым это не надо, с учителями, руководством своим, которым это не надо, с учениками, которым это не надо. И, ну, например, моя подружка недавно просто уволилась, потому что она, ну, она не может так работать, она не может в себе найти столько...
1: сил.
0: Ну не, знаешь, не то, что сил, просто... У нее есть свои представления о том, как это должно быть, знаешь, так, как их учили этому в институте, uh-huh. так, как это написано в этих книгах, так, как это рекомендуют современные специалисты, и она просто не согласна, как бы, по реальным стандартам работать, которые у нее в школе есть.
1: Uh-huh. Ну, мне кажется, что... что действительно за последнее время, возможно, школы испытывают... какое-то давление, и они как бы должны, наверное, отчитываться, сдавать вот эти вот, выходить, делать фотографии, там, знаешь, какие-то глупые, как есть вот эти вот арт... перформанс человека, я забыл, как его зовут, когда он под видом депутатов написал в школы, чтобы они вышли там с какими-то плакатами, типа «Мы русские», там вот это вот «С нами Бог» там или прочее. И мне кажется, что вот школы в первую очередь сейчас боятся вот этого, чтобы у них не урезали деньги, там не забрали финансы какие-то, и уже в последнюю где-то очередь думают о том, как учить вообще детей, чтобы им было интересно, и чтобы они были защищены от взрослых.
0: От себя. Ну, ты знаешь, мне кажется, что это в целом общая проблема, это не связано с каким-то конкретным временем, это в целом ну вот такая ситуация, и дети не имеют возможности здесь как бы выбрать. Хотя я помню, что у нас в школе однажды было такое. Настолько мы были недовольны нашей учительницей именно из-за оскорблений, из-за... Ну, у нее было, знаете, какое самое главное оскорбление? Она никогда тебе не скажет, ты дурочка такая, хотя и такое говорил, не, говорила, вру, и дурачок, и дурочка, все это было. Но самое жуткое для меня оскорбление почему-то было, когда она вместо того, чтобы называть тебя по имени, говорила, девочка, человек резко забыл, как будто бы твое имя, и ты для него стала не Лиза, и даже не Гордымова,
1: а девочка.
0: Ты, конечно, начинал делать то, что она говорит, ты начинал слушать, ты затыкался, но это не было, знаешь, из уважения, или ты понимал, что действительно надо помолчать, это просто такой холодный пот, и ты чувствуешь себя пустым местом, и ты думаешь, господи, да как мне сейчас сесть, чтобы меня вообще не было видно, слышно, чтобы я вообще исчезла с этой земли, с этой планеты. Вот
1: меня тоже, я помню, меня как-то раз обозвали табуреткой на уроке литературы. Да.
0: Не,
1: она сказала, ты тупой, как табуретка. Сиди там и типа и молчи. Мне интересно, а вот тебя когда-нибудь выгоняли из класса?
0: Да, выгоняли. Ведь ты знаешь, из-за чего? У меня самое популярное замечание было в дневнике, жевала на уроке.
1: То есть ты советуешь тебя выгнать сейчас?
0: Да, я недавно нашла свой дневник. Ну, он как бы не терялся, он просто лежал, знаешь, вот в этой стопочке детских воспоминаний, рисунков, дневников, тетрадок.
1: Прям такая стопочка детские воспоминания.
0: Ну да, знаешь, мама хранит, и это в моменте как-то не очень интересно, а когда проходит лет 10, и ты открываешь это, и ты удивляешься тому, что там написано, и у меня дневник за 5-4 класс, я смотрела, и там все исписано красной ручкой, кидала карандаши, потеряла портфель, и еще там что-нибудь, ну какой-то, в общем, просто бред. Но я вот начала тебе рассказывать про эту учительницу, которая называла нас девочка-мальчик. Но это не самое худшее, что она делала. Хотя, как по мне, это было самым худшим. Просто у меня вот такой взгляд. И мы реально сговорились, там, попросили родителей нас поддержать и попросили ее сместить и сдвинуть. Типа, у нас, извините, на носу экзамены, а нас вместо того, чтобы учить, просто оскорбляют. И там была мотивация именно в том, что скоро экзамены, а мы не можем подготовиться. И действительно... Там подали какое-то то ли письмо, то ли где-то сказали на собрании, и нам поменяли учителя.
1: Здорово. Вы добились своего.
0: Да, ну, я не могу сказать, что пришла какая-то гениальная на ее место преподавательница, но она хотя бы себя адекватно вела, и кто хотел учиться, сдавать экзамены по математике, те это
1: делали. А президента вам поменяли?
0: Ведь, слушай, давай не будем.
1: Хорошо.
0: Что-то ты это, уже немножко того.
1: Слушай, а... Блин, я что-то хотел спросить. Ну ладно.
0: Я хотела спросить, вернуться к нашей теме.
1: Вот я тоже хотела.
0: Потому что очень сложно понять, что делать в этой ситуации, и очень сложно придумать для себя какое-то решение в условиях такой ограниченности. Если бы со мной, честно я скажу так, это, наверное, не детям совет больше, а родителям, которые слушают, мне кажется, вот из всех тех психологических книжек, которые я читаю, современные книжки про родительство, вот ты знаешь ведь, как там написано везде? Если вашего ребенка плохая школа, и он не хочет туда ходить, поменяйте школу.
1: Угу. Вот поменяйте ребенка.
0: Как ты к этому относишься? Потому что в моем детстве это было табу, и это было, знаешь... Мы не можем сдаться. Ты сдашься, и ты всю жизнь потом будешь сдаваться, и ты будешь отовсюду бегать. И, типа, это слабый поступок, неправильный, мы так ни за что не делаем. Нужно разобраться, побороться и придумать, как в этих обстоятельствах стать, типа, лидером в классе или стать, чтобы тебе было комфортно сделать.
1: Мне кажется, у меня было 50 на 50, угу. Если ты у меня спрашиваешь.
0: Угу.
1: Мне кажется, мама одновременно была готова поменять школу, если бы я захотел. И в то же самое время она как бы такая всегда пропихивала где-то так чуть-чуть. Ну, может быть, ну, надо за себя постоять,
0: угу.
1: Надо сказать что-то им в ответ там или что-то. Как-то, в общем, свою позицию тоже озвучить.
0: Да, но ты знаешь, вот сейчас у меня уже есть убежденность, что когда дело доходит до крайностей, когда не учителя... Ни руководство школы не могут помочь, и ребенок, очевидно, страдает,
1: угу.
0: То надо менять школу. И более того, я думаю, от этого зависит очень-очень много в дальнейшей жизни. И я очень советую всем родителям, всем ребятам, которые в доверительных отношениях с родителями и могут поговорить об этом, предложить такие варианты, найти какую-то школу в вашем городе, или даже вот как я училась, там были ребята реально из деревень, угу. Из поселков, они просто приехали и поступили на бюджет, и им было положено вот общежитие рядом с этой школой. Мне кажется, в классную школу дети идут с охотой, с удовольствием, и не могут дождаться 1 сентября. Но угу. Я просто знаю такие случаи, потому что у нас очень много друзей и родителей, именно таких продвинутых, современных, которые тоже все там, знаешь, по последнему слову, вот это, знаешь, зумерское родительство, миллениальское.
1: Так.
0: И не слышала я такого, чтобы кто-то там не хотел ходить в школу. Когда школа подобрана с учетом интересов ребенка,
1: угу.
0: Они реально плачут, потому что они уже соскучились, и еще только июль, а им уже охота в эту школу скорее возвращаться.
1: Интересно это слушать. Я понимаю, когда слежу за тем, что ты говоришь, насколько для меня это просто... Странно звучит.
0: Да?
1: Ну да.
0: Ну, я не утверждаю, для меня это тоже какая-то крайность, и я бы не стала...
1: Нет, я не считаю, что это неправильно. Я, то есть, как бы, я просто понимаю, что мой организм как-то реагирует. Ну,
0: ты не согласен с этим?
1: Я согласен с этим, я просто не могу как-то в это поверить, что в школу можно хотеть.
0: Вот да, тоже. Я это просто вижу сейчас на примере своих друзей. Давай поговорим о том, что делать, когда ты вот уже в моменте, и тебе уже никуда не деться из этой ситуации. Учителя ведут себя некорректно, и ты...
1: Угу.
0: Ну вот ты сейчас здесь. Что
1: ну,
0: делать в этой
1: я
0: ситуации?
1: Я бы, наверное, вот давая совет себе, скажем, угу. Молодому, сказал бы так. Не надо, конечно, бояться. Ты правильно делаешь, что не боишься этих взрослых людей. И если тебе неприятно, надо им сказать, что тебе неприятно. Если ты считаешь, что нельзя говорить, что ты дурак, а это нельзя говорить в любых случаях, то есть как бы учитель вообще не должен позволять себе наверняка сказать «ты дурак». Ты должен сказать «вы не можете так говорить».
0: Угу.
1: Я скажу директору, что вы так сказали.
0: Всегда ли это безопасно? Так поступать.
1: А что небезопасного, например? Мне просто интересно. Вот сейчас я, говоря это, не вижу ни одного небезопасного сценария развития. Вот. Я, конечно, понимаю, что ты наверняка только обозлишь еще больше этого человека на
0: и
1: себя.
0: И испортишь себе остаток обучения в школе.
1: А как?
0: Ну, а думаешь, это приятно учиться в классе у преподавателя, который персонально на тебя
1: хорошо.
0: Бесится, и у него на тебя занос.
1: Ладно, скажем, ты хочешь сделать это деликатно, ты дожидаешься конца урока. Он говорит, ты дурак, ты ничего не отвечаешь. ты киваешь головой. После конца урока ты как настоящий Дон Корлеоне подходишь к нему и говоришь: «Я считаю, что вы сделали неправильно, что сказали, что я дурак. Мне кажется, что учитель, ну, не должен так говорить ученику». Вот. Мне было неприятно. Мне было неприятно. Возможно, я был неправ. Там, чем я заслужил то, что вы меня так оскорбили?
0: Ты знаешь, перекладывая это все, там, допустим, на своего ребенка, я бы, конечно, хотела, чтобы мой ребенок умел так ответить в школе, на детской площадке, где угодно. Но, с другой стороны, я абсолютно не хочу, чтобы мой ребенок этим занимался. Это должны решать взрослые люди.
1: Хорошо.
0: Если кто-то не в себе, если учитель сошел с ума, согласен, и начал обзывать детьми, это не проблема ребенка. Наверное, самое главное помнить вот это. Это не твоя проблема, это не твоя вина. И если учитель позволяет себе оскорбления, грубости, ты вправе вообще никак это не решать, потому что ты ребенок, и ты не обязана вступать в противостояние с этим человеком. Он ведет себя некорректно, и ты здесь ни при чем.
1: То есть должны родители это
0: делать? Я считаю, что этим должны заниматься родители с учителями. Взрослые люди между собой решают,
1: хорошо,
0: вопрос, когда кто-то из них сходит с ума. Ребенок не должен лечить взрослую тетку.
1: Хорошо. Как ты считаешь, твои родители готовы что-то сказать учительнице твоей, а встать на твою сторону?
2: Они и говорили. У меня очень хорошие родители, мне очень повезло. В том плане, что я часто прихожу со школы, практически каждый день я прихожу со школы и рассказываю, как прошел мой день, и если там что-то произошло, какой-то конфликт с одной из учительниц, я всегда рассказываю. И первое, что говорят мои родители, мама, папа, то, что, может, давай я поговорю с ними. Моя мама уже пару раз приходила в школу, пыталась разобраться с этим, и у нее получалось, правда, и это очень классно, мне очень повезло, но иногда я говорю, что не надо приходить, потому что, и правда, иногда учитель может еще больше обозлиться на тебя, еще подпортить себе оценки и твой оставшийся учебный год, либо вообще оставшуюся школу.
0: Слушай, как здорово, что, во-первых, у тебя родители с таким пониманием к этому относятся и не оставляют тебя одну с этой проблемой. И, во-вторых, как здорово, что иногда ты чувствуешь в себе силы сама разобраться с этой ситуацией. Это тоже очень круто. Но главное, никогда не думай о том, что если учитель портит тебе оценки и мешает жить, это значит, что ты неправильно сказала, что ты не до конца себя защитила, что ты не слишком хитро сманипулировала. Нет, это просто потому, что учитель ведет себя некорректно. По каким причинам, Бог его знает.
1: Как ты думаешь, на данный момент ты уже больше находишься в безопасности от таких случаев, или они все-таки еще возможны, и у тебя есть какое-то напряженное общение с какими-то учителями?
2: Ну, в основном я в хороших отношениях со всеми.
6: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
7: А поговори что-нибудь? О, все, зашибись.
8: Ну что, хлопнем?
7: Хлопнем. 3, 2, 1. Оп.
9: Антивоенная музыка.
10: Антивоенная музыка.
11: Идет армия, рвет нас.
9: Антивоенная музыка.
12: Уху не помеха, 4 стены.
13: Антивоенная музыка.
14: Спит большая страна.
9: Антивоенная. Антивоенная музыка.
13: Антивоенная музыка.
15: Всем привет! Это подкаст «Антивоенная музыка». Меня зовут Аня Веленская, а со мной тут еще один человек, и это...
16: Да, меня зовут Максим Заговора. Ну, как с тобой? На другом конце света.
15: Так получается, что так. Прям на разных континентах. Но это не мешает нам записывать наш подкаст. Также нам не мешает его записывать то, что его посчитал нежелательным какой-то неизвестный госорган. Меня люди в Инстаграме спрашивают, влияет ли это как-то на прослушивание нашего подкаста и на наше настроение. Вот что мне им ответить?
16: На наше настроение, мне кажется, это не влияет никак. А на насколько это повлияет на прослушивание, зависит от них. Можешь им так и передать. Зависит от вас. Если вы продолжаете слушать, значит, не влияет.
15: Короче говоря, не получилось ни у какого неизвестного госоргана ничего там запретить, там, по-моему, все открывается. Это, видимо, какая-то номинальная история, потому что название у нас такое – антивоенная музыка. Я, кстати, успела уже обсудить это с моими подписчиками в Инстаграме по поводу того, могли ли мы заранее знать, что так будет, называя подкаст таким провокационным способом. И вообще такое словосочетание «антивоенная музыка» опасно. Нужно довольно срочно это дело запретить, как мне кажется. Но это не единственная тема, которую мы обсуждали в Инстаграме с моими подписчиками, которая меня очень сильно разволновала. И вот здесь я хотела сделать плавную подводку к теме нашего сегодняшнего подкаста. Я вот уже больше 2 лет в эмиграции, и поэтому как дела в России, и как там себя чувствуют люди, и как меняется страна в связи с войной, я узнаю только по каким-то косвенным источникам, по репортажам, фотографиям, видеоматериалам и словам знакомых. Поэтому имею об этом достаточно такое вот неточное представление. И вот как-то поделилась я своими мыслями о том, что, как мне кажется, происходит в России, и столкнулась я с тем, что мне мои подписчики написали, что вот вы даже не представляете, какая именно там атмосфера, и то, что вы пишете, что все относительно нормально, что плохо только там, куда пришла война, или в тех сообществах, где есть диссиденты, которые подвергаются опасности и репрессиям. А во всей остальной России, мол, я написала, все относительно нормально. Они написали, что это не так, и довольно сильно опечалились. Мы с ними много это обсуждали. И представляешь, я вот наоборот всегда думала, что люди в России думают, что иммигранты думают, что в России как-то плохо, что ли. Вот. А здесь я столкнулась с тем, что люди написали, почему вы думаете, что все так безоблачно? Что это тут такое вы написали? И мы достаточно долго это обсуждали, представляешь?
16: Это интересно. Ну, опять же, почему-то мне кажется, что даже если ты обсуждала это с несколькими людьми, то у каждого из них все равно своя картина и России, и окружающей его действительности. И большой вопрос, существует ли сейчас какая-то единая Россия, без кавычек, да, без партийной принадлежности, а реальная единая Россия, в которой происходит что-то единое.
15: Абсолютно точно. Это даже невозможно себе представить. То количество информационных пузырей, социальных слоев, людей разных профессий, взглядов, которые сейчас живут в России, наверное, у каждого из них будет свое о ней представление. Но, ты знаешь, вот тот мой разговор, он меня натолкнул на мысль о том, что нужно изучить в том числе те песни, которые, если и упоминают войну, то очень косвенно и, может быть, не являются напрямую антивоенными и такими, которые мы обсуждали в выпуске про ярость, да, которые протестуют против нее. А мне захотелось найти скорее даже не антивоенные песни, а вот песни военных лет. Как это звучит? Для меня это навсегда ассоциация про Вторую мировую войну, но ведь и сейчас идут песни военных лет. И посмотреть, как эти песни отражают действительность, и что чувствуют музыканты, которых принято считать такими моральными камертонами, чуть более чувствительными и бескожными людьми, чем, возможно, остальные, как они чувствуют эту действительность, как война влияет на все происходящее. И ты знаешь, я нашла огромное количество хорошей музыки и провела какие-то часы рефлексии и чувствования под нее очень многих разных чувств. Мне очень эта музыка понравилась, поэтому я предлагаю сегодня ее посмотреть.
16: Давай, это должно быть очень интересно, и наши постоянные слушатели уже знают механизм создания нашего подкаста, когда кто-то присылает основной массив песен, соответственно, либо ты, либо я с ним соглашаемся, изучаем, придумываем примерно, что мы будем говорить. И вот здесь этот массив песен был от тебя, но пока ты сейчас подводилась, я понял, что выпуск с таким заглавием абсолютно невозможен без одной из моих любимых русскоязычных песен военных лет. Это песня группы «Согласие. Я люблю гулять по России». Буквально она так и называется. «Я люблю гулять по России». Этой песни не было в твоем списке, но я очень тебя прошу, Аня, давай начнем именно с нее.
15: Давай. Я

Ну вот, Ань, видишь, когда я думаю о России, например, а я думаю о ней постоянно, что уж скрывать, вот я думаю о ней примерно так, как звучит эта песня группы «Согласие». То есть я слышу эту барабанную дробь, причем я не понимаю, кто ее исполняет. Это вот группа «Согласие» стучит по барабанам, или они живут в атмосфере этой барабанной дроби и, вопреки этому всему, выходят на свою агрессивную прогулку, как они называют. То есть я вижу здесь и силу, и отчаяние, и печаль, и грусть, и какое-то дикое жизнеутверждение.

Слушай, это очень интересно. И вообще эти барабаны, они очень знаковые для музыкального мира. Потому что здесь есть два барабанных рисунка, которые сочетаются в разных комплектах. Там есть там-та-та-та-там и есть простые там-там-там. И вот мне сразу пришло в голову, что есть одно произведение, которое повлияло на всю музыкальную эволюцию, в которой был практически такой же барабанный рисунок. Это произведение с самым сложным в мире соло для малого барабана — «Болеро» Мариса Равеля.

И соло малого барабана сложное не тем, что она какая-то уж вся из себя виртуозная, и синкопа здесь, и джазовые сбивки, ничего этого нет. Но он должен начать играть очень тихо и в очень определенном темпе, и, по-моему, около 70 раз повторить это длинное соло за все произведение, ни разу не останавливаясь, и закончить на фортиссимо, на очень громком звуке. И это сделать требует очень большой телесной дисциплины. И вот такая у меня сложилась ассоциация с чем-то равномерным, чем-то очень, ну, может быть, даже пугающим, и при этом не очень-то и агрессивным в моменте, а скорее агрессивным в том, что никак это дело не остановить. Я не знаю, это сама группа слушает или играет на этих барабанах, но я заметила, что на припеве они выключаются, и музыка в целом

участвует в сборе средств для March of Dimes, организации, которая заботится о здоровье матерей и младенцев. Чтобы привлечь внимание к акции, он обязался не сомкнуть глаз 200 часов, то есть чуть больше 8 суток. Поблизости от Таймс-сквер у Питера есть гостиничный номер, где он может сходить в туалет, принять душ и сменить одежду. Но в остальное время он сидит в будке. За происходящим следят зеваки и журналисты. «Бодрствующий человек на полпути к цели» — с таким заголовком на четвертый день выходит статья в газете «The Times». А еще за Питером посменно наблюдает бригада врачей. Они помогают ему не заснуть, караулят его даже возле уборной и круглосуточно фиксируют, что происходит с его организмом и сознанием. Уже на третьи сутки лукавая ухмылка диджея сменяется угрюмым и нервным выражением лица. Обычно веселый и дружелюбный, он начинает всем грубить. Барбера, который пришел его побрить, Питер так обругал, что тот расплакался. Примерно через 100 часов Питеру становится хуже. Во время эфира он по-прежнему сохраняет самообладание, но вне его уже не может решить простейшую математическую задачу. У Питера начинаются галлюцинации. Ему кажется, что по его будке бегают мыши и котята, и что из комода вырывается пламя. Питер уверен, комод подожгли ученые, чтобы заставить его отказаться от участия в акции. В конце концов, Трип начинает сомневаться, является ли он вообще Питером Трипом. За несколько часов до конца акции диджей признается, что на самом деле он не тот, кем его считают. Последние 66 часов ведущий не может сохранять бодрствование самостоятельно. Ему приходится принимать стимуляторы. В итоге Питер выдерживает 201 час. Когда испытание заканчивается, он засыпает на полдня. А потом просыпается вполне здоровым и просит газету. Бессонный рекорд Питера побьют уже через 4 года. Дальше в эпизоде мы расскажем, кто это сделал. Но случай диджея – это самая известная в истории публичная демонстрация того, как опасна депривация сна. Это середина 20 века. Уже открыта двойная спираль ДНК, произошла первая пересадка почки, в космос запущен первый спутник. Но науке до сих пор неизвестно, как и зачем люди спят. Ученые всерьез взялись за этот вопрос только за несколько лет до акции Питера. Так зачем же мы спим? Есть ли какие-то нормы сна? И что будет, если совсем от него отказаться? Привет, это Федор Катасонов и подкаст «Почему мы еще живы?». В этом выпуске я расскажу, как мы поняли, что спать – это важно, как в культуре и медицине появилось понятие «бессонница», и в конечном счете, что наука сегодня понимает под здоровым сном. Написала этот эпизод Евгения Щербина, а отредактировала его Лена Чеснокова. Как сделать процесс засыпания легче и спокойнее? Расскажем вместе с нашим другом и партнером Маркой Веледа. Веледа – многолетний эксперт в маслах для ухода за кожей. Натуральные масла Веледы обладают самыми разными свойствами. Сегодня мы остановимся на тех, которые применяют перед сном. Например, лаванду используют как средство для расслабляющих ванн еще с античных времен. Мягкое лавандовое масло от Веледы для взрослых позаботится о коже, а легкий массаж или теплая ванна с добавлением масла помогут настроиться на качественный отдых. Для нежной детской кожи у Веледы есть массажное масло с календулой. Экстракты календулы и ромашки помогают смягчать кожу, а приятный аромат масла дарит ребенку ощущение тепла и безопасности. И, кто знает, может быть, поможет заснуть побыстрее. Приобрести масла и другую косметику Веледы можно в сети магазинов «Золотое яблоко» в России, Беларуси и Казахстане. Воспользуйтесь промокодом «Почему» и получите скидку 40% на весь ассортимент Веледы при покупке через приложение или на сайте. Промокод активен до конца апреля 2024 года. Трудности с засыпанием и пробуждением, прерывистый, неглубокий, беспокойный сон, недостаток сна или, наоборот, его переизбыток и даже регулярные ночные кошмары – все это может быть признаками расстройств сна. К ним медики относят обструктивное апноэ сна, то есть кратковременные остановки дыхания во сне, нарколепсию – неврологическое заболевание, при котором человек чувствует сильную сонливость в течение дня, и синдром беспокойных ног. Состояние, которое вызывает дискомфорт в ногах и побуждает человека постоянно ими двигать. В этом выпуске мы не сможем подробно рассказать обо всех этих расстройствах, но коснемся одной из самых распространенных проблем со сном – бессонницы. Сказать, сколько людей от нее страдают, трудно. По статистике, на проблемы со сном жалуются примерно треть населения.

0: земного шара. Но это не значит, что люди массово не спят. Хроническая бессонница, то есть такая, которая длится более 3 ночей в неделю на протяжении не менее чем 3 месяцев, встречается примерно у 6-10% людей. Умереть или сойти с ума из-за этого трудно, но бессонница сильно портит жизнь. Недосыпающий человек может стать вялым, неусидчивым и раздражительным. Он не может нормально концентрироваться на решении задач и принимать адекватные решения. К тому же бессонница может привести к депрессии или тревожности. А депрессия, в свою очередь, иногда ведет к проблемам со сном. Вот такой замкнутый круг. Интересно, что настолько массовой проблема недостатка сна была не всегда. Или, по крайней мере, люди не придавали ей такое значение, как сегодня. Разбираться начнем, как обычно, с античности. Сон тогда считался неинтересным и не заслуживающим внимания временем бездействия. Философ Платон предписывал гражданам спать меньше, чем рабам, на том основании, что сон — это мертвое время, когда невозможно вести дела. Отвечающее за сон божество Гипнос в греческой мифологии было сыном Нюкты, ночной темноты, и Эреба, олицетворение вечного первозданного мрака. В общем, сон в античности — это что-то про тьму, небытие, первобытный хаос и непродуктивность. В средние века люди тоже особо не рефлексировали по поводу своего сна. Они просто старались жить по солнцу, то есть ложиться на закате и вставать на рассвете. Правда, в зимнее время это был слишком большой промежуток. И тут есть одна интересная история. Однажды в 1980-х британский историк Артур Роджер Икерч нашел в недрах лондонского архива юридический документ 1697 года. Это были показания 9-летней девочки в суде. Она упоминала, что ее мать проснулась после первого сна и вышла на улицу, после чего ее нашли мертвой. Другого историка, пожалуй, заинтересовала бы таинственная смерть, но Икерч обратил внимание на фразу «первый сон». Он никогда не слышал такого выражения. Икерч продолжил изучать другие документы той эпохи – книги, журналы, медицинские издания, газеты, частную переписку. И во многих из них, вплоть до первых десятилетий 20 века, встречал упоминания первого и второго снов. Потом выяснилось, что они есть и в античной литературе, например, в истории Рима Тита Ливия. Более того, первый и второй сны упоминаются в польских, немецких, итальянских, венгерских, славянских и греческих источниках. А еще в произведениях Шарлотты Бронте, Эмиля Золя, Александра Пушкина и многих других писателей. Картина получалась примерно такая. С заходом солнца. Так как электричества для телевизоров не было, а читать большинство населения планеты не умело, человек ложился спать. Это был первый сон. Через несколько часов он просыпался и какое-то время бодрствовал. В это время люди занимались кому чем нравится. Монахи молились, кто-то беседовал или размышлял, кто-то делал домашние дела или ходил в туалет. Многие занимались сексом. Один французский врач 16 века даже отмечал, что секс в это время получается лучше, то есть, видимо, чаще ведет к зачатию. Ну а потом люди снова ложились спать, уже во второй раз. Сейчас такой режим сна называют сегментированным или бифазным. К слову, некоторые люди той эпохи вообще спали многофазным сном. Известно, что Леонардо да Винчи, например, засыпал на 20 минут каждые 4 часа. Со временем первый сон начал затягиваться. В 1825 году, по данным Филадельфийского медицинского журнала, он обычно длился до 2 или 3 часов ночи. Цитата из источника. «Чаще всего мы просыпаемся в этот час либо от кошмара, либо от какого-то неизвестного внутреннего волнения». К середине 19 века первый сон стал длиться до 5 или 6 часов утра. А потом термины «первый сон» и «второй сон» постепенно начали пропадать из источников. По совпадению или нет? Анализ медицинской литературы показывает, что бессонница, как медицинская проблема, возникла только к концу 19 века. И, вероятно, дело тут в индустриальной революции, которая началась еще на пару веков раньше. Представьте. Миллионы людей устраивались на предприятия и отныне были вынуждены приходить на работу в одно и то же время по звуку заводского гудка. В каждом доме появились часы, показывающие точное время. На улицах стали гореть фонари. Жизнь ускорилась, стала более шумной, светлой, беспокойной, а природные ритмы для людей сменились искусственными, городскими. Это привело, с одной стороны, к тому, что сон как бы сжался, у большинства людей уже просто не было возможности спать в 2 захода. С другой стороны, стало ясно. Хорошенько выспаться разом не так-то просто. Сон и бессонница стали не только природными, но и культурными явлениями. И одними из первых внимание на это обратили писатели и поэты. Вот, помните? «Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный, ход часов лишь однозвучный раздается близ меня». И потом еще. «Жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня?» Это Пушкин. Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Его литературные современники ассоциировали ночное бодрствование с интеллектуальным творчеством, воображением и свободой. Ведь основную массу населения индустриальное общество принуждало ночью спать. На какое-то время бессонница даже стала элементом контркультуры. Например, для современника Пушкина, английского поэта Уильяма Блейка, ночь была временем озарения. Беспокойно гуляя по городу, пока обычные люди крепко спали, он как бы бросал вызов унылому рационализму мира промышленного производства. Впрочем, уже скоро бессонница потеряла романтический шарм и была признана симптомом нервного переутомления. Тем временем ученые начали наблюдать и фиксировать, как спят животные и растения. В 1729 году французский астроном и геофизик Жан-Жак де Миран обратил внимание, что листья мимозы стыдливой каждый день открываются и закрываются в одно и то же время. Ученый предположил, что цветок распускается навстречу солнцу и поместил мимозу в темное помещение. Удивительно, но и там растение продолжало раскрываться и закрываться в одно и то же время. Демиран не смог объяснить, почему так происходит, но предположил, что мимоза каким-то образом чувствует восход, даже когда на нее не попадает солнце. Это было одним из первых наблюдений за тем, что мы сегодня называем циркадными ритмами. Откроют их удивительный механизм лишь спустя 2,5 века. Но об этом позже. Пожалуй, первый, кто утвердил человеческий сон как легитимный объект научного исследования, а заодно и важную и любопытную часть жизни, стала российская ученая. Мария Моносеина, дочь историка и археолога Михаила Каркунова, с детства вращалась в кругу ученых и врачей. Она стала одной из первых женщин в России, а возможно и во всей Европе, кто в 60-х годах 19 века смог получить высшее образование и звание доктора медицины. Пройдя стажировки в лучших европейских университетах, Моносеина устроилась на работу к Ивану Тарханову, физиологу и популяризатору науки. Тот, в свою очередь, учился у знаменитого Ивана Сеченова, человека, который заложил основы нейрофизиологии. Тарханова очень интересовала проблема сна. Он, например, написал труды «К физиологии нормального сна у животных» и «Спит ли спинной мозг?». Вероятно, под его руководством Мария Моносеина и начала проводить собственные опыты. Это были первые в истории науки эксперименты по депривации сна. Под опытными выступили 10 щенков от 2 до 4 месяцев. Несколько суток им не давали спать, тормошили и заставляли двигаться. Температура их тела постепенно падала, и к концу эксперимента оказалась примерно на 4-6 градусов ниже нормы. Двигательная активность замедлялась и ослабевала. Количество эритроцитов в крови снижалось. А к 6-му дню эксперимента все щенки умерли. Причем чем младше был пес, тем раньше он умирал. Когда Мария принялась изучать этих щенков, то обнаружила многочисленные кровоизлияния, дегенерацию жировой ткани и множество разрушенных сосудов. Так Моносеина пришла к выводу, что эффекты продолжительной депривации сна, ведущие к смерти, возникают в мозге. До этого она ставила другие эксперименты, в которых заставляла собак голодать. Они протянули без еды 20-25 суток. Но даже собак, потерявших половину веса, можно было еще откормить и спасти от смерти. А вот щенки, которых лишали сна, умирали даже несмотря на то, что жили в тепле и хорошо питались. «Значит, сон для организма важнее пищи», — заключила Моносеина. К слову, о том, как врачи учатся меньше мучить лабораторных животных, у нас в одном из прошлых сезонов был выпуск под названием «Собачья жизнь». Результаты своего исследования Мария представила на первом международном конгрессе по медицине в Риме, который проходил в 1894 году. Ученая отвергла господствующее со времен Платона представление о том, что сон – бесполезное, глупое и даже вредное времяпрепровождение. А еще опровергла идею своего учителя Тарханова о том, что сон – просто отключка мозга, полная остановка мозговой активности. «Во время сна мозг вовсе не спит, не бездействует весь целиком. Засыпанию подпадают только те части его, которые составляют анатомическую основу, анатомический субстрат сознания», – писала она. Исследования Марии Моносейной вдохновили нескольких ученых провести свои депривационные опыты. Они пришли к похожим выводам. Длительная непрерывная бессонница губительна для мозга, а сон жизненно необходим организму. Пожалуй, самым известным последователем Марии стал француз Анри Пьерон. В эксперименте 1907 года Пьерон и его коллега Рене Лежандр не давали взрослым собакам спать в течение 10 дней. Собаки, кстати, из-за этого не погибли, как щенки Моносейной. Видимо, потому что были уже взрослые. И их специально умертвили. После этого у них взяли спинномозговую жидкость, то есть ликвор, и ввели ее в ликворную систему здоровых и бодрых собак. Те заснули через час. Ученый предположил, что дело в неких гипнотоксинах, гипотетических веществах, которые накапливаются в организме во время бодрствования и вызывают сонливость. Пока животное спит, гипнотоксины постепенно сгорают, и наступает пробуждение. И, как мы сегодня понимаем, Пьерон был близок к истине. Но об этом чуть позже. Интересовался проблемой сна и знаменитый физиолог Иван Павлов. Он считал сон процессом нервного торможения, которое постепенно распространяется по мозгу. Наша дневная работа представляет сумму раздражений, которая обуславливает известную сумму истощения. Эта сумма истощения, дошедшая до конца, и вызывает тормозное состояние, сопровождаемое сном. Писал Павлов в 1935 году. Слышите? Снова та же идея, что у Пьерона. Днем в организме накапливается что-то такое, что вечером помогает уснуть. Окей, но почему все это регулярно и ритмично происходит с мозгом? И зачем это нужно организму? И самое главное, почему от бессонницы умирают животные? Ответа у науки не было. К тому же, несмотря на международный авторитет Павлова, сон был маргинальной темой, которая интересовала разве что чудаков от науки. Дело в том, что строгих методов количественного и качественного измерения сна не существовало. А уважающие себя ученые, как мы знаем, предпочитают не рассуждать о том, чего не могут точно измерить. Впрочем, вскоре нашелся тот самый чудак от науки, которого это не смутило. Натаниэль Клейтман родился в 1895 году в Кишиневе, который тогда был частью Бессарабской губернии в составе Российской империи. В 1918 году он перебрался в Нью-Йорк и стал натурализованным гражданином США. Там Клейтман получил образование физиолога, постепенно стал доцентом кафедры физиологии в Чикагском университете, а вскоре доработался до профессора. В этом статусе он основал при университете первую в мире лабораторию сна. Вот как он рассказывал о начале своей карьеры коллеге Джеральду Вогелю в интервью, которое тот взял у Клейтмана, когда ученому было уже 94 года.
1: Скажите, что заставило вас изучать сон?
2: Мне были интересны состояния сознания и то, как они работают в человеческом существе. Я подумал, если мы будем знать, что такое состояние без сознания, то есть антитезу сознания, чем и является сон, то, вероятно, мы сможем сделать вывод о том, как работает мозг в состоянии сознания.
0: Напоминаю, никаких приборов для измерения сна еще не существовало. Но физиологи уже знали, что у мозга есть электрическая активность, в том числе и во сне. А совсем скоро они изобрели электроэнцефалографию, или ЭЭГ. Суть метода. К голове прикрепляют электроды, и те считывают волновые колебания, которые записываются на длинную бумажную ленту. Делать это можно хоть на спящем, хоть на бодрствующем подопытном. Первую запись ЭЭГ человека сделал немецкий психиатр Ганс Бергер в 1924 году, за год до того, как Натаниэль Клейтман поступил на работу в Чикагский университет. Впрочем, у Клейтмана такого оборудования не было, поэтому он использовал старое доброе наблюдение. Профессор не стал мучить щенков. Он нашел подопытных получше – собственных аспирантов. С одним из них, Брюсом Ричардсоном, Клейтман в 1938 году спустился в самую длинную в мире пещеру – Мамонтову, которая находится в штате Кентукки. Это популярное туристическое место. В ее камерах достаточно просторно, чтобы разместить стационарный лагерь для двух человек, поставить кровати, столы и провести освещение. А еще там абсолютная темнота, глубокая тишина и температура почти не меняется в течение суток. Короче говоря, идеальные условия для сна. В Мамонтовой пещере ученые провели больше месяца. По сути, Клейтман решил провести над собой и Ричардсоном примерно тот же эксперимент, как когда-то астроном Жан-Жак Домиран над мимозой. Целью было выяснить, может ли человек в отсутствии солнечного света и природного шума адаптироваться к искусственному ритму сна. Клейтман придумал, что это будут 28-часовые сутки. Он основывался на своих предыдущих экспериментах. До этого ученый выяснил, что уполовинивать сутки или наоборот растягивать их до 48 часов бессмысленно. Люди либо не успевают почувствовать сонливость к нужному времени, либо наоборот становятся слишком сонными и не могут нормально функционировать. В итоге аспирант Ричардсон к 28-часовым суткам приспособился. Он без проблем стал чуть позже ложиться в постель, спал 9 часов и бодрствовал 19. Вероятно, дело было в гибкости молодого организма, потому что сам Клейтман к новому ритму так и не привык. Правда, эксперимент был не совсем чистым. Натаниэль надеялся провести его в полной темноте и тишине, но вскоре о нем узнала пресса. И в Мамонтову пещеру потянулись журналисты и просто любопытствующие. Вот фрагмент одного репортажа, который летом того же года показывали в американских кинотеатрах перед основными сеансами.
3: Чтобы проникнуть в пещеру, где живут двое ученых, посетителям приходится сплавляться по реке и затем прокладывать себе путь в каменных джунглях сталактитов и сталагмитов. Что ж, если эксперимент действительно поможет нам хорошо спать всю ночь, мы за науку.
0: Вывод Клейтман сформулировал так. Нет основания предполагать, что какие-то космические силы предопределяют нас к 24-часовому ритму, за исключением того, что просто должны существовать периоды покоя, движения, потребления пищи и сна. С другой стороны, суточный ритм – это, вероятно, просто адаптация организмов к астрономической периодичности дня и ночи. Правда, он отметил, что одни индивиды, как, например, он сам, не могут легко адаптироваться к другому ритму, в то время как другие с этим справляются. Конечно, Клейтман понимал, что двое испытуемых – это слишком мало, чтобы делать научное обобщение, так что не считал свои выводы окончательными. Профессор продолжил изучать сон и вскоре нашел объект изучения еще лучше и удобнее, чем аспиранты – американских военных. В марте 1942 года Клейтман даже подготовил предложение по улучшению боевой готовности. Базировалось оно на идее, что естественный суточный ритм можно сдвинуть по своему усмотрению, если есть в этом необходимость. Ученый предложил делить солдат внутри подразделений на две группы, которые будут спать в две смены. Первая – с 5 утра до полудня, вторая – с 9 часов вечера до 4 утра. По задумке ученого, выходило, что сколько бы солдатам ни назначали вахты дежурств, днем или ночью, они всегда будут выпадать на часы бодрствования либо первой, либо второй половины личного состава. «Сонный боец – угроза для себя и товарищей, а не для врага», – назидал Клейтман в своем предложении. Правда, из этой идеи ничего не вышло. Главный хирург ВМС США, Росс Макентайр, направил профессору письмо, в котором утверждал, что его предложение совершенно непрактично. Дальше было еще несколько опытов с военными, которым Клейтман каждый раз выдумывал новые режимы сна и бодрствования. Но каждый раз его оригинальные идеи разбивались о быт. Кому-то новый режим подходил, кому-то нет. И в итоге серьезных улучшений показателей труда и обороны не было. Проводил он опыты с депривацией сна, один раз даже на себе, когда бодрствовал 180 часов без перерыва. В итоге Клейтман пришел к выводу, что бессонница хоть и ужасно утомительна, он называл ее одной из самых эффективных пыток, но с ума человека свести не может. После сна когнитивные функции восстанавливаются. А еще, хотя лабораторные животные в депривационных экспериментах умирали, человеку погибнуть от бессонницы очень сложно. В выпуске о прионах мы рассказывали о чрезвычайно редкой генетической болезни – фатальной семейной бессоннице. Из-за нее у человека полностью пропадает способность спать. Так вот, одна из героинь погибла из-за этой болезни только через несколько месяцев полного отсутствия сна. Клейтман развеял многие мифы о сне, которые успели сложиться к его времени. Например, о том, что сну нужно уделять треть суток, то есть строго 8 часов. Профессор заявил, что это не универсальное требование. Кому-то нужно 9, а кому-то достаточно 5. И это нормально. Просыпаться бодрым тоже не обязательно. Быть вялым сразу после сна – вариант нормы. Наконец, если в детстве родители вас пугали тем, что нельзя спать на левом боку, потому что сердцу будет труднее биться, знайте, что и этот миф развеял Натаниэль Клейтман. Спите на любом боку, сердцу все равно. Но, пожалуй, главное, что сделал Клейтман – популяризовал сон как исследовательский вопрос для серьезных ученых. При этом открытие, которое в итоге его прославило, сделал не сам Клейтман, а его ученик Юджин Ассерински.
4: Привет! Это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: Как и Клейтман, Юджин был ребенком выходцев из бывшей Российской империи. А еще, как и учитель, к науке он пришел извилистым путем. Сначала я специализировался на социальных науках, затем на испанском языке, потом стал студентом медицинского факультета и, наконец, студентом-стоматологом, вспоминал он. Кажется странным, как он вообще стал изучать сон с таким бэкграундом. Но, как мы помним, во времена, когда начинал его учитель, сон был очень непопулярной темой. Впоследствии, когда Юджин сам набирал аспирантов, он шутил, что основным критерием было наличие у кандидата сердцебиения. На исследования Клейтману и его ученику не выделяли ни грантов, ни современного оборудования, но их это не останавливало. Сначала Клейтман получил Осеринский изучать спящих младенцев, а именно то, как они моргают при засыпании. Юджину, как он иронично вспоминал, задача показалась захватывающей, как теплое молоко. Но все же он за нее взялся. И тут же столкнулся с проблемой. Оказалось, в науке нет общепризнанного определения моргания. Вот, например, у младенца во время сна быстро-быстро дрожат веки, при этом глаза закрыты. Считать это морганием или нет? Осеринский и Клейтман так насчет этого и не договорились. Тогда Юджин стал изучать более удобных в плане наблюдения взрослых. Он больше не зацикливался на моргании и стал фиксировать вообще любое движение век. Например, когда под ними кружат глазные яблоки. А заодно и активность мозга. Да, ученым все-таки удалось раздобыть электроэнцефалограф. Цель исследования была очень скромная. Юджин надеялся просто найти хоть какую-нибудь связь между электрической активностью мозга и движениями глаз в спящем состоянии. Для регистрации движений глаз ученый приспособил старый прибор, который откопал в подвале факультета физиологии. Он назывался динограф и работал по тому же принципу, что энцефалограф. Специальные электроды считывали движения глаз, а перо записывало график колебаний на бумагу. Динограф был не просто древним. Это вообще была экспериментальная модель, не поступившая в производство. Она постоянно барахлила и записывала сигналы, даже когда ни к чему не была подключена. В какой-то момент Юджин позвонил самому изобретателю динографа и спросил, как ему починить эту адскую машину. Изобретатель был очень озадачен, потому что и сам уже не помнил, как там что должно работать. Он сказал, что найти схему прибора невозможно, и вообще это чудо, что машина все еще что-то фиксирует. Подопытных у Осеринский сперва тоже не было, так что он подключил динограф и энцефалограф к своему 8-летнему сыну, налепил ему электроды на веки и на голову и уложил спать на армейской койке в лаборатории. Просматривая запись динографа, Юджин к огорчению заметил, что машина снова забарахлила. Пока ребенок спал, перо записывало колебания, которые подозрительно напоминали движение глаз во время бодрствования. Юджин еще раз протестировал прибор, теперь уже на взрослом бодрствующем человеке, а затем приступил к записи его сна. Динограф выдал тот же результат. И так несколько раз. После серии экспериментов объяснять феномен ошибкой прибора было невозможно. Раз за разом у спящего человека глаза двигались так же, как во время бодрствования. Тогда Юджина осенило. А что, если глаза во время сна двигаются под закрытыми веками, потому что спящий в этот момент видит сны? В итоге Юджин пришел к выводу, что с помощью своего древнего прибора он зафиксировал особую стадию сна. Он назвал ее фазой быстрого движения глаз – Rapid Eye Movement, или сокращенно REM. Это стало одним из главных открытий в сомнологии 20 века. Позже ученые провели еще множество похожих экспериментов и подтвердили, что электрическая активность мозга в момент быстрого сна меняется. Фактически стало понятно, что сон человека — это два разных последовательно сменяющихся состояния. Быстрый сон, то есть REM, или REM, как мы его называем, и медленный сон. В REM-фазу человек видит сны, а его мозговая активность напоминает активность при бодрствовании. Причем сходство настолько сильное, что вплоть до недавнего времени никто не мог различить ЕЭГ во время REM-фазы и во время бодрствования. Но в 2020 году исследователи из университета Беркли в Калифорнии наконец выявили на ЭЭГ особые паттерны, по которым можно отличить бодрствование и REM-сон. В 1953 году Осеринский и Клейтман, который был его научным руководителем, опубликовали статью о своем открытии в журнале Science. «Они полностью изменили образ мышления людей», — писал Блумберг по ее следам. Сон больше не считался пассивным, непродуктивным состоянием, а исследования Клейтмана и Осерински дали старт новому разделу медицины — сомнологии. К сожалению, отношения Юджина Осерински с учителем были так себе. У обоих, судя по воспоминаниям современников, был непростой характер. В 1953 году Юджин ушел из Чикагского университета и больше никогда не занимался сном. Впрочем, он не ушел из науки и оставшиеся 20 лет жизни изучал мозговые волны и дыхание у животных. В 1960-х повзрослевший сын Армонд, на котором Юджин когда-то ставил свои эксперименты, уговорил отца попытаться вернуться к исследованиям сна. Осеринский написал письмо своему старому учителю Натаниэлю Клейтману, который тогда уже вышел на пенсию. Тот ответил, что рад, что его бывший ученик хочет возобновить работу над быстрыми движениями глаз. И хотя раньше тому мешали личные трудности, теперь, как надеется Клейтман, все пойдет лучше. Также Клейтман напомнил Осерински, что тот все еще должен ему $100. Когда Юджин ушел из Чикагского университета, место блестящего ученика Натаниэля Клейтмана занял другой ученый – Уильям Демент. Именно он обнаружил, что люди, которых разбудили во время быстрого сна, с гораздо большей вероятностью вспомнят свои сны, чем те, кто проснулся вне этого периода. Так в науке закрепилась парадигма «быстрый сон равно сон со сновидениями». У человека в течение ночи медленный сон 4-5 раз меняется быстрым. И если в течение жизни человек спит около 25 лет, то примерно 5 лет из них он видит сны. Также Демент продолжил дело Осерински и стал фиксировать активность мозга во время сна с помощью ЭЭГ. Ее, кстати, используют по сей день, но теперь она входит в состав комплексного метода, так называемый полисомнографии.
5: Главный момент в полисомнографии – это электроэнцефалограмма, запись электроэнцефалограммы. То есть это электрическая активность мозга.
0: Говорит Владислав Визовский, профессор департамента физиологии, анатомии и генетики Оксфордского университета.
5: И также записывается электроокулограмма, движение глаз, записывается и МГ, электромиограмма, мышечная активность. И могут записываться другие сигналы, например, дыхание, содержание там, углекислого газа в крови, например, сердечный ритм. И это все вот вместе дает такую полную картину сна.
0: В 1975 году Уильям Демент основал Американскую ассоциацию по расстройствам сна, ныне известную как Американская академия медицины сна. А еще он был среди основателей Национального центра по исследованию нарушений сна. Если Клейтмана в США называют «отец науки сна», то Демент стал отцом медицины сна. После него врачи стали прицельно изучать и лечить все те расстройства, о которых я сказал в начале эпизода. Кстати, помните диджея Питера Трипа? Вначале я сказал, что его 8-суточный рекорд депривации сна был побит через 4 года. Так вот, это сделал простой американский подросток Рэнди Гарднер. Он не мечтал прославиться, просто хотел поставить эксперимент для школьного конкурса научных проектов. Рэнди заручился поддержкой двух приятелей, которые должны были его тормошить. Они слушали пластинки, играли в баскетбол и бродили по пригородным улицам Сан-Диего в предрассветные часы. Слух об этом эксперименте сначала разошелся по округе, а потом привлек внимание репортеров. Из газет об этом эксперименте узнал и Уильям Демент. Он с удовольствием подключился к опыту. Чтобы Рэнди не уснул, ученый катал мальчика и его друзей на своем кабриолете. В отличие от Питера Трипа, Гарднер за весь эксперимент никакими стимуляторами себя не бодрил. Даже чай не глотнул. Он полагался только на силу воли. Но, как и нью-йоркский диджей, Гарнер к концу эксперимента потерял связь с реальностью. В какой-то момент он увидел тропинку, ведущую в тихий лес, хотя в тот момент находился в помещении. Кроме того, он стал считать себя бегуном команды San Diego Chargers. И это при том, что Рэнди был белым, а эта команда полностью состоит из чернокожих спортсменов. Благодаря открытию REM-сна мы можем примерно объяснить, что случилось с Рэнди и Питером после нескольких бессонных суток. Мозг не может существовать без быстрого сна, и поэтому, если организму не дают уснуть, он начинает смотреть сны наяву в виде галлюцинаций. Сомнология бурно развивалась всю вторую половину 20 века. Например, в 1958 году американский доктор Аарон Лернер открыл мелатонин – гормон, ответственный за регуляцию циклов сна и бодрствования. Сейчас его синтетические аналоги используют при некоторых расстройствах сна. Но это совсем не волшебная таблетка.
5: Здесь такой момент плацебо. Если вы берете мелатонин, и вы знаете, что это единственное снотворное, которое вам поможет, оно вам обязательно поможет. И действительно, мелатонин может так очень так вежливо напомнить циркадной системе это время спать. То есть, если вы в правильное время его принимаете, он может быть действительно эффективным. Но на самом деле действительно интересно, что мелатонин часто представляется как снотворный препарат, но я не думаю, что правильно называть его снотворным, потому что нет свидетельств того, что мелатонин влияет конкретно определенным образом на те системы мозга, которые регулируют, собственно, сон. То есть это скорее такое опосредованное влияние на сон через модуляцию циркадных процессов. И нужно не забывать, что мелатонин на самом деле производят не все организмы. Например, какие-то линии мышей лабораторных, у них нет мелатонина совсем. Но они прекрасно спят. У них прекрасно, на самом деле, циркадные ритмы. Это не то, что вот молекула, которая решает все.
0: Эти самые циркадные или циркадианные ритмы, о которых говорит доктор Визовский, открыли в 1984 году американские исследователи Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг. У плодовых мушек дрозофил они нашли особый ген и показали, что он кодирует белок, который накапливается в клетке в течение ночи, а затем разрушается в течение дня. Помните Анри Пьерона, который считал, что сон вызывает гипнотоксин, который копится в организме весь день? Так вот, Холл, Росбаш и Янг выяснили, что все примерно так и есть. Только в организме копится не токсин усталости, а как бы токсин бодрости. Когда он окончательно разрушается, мы засыпаем, а ночью он накапливается снова, и когда его становится достаточно много, мы просыпаемся. В этом суть циркадных ритмов, универсальных ритмов сна и бодрствования, которые управляют не только человеком, но и всем живым на планете.
5: Циркадные ритмы – это процесс, который описывает периодичность функции организма с периодом приблизительно 24 часа. Жизнь возникла на вращающейся планете, где день и ночь сменяются приблизительно с периодичностью 24 часа. Одна теория есть, что первые живые организмы, они должны были как бы защищать определенные фазы своего клеточного цикла. Например, когда там происходит репликация РНК или ДНК, то если этот организм подвержен влиянию космической радиации, это может приводить к мутациям. С другой стороны, когда есть свет и температура выше, то можно там осваивать какие-то новые ниши. То есть прошла такая компартментализация разных функций вот этих очень примитивных еще одноклеточных организмов на день и ночь. И таким образом считается, что вот циркадный ритм возник. Но это, естественно, была очень такая ригидная система, что если организм просто отвечает на внешнее воздействие, когда свет и темнота, это не очень адаптивно. Поэтому организмы, с одной стороны, стали обладать собственным внутренними часами, но, с другой стороны, эти внутренние часы, они подстраиваются под какие-то релевантные стимулы снаружи.
0: В 2017 году Холл, Росбаш и Янг за открытие циркадных ритмов получили Нобелевскую премию по медицине и физиологии. После открытия Демента и появления медицины сна в США, а потом и во многих других западных странах, стали массово открывать лаборатории и клиники, где не только изучали сон, но и лечили его нарушения. Чтобы лучше понимать, где норма, а где патология, врачам нужны были какие-то стандарты. Их разработкой занялись Национальные медицинские общества врачей-сомнологов. Например, Американская академия медицины вместе с обществом исследований сна рекомендует взрослым для оптимального здоровья спать 7 и более часов в сутки. Если спать меньше, утверждают эксперты...
6: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров.
1: Узнаете ли вы эту музыку, мой генерал? Это пластинка, которую мы нашли сегодня, а еще 3000 ненадеванных итальянских туфель. 3000, мой генерал! Ворвавшись в резиденцию Хосе Игнасио Саенса де ла Барре, последнего архитектора вашего режима, утопившего в крови то немногое, что барахталось еще на поверхности вашей власти. По ночам, мой генерал, вы могли слышать раскаты грома и шум поездов, что заглушали вашу бессонницу. Так вот, мы узнали, сеньор, то были не раскаты грома и не шум поездов. Конечно, ибо последний поезд нашего славного отечества, выкрашенный в цвета национального флага, карабкаясь словно кот по карнизам громадного царствия уныния и скорби, проехал по стране еще в те далекие времена, когда был жив ваш друг, ближайший соратник и сытный ужин генерал Родриго де Агилар, да пребудет петрушка навечно в его устах. Нет, мой генерал, этот шум издавали пластинки Хосе Игнасио Саенса де ла Барре, последнего вольного отпрыска нашей аристократии. Он переписал их и ставил с наступлением ночи, чтобы вы не слышали воплей истязуемых, которые мешали вам спать. Мой генерал, по обыкновению, зарывшись лицом в ладони, как в подушку, в полевой форме без знаков различия, в сапогах с золотой шпорой на левом. Спать. И ничего не видеть. Но на одной из пластинок, мой генерал, мы нашли ее в кабинете Хосе Игнасио Саенса де ла Барре. Попасть туда было непросто. Нам пришлось изрешетить пулями его вечного добермана лорда Кёхеля, хищного пса, который вырвал потроха у четырех гражданских и тяжело покусал четверых солдат. Но мы вошли, сеньор, и нашли пластинку с этой симфонией. Ведь Хосе Игнасио Саенс де ла Барре был романтик, мой генерал. И вот мы принесли ее вам. Мы хотели сперва стереть с нее кровавые пятна, и хотя наши женщины на площади де Армас, где висел уже вниз головой на фонаре, побитый предварительно камнями последний романтик Хосе Игнасио Саенс де ла Барре, хотя наши женщины, мой генерал, перепробовали все, я терла ее даже ноздреватой губкой из чешуи Монтеррая, сеньор, но кровавые пятна извести не удалось. Музыка, однако, играет исправно. Послушайте, мой генерал. С таким докладом вошли к нему мы, братья Армандо и Фернандо Литерариус де ла Глория, в тот достославный понедельник ноября, в день избавления от диктата Хосе Игнасио Саенса де ла Барре, в день, когда в кровавые паруса прогресса в рамках порядка наконец перестал дуть ветер, и страна погрузилась в безмолвные годы его поздней осени. Мы нашли в полутьме кабинета этого твердокаменного старца, который, слушая нас, несколько раз только сказал «Ага». А потом, сняв свои гладкие, как жабий живот, ладони с колен, ткнул меня пальцем в грудь. «Вот ты! Как тебя?» «Армандо, мой генерал!» «А ты?» «Фернандо, мой генерал!» «Вот и хорошо. Ты майор, ты полковник. А я ничего не слышал и ничего не знаю». «Какого вам еще надо? Разойдись! Кончилась катавасия!» Но катавасия не кончилась, мой генерал. Мы с Фернандо ушли, но, уходя, поклялись, каждый про себя, не сговариваясь, мой генерал, поведать вашу историю. Такой, какой мы прочли ее в вашем взгляде, в тоскливых глазах игуаны. Вытащите ее на полусвет из полутьмы вашего душного кабинета. Историю, существовавшую в единственном экземпляре и записанную когда-то вашим единственным неподставным биографом Габриэлем Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркесом, автором самого чудовищного поклепа против вашей власти, этим врагом народа, предателем родины, вздумавшим кусать руку, которая его кормила мать, неблагодарный рогоносец. И когда поток голов в грубых мешках, напоминавший урожай кокосовых орехов, сменился бесконечными четками страшных воспоминаний, когда эпоха вашего последнего корректора Хосе Игнасио Саенса де ла Барре закончилась, и страна, оказалась уже навсегда погрузилась в годы желтого листопада вашей осени, у вас остался только один враг, мой генерал. Только один непобежденный, не раздавленный, не скормленный кайманом противник — колумбийский рогоносец, который своей дерьмовой писаниной порочит нашу поганую страну, мать. Но в те годы вам уже было давно наплевать на страну, мой генерал. Нет, его сочинение порочило что-то гораздо более важное, чем какая-то там страна. Мы видели это в «Языках пламени» на площади де Армас в день, когда вы приказали сжечь все книги колумбийского рогоносца, будь он трижды и навеки проклят за поклёб против нашего славного отечества. И мы стояли там, мой генерал, на площади де Армас. И мы видели, как пламя костра из книг Габриэля Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса, даже имя которого в нашем отечестве было теперь под запретом, становилось последним ярким деянием вашей тысячелетней власти. Мы видели, как это пламя перекинулось на собор, где хранились когда-то мощи святой вашей матери, птичьей торговки Бендисион Альварадо, как по крышам разноцветных лачуг добралось это пламя до квартала собачьих драк. И он тоже сгорел, генерал, вместе с запахом испарившейся во мраке затмения Мануэлы Санчес, вашего позора. И когда вам доложили, что все проклятые книги колумбийского рогоносца уничтожены, мой генерал, а вместе с ними все книги его однофамильцев, тезок и родственников до десятого колена, чтобы ни одна из них не увидела свет будущего, вашего будущего, мой генерал, то вы только сказали: «Ага». Вам было этого, конечно, мало. И вы приказали нам, мой генерал, сжечь эти книги даже в прошлом, чтобы людям было запрещено вспоминать о том, что они когда-то существовали. И вездесущие ищейки службы вашей безопасности, потому что не было в нашей дерьмовой стране иной безопасности, кроме вашей, мой генерал, врывались в дома и конфисковывали у напуганных, сонных людей воспоминания об этой книге. Они вломились ночью, сеньор. Мой муж, Понсио Даса, в одних подштанниках рассказывал им все, что запомнил из прочитанного, пока не забыл не только эту проклятую книгу, но и свое собственное имя. Они унесли все его воспоминания, все до последнего, сеньор. Но вы не знали, мой генерал, что под самым вашим носом, между колесных спиц тележки, перевозившей вашу вечную килу, крамола уже свела себе гнездо. Не знали, что один экземпляр этой страшной книги сохранился в катакомбах, под руинами монастыря Бискаек, сметенного разъяренной толпой в годы гонений на церковь. В те годы, когда монсеньор Деметро Алдоус вскрыл обманные чудеса, срежиссированные для канонизации вашей матери, птичьей торговки Бендисион Альварадо, да воссияет имя ее. И что, скрываясь от вездесущей службы вашей безопасности, мы спускались по скользким ступеням в тесные катакомбы и читали эту книгу по очереди, чтобы заучить ее наизусть. Чтобы память о вас, мой генерал, сохранилась не только профилем на ничего не стоящих ныне монетах нашего нищего государства, нищего настолько, что ни Карибское море и ни рыбная ловля были нашим преимуществом, нашим главным национальным богатством, а вы, мой генерал, чтобы память о вас жила в этой книге, ибо это единственный подлинный памятник, который вы заслужили своей бесконечной жизнью. Вы зря говорили матери в жаркий августовский вторник, лежа в гамаке в ее патио со стаканом холодного лимонада в руках. Что за фигня, мать? Нас с тобой записали в патриархи, строчащие рогоносцы. Ну что за дерьмовое название? Но название было ничуть не более дерьмовым, чем наша жизнь с вами, мой генерал. Так ведь оно и было тогда. Осень патриарха была вашей осенью, мой генерал, вашей нескончаемой осенью, которую переживала вместе с вами вся наша страна. Ваши чувства можно понять, генерал, вы ненавидели в этой книге все. Залепить примитивную, как ваша речь, надпись «Ихо де пута» на фронтоне президентского дворца с сухим дерьмом коровьих лепешек и нанести поверх «Вива эль мачо» — «Да здравствует настоящий мужчина» — это просто. Но бороться с сочинением Габриэля Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса оказалось куда сложнее. В дни обрядового сожжения этой книги наша послушная, покорная, прикормленная пресса трубила, что все дело во лжи, которую вложили в перо колумбийского рогоносца, разумеется, зарубежные правительства, что его книга нарушает 17 статей Уголовного кодекса, в том числе порочит президента, порочит правительство, порочит Министерство обороны, порочит службу безопасности и Министерство правды, порочит память предков. Все, на чем стоит наша дерьмовая страна, мать! порочит память войны за Федерацию и ее ветеранов, свергнувших такого сильного диктатора, как генерал и поэт Лаутаро Муньос, да пребудет с ним слава Господня, вкупе с его латинскими требниками и 42 скакунами чистых кровей. Но что самое непростительное, порочит власть, мой генерал. Однако мы знали, что пресса нашей родины ничем не отличается от пластинок Хосе Игнасио Сайенса де ла Барра и не способна производить ничего, кроме шума, чтобы отвлекать народ от того, что вы, генерал, с вашим звериным нюхом тигра-людоеда, конечно, почувствовали раньше всех. Эта книга напугала вас не только тем, что в ней написано, нет. Вы по-настоящему испугались и того, как это написано. Вы почти наложили в штаны, мой генерал. Писанина колумбийского рогоносца, вы, конечно, заметили это сразу, ибо даже не умея читать, это можно увидеть, проливалась на бумагу сплошным потоком текста. Огромная, как ваша власть, больше вашей власти, поэма в прозе, величественная, как статуя вашего превосходительства на Пуэрто де ла Муэрте, мелодичная, как звон колоколов, врывавшийся в окна в тот золотолиственный день вашей осени, когда наши прадеды хранили вашего двойника, Патрисио Арагонеса. Ведь мы думали, что он — это и есть вы, сеньор, и мы видели, как вы лежали в гробу, облаченный в мундир генерала Вселенной с 10 пылающими солнцем на погонах. Но это были не вы, мой генерал. Вы наблюдали за своими похоронами через узкую щель, отделявшую жизнь от смерти. Вы воскресли на третий день из мертвых, и во все окна врывались колокола, которыми мы вздумали было отметить вашу смерть, и которые ныне с утра до вечера возвещали о вашем бессмертии. С одним только перезвоном тех ангельских колоколов можно было сравнить этот непрестанно льющийся текст, вырывающийся из берегов страниц, преодолевающий всякие пороги, низвергающийся с высоты плоскогорья первых слов. «Durante el fin de semana los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial, destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior». Y en la madrugada del lunes la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza. ¡Что за фигня, мать! Возмущались вы в полутьме своего вечного кабинета. Почему здесь нет точек, мать? И почему?

тайной, превосходящей человеческие способности силой. Но предатели Родины, теперь уже не поймешь, своей или вашей, мой генерал, спрятались в темных дубравах и окончили свой труд. И доблестная служба нашей внешней разведки докладывала, мой генерал, что впечатление он производит ничуть не меньшее, и что их осень патриарха — это ваш подлинный Патрисио Арагонес, мой генерал, неотличимый двойник, и как только умудрились дерьмовые рогоносцы. Уже тогда вы, конечно, чуяли ответ, мой генерал, чуяли своим тончайшим нюхом тигра-людоеда. Почему в этом напечатанном в подпольной типографии, запрещенном отныне и присно и во веки веков в нашем славном отечестве фолианте, оказалось всего несколько абзацев? Почему он весь состоял из непропорционально длинных, непрекращающихся фраз? Вы чуяли, почему он так упорно уворачивался от точек, глав и параграфов? Почему сливался в единый поток из цепляющихся друг за друга слов? Ведь такой была наша жизнь с вами, мой генерал. Бесконечное ускользание от точки, которую мы столько раз пытались поставить, столько раз пытались приблизить, задыхаясь в бесконечном листопаде вашей пресыщенной осени, мой генерал. Вы, конечно, возмущались, когда в докладной записке, зачитанной вам вашим ближайшим другом, генералом Родриго де Агиларом, слышали, что для искомого сочинения особенно характерно применение репетитивных структур. «Что за фигня, Родриго? Кто позволил этим рогоносцам так выражаться?» Но это вы позволили им выражаться, мой генерал, когда приказали спецслужбам отобрать трех самых преданных режиму специалистов из Министерства статистики и сосчитать в этом тексте все, что поддается подсчету. В своих неустанных поисках ядовитой формулы, которую колумбийский писака спрятал в этом тексте, формулы, отравляющей сладость вашего правления, растлевающей, если бы только вас одного, мой генерал, вы еще и при жизни успели славно истлеть, и в конце концов, простите мне эту крамолу, но не вы первый, не вы последний, мой генерал, нет, растлевающий саму природу власти, вот что по-настоящему страшно. Смотрите, сеньор, говорил вам, склонившись над столом в полутьме кабинета, Родриго де Агилар. Описание вашего превосходительства непременно одной и той же фразой, в полевой форме, без знаков различия, в сапогах с золотой шпорой на левом, повторяется 8 раз. И вы отвечали ему: «Ага». Далее, генерал, ваша излюбленная присказка, которой вы разгоняли даже самый густой мрак ночи, «Мать моя Бендисьон Альварадо», повторяется 27 раз. И вы отвечали ему: «Ага». И еще кое-что, сеньор. Обращение «мой генерал» повторяется 196 раз, мой генерал. И вы опять отвечали: «Ага». Если сложить 3 этих числа, мой генерал, то получится ровно 231. А гадалка разглядела в зеркале первородных вод, что вы умрете во сне, в своем кабинете, лежащем ничком на полу, зарывшись лицом в ладони, как в подушку, в полевой форме, без знаков различия, в сапогах с золотой шпорой на левом, в неопределенном возрасте между 107 и 232 годами. 232, сеньор! Это будет последний год вашей власти! Он наступает, сеньор!» Но он и не думал наступать, мой генерал. Вы чуяли это нюхом лесного зверя. Вы приказали выплатить премию всем сотрудникам Министерства статистики, проводившим для вас эти расчеты, а затем расстрелять их. Потому что кому как не вам, мой генерал, знает, что существуют приказы, которые можно отдавать, но выполнять их нельзя, черт подери. Нет, вы знали, что многократные повторения в тексте колумбийского рогоносца — это никакое не пророчество, чего выдумали дерьмовые крючкотворцы. Эти повторения были песней, мерным припевом волны нашего проданного моря, накатывающей снова и снова на один и тот же берег. Эти бесконечные повторения усиливали ритмичность и музыкальность текста, преломлялись друг в друге, подобно вашему профилю, который каждую ночь 14 раз подряд отражался в затененных зеркалах. 14 одинаковых генералов с горящей лампой в руке. И хотя вы шутили, мой генерал, что на ухо вам еще в раннем детстве плоскогорья наступил леопард, но вы слышали эту удивительную мелодию текста, состоящую из сотен повторов, но неповторимую в целом. Вы видели ваше самое правдоподобное отражение в зеркале, фрактал вашей нескончаемой осени, мой генерал. Вы слышали, как эти слова врывались шепотом напуганных служащих в прохладную полутьму подъездов вице-королевского квартала.

0: как омрачали ваш профиль, изображенный на почтовых марках, этикетках слабительных средств и шелковых ладанках. Как отравляли музыку глупых вальсов под пыльными пальмами и грустными фонарями площади де Армас. Но более всего мой генерал в чертовой писанине колумбийского рогоносца вы ненавидели тот факт, что ему каждый раз удавалось перехитрить вашего злейшего врага. Ускользнуть от того, кого вам не удалось ни поймать с помощью собак, натренированных на выслеживании ягуаров, ни сгноить в вечной сырости заповедных лесов, где склизкие осьминоги ползают меж деревьев, ни заставить хотя бы просто остановиться. Время. «Чертов рогоносец все напутал и все переврал», — говорили вы своей матери птичьей торговке Бендисион Альварадо, глядя, как она акварельными красками раскрашивала под иволг однообразно серых пташек. «Все напутал, мать! Ты помнишь ту ночь? Ту самую ночь, мать?» «Конечно, она помнила, мой генерал. То была ночь вашего воцарения. Проклятая ночь, когда после долгих бессонных ночей ожидания отсрочек вы уже были провозглашены верховным главнокомандующим трех родов войск и президентом республики с согласия Сената и Палаты депутатов. Вы бродили по пустому огромному дому власти без мебели, где не оставалось ничего ценного, кроме засиженных мухами портретов вице-королей. Там не было даже циновки, мать. И... тогда ваша матушка Бендисион Альварадо сорвала пыльную оконную штору и укутала вас в нее, и вы лежали там, один, на полу, у главной лестницы. Незадолго до рассвета она присела на верхней ступеньке рядом с вами, завернутым в плюшевую штору, истекающим потом и бьющимся в судорогах. И она остужала жар вашей лихорадки рассуждениями, что не стоит обращать внимание на этот беспорядок, сын. Что надо будет купить несколько кожаных табуреток подешевле и разрисовать их цветами и разными зверюшками. Помнишь ты эту ночь, мать? Ночь, когда началась подлинная слава и возрождение нашего дерьмового отечества. Так вот, эту ночь колумбийский рогоносец поместил в своей чертовой писанине в самом конце, мать. Но она же была в начале. Сукин сын все напутал, мать. И что скажут о нас люди? Ведь они меня любят. Но вы знали, мой генерал, что и люди вас больше не любят. И сукин сын ничего не напутал. Вы по своему обыкновению врали. Потому что, окромя войны, разрушений, репрессий, чумы и шпионов, ложь была вашим главным делом. Вы знали, что Габриэль Хосе ла Конкордия Гарсия Маркес ускользнул таким образом от времени. Что ваши великие деяния во благо нашей жалкой родины, ваши кровавые преступления и государственную измену... Да-да, мой генерал, государственную измену. А чем же еще была продажа моря, как не обменой наших плескавшихся когда-то богатств на вашу личную власть? Словом, вся ваша биография — это теперь не три абзаца в учебнике длиной 200 лет, которые можно вычеркнуть. Это не перечень прегрешений, которые можно перелистнуть. Нет, это туго завязанный морской узел у берегов потерянного моря. Это петля, мой генерал, петля, из которой вам никогда не выбраться. Он хлестал вас по глазам игуаны и ладоням жабьего живота кольцевой композиции, переломанной хронологией и набором сюжетных ниточек, расставленных по тексту, как капканы, чтобы перехитрить время, заставить его запутаться, то тикать вперед, то текать назад, раскачиваться подобно маятнику, мой генерал. Потому что это было единственным действенным средством против вас. Он знал, что вы будете мучить нас долго, будете жить, пока вам не надоест, будете становиться все старше, старше любого смертного на земле, древнее любого доисторического животного воды и суши, но не насытитесь своей властью. Потому что вам никто так никогда и не объяснил, мой генерал, что жажда власти порождает лишь неутолимую жажду власти. Что насытиться властью невозможно не только до конца нашего света, но и до конца всех иных миров, мой генерал. А потому в обычной, линейной гонке со временем ему было вас не победить, ведь даже линейки в нашем дерьмовом отечестве показывали столько сантиметров, сколько вы приказывали, мой генерал. Но он смог обмануть вас, перехитрив время, завязав его в тугой узел, чтобы лично дождаться дня, когда ваши глаза выклюют грифы. О, генерал, вы ненавидели за этот прием колумбийского рогоносца. Вы метались по темному президентскому кабинету, как леопард в клетке. Вы учились читать, генерал? Ведь вы были всегда другом науки и покровителем расстрелянных, замученных и посаженных вами за государственную измену ученых. И вы послушно тянули за ниточку. Страница 29. В спальне Бендисьон Альварадо, его матери, о которой мы тогда ничего не знали, кроме смутного предания о том, как она была канонизирована специальным декретом. Что за фигня, мать? Но вы послушно тянули за эту ниточку, мой генерал. Вы послушно ловились на эту удочку, мой генерал. Вы, молодой мальчик, учившийся читать 200 лет от роду, которому Летисия Насарена вашей души пудрит попку, пытались вспомнить, кто же это такая Бендисьон Альварадо и когда это была она канонизирована. Вы послушно прыгали в эту ловушку и попадали в омут своих преступлений, потому что ниточка не вела к канонизации, мой генерал. Более того, ниточки вообще не было. Был единый, как наше нищее могучее государство, узел, который не распутаешь, если не изваляешься всем телом в вашей крови, в нашей с вами крови, мой генерал. А вы тянули снова. Ведь вы привыкли, генерал, что жизнь — это лотерея, в которую играет вся страна, но выигрываете только вы. Однако этот клубок был устроен иначе, и сколько бы вы ни дергали, сколько бы ни тянули, вы раз за разом проигрывали. Вы вытягивали то наше будущее, которое вы обменяли на свою власть, которое вы продали вместе с морем и уничтожили вместе с монастырем без каек. Вытягивали то гадалку, предсказавшую вашу смерть в полевой форме без знаков различия, в сапогах с золотой шпорой на левом. Вытягивали то знаменитые воротники из чернобурок в спальне Летисии Насарено вашего замешательства, которые моль превратила в труху. Мой генерал. И так каждый раз. Каждая нота звучала в тексте проклятого колумбийского рогоносца задолго до того, как начиналась мелодия. Обманывая ожидания, обманывая время, обманывая вас, мой генерал. Вы, конечно, чуяли этот обман нюхом ягуара, потому что кое-что вы неплохо умели. Умели разбираться в подделках. Это началось с Патрисио Арагонеса, проходимца точь-в-точь похожего на вас, которого вы назначили своим официальным двойником. Мы доставили его к вам, мой генерал, не снимая мешка с его головы до последней минуты, чтобы нечаянно не перепутать вас с ним, не допустить в дом власти самозванца, не дать ему жить и властвовать вместо вас. О нет, генерал, еще тогда, в разгар вашей осени, мы поняли, что вместо вас нельзя властвовать, вместо вас нельзя жить, вместо вас... Можно только умирать, мой генерал. И вы подарили Патрисио Арагонесу эту почесть. Ведь у нашей могучей карибской державы, мой генерал, были чудовищные враги. Они спали на приграничных холмах, и им снилось наше рыбообильное море. Они мечтали забрать шкуры леопардов нашего плоскогорья и тропические тени наших лесов. Они хотели подорвать наш моральный дух и довести до состояния апатии. Хотели соединить вчерашних недругов против нас. Хотели сплотить наших соседей в ненависти, смешанной с ужасом и направленной против нас. Хотели набросить на наши умы летаргический сон лжи и под его покровом расточить казну, умножить нищету наших карманов и разграбить богатство наших душ, хотели украсть наше будущее, мой генерал. Но вы защитили нас от них. Вы не дали нашим врагам до нас дотянуться. О нет, мой генерал. Вы все это сделали с нами, за них. Но кто защитит вас, мой генерал, пока вы под ударом? Пока денно и ночно печетесь о нас, спасаете нас от всех наших надежд, спасаете нас от нашей любви и от нашего будущего, лишенного вашей власти, ибо к чему нам вообще будущее, если в нем не будет вас? Ведь так, генерал? О, вам вовремя привезли кота Патрисио Арагонеса в мешке. Он пережил за вас полдюжины покушений, научился шаркать вашими слоновьими ногами и харкать вашим старческим ртом, уворачиваться от пуль и вести переговоры вместо вас, сидя за длинным, как день без завтрака, столом. Научился выбирать королеву красоты, но не прикасаться к ней. Научился жить пожизненным и посмертным притворщиком с окладом в 500 песо в месяц. Притворщиком, как вся наша дерьмовая страна, мой генерал. Первые путаницы, впрочем, начались уже тогда. Вы указали Патрисио Арагонесу на тайные тропки, что вели в ваши покои к вашим многочисленным сожительницам. Вы разрешили ему пользоваться ими без ограничений, мой генерал, но только так же, как вы сами ими пользовались, с налету, как петух, не раздеваясь и не раздевая, как поступали вы всегда с нашей страной, мой генерал, как поступали вы с нами. И Патрисио Арагонес под пение вашей килы нырнул в болото чужих любвишек. И вот скоро никто из нас уже не мог бы сказать, от кого был зачат тот или иной ребенок, кто чей сын и кто чей отец, потому что от Патрисио Арагонеса, как и от вас, генерал, рождались одни недоноски. Ибо все, к чему вы прикасались в годы вашей поздней осени, рождало одних недоносков. Тогда мы впервые начали не терять вас, конечно, мой генерал, потерять вас было нельзя. Это каралось по всей строгости закона, который всегда соблюдался, если надо было защитить вашу безграничную власть. Нет, не терять вас, но теряться в вас. Со времен желтой лихорадки увидеть вас не мог ни один смертный. И хотя ваш профиль по-прежнему был повсюду, а литографический портрет со знаменем и драконом на груди перед глазами у каждого и в любой час, но мы знали, что это только копии из давних копий, которые считались неверными уже в год кометы, когда наши родители узнавали от своих родителей, кто вы такой и как выглядите, а те знали это от своих дедов. Мы расплачивались за вашу власть монетами, на которых был отчеканен ваш профиль, но ему нельзя было верить, мой генерал, потому что он был отчеканен с обеих сторон. Ибо с вами мы жили в мире, где у монеты всегда только одна сторона, мой генерал, ваша сторона. И когда бабушки наших бабушек готовились отметить вашу смерть, когда вы были ранены отравленной стрелой, когда колокола всех церквей, всей нашей нищей литургической страны проснулись и затрезвонили с неудержимой радостью, когда в небо устремились ракеты салюта и зарокотали барабаны свободы, вы увидели, мой генерал, как глумится толпа над вашим трупом, как вас волочат из вечного царства цветов за ноги вниз по лестницам, как крушат ваш дворец. Это ненавистное логово власти. Вы все это видели, мой генерал, потому что в тот раз умирали не вы, а несчастный Патрисио Арагонес, ваш притворщик-двойник, лицедей, облаченный в мундир генерала Вселенной с 10 пылающими солнцами на погонах при шпаге, коротенькой игрушечной шпаге карточного короля. Вы, конечно, воскресли из мертвых на третий день, мой генерал. Вы, конечно, отомстили всем, кто нанес вам малейшее оскорбление, ибо в вашем лице оскорблялась не просто власть, а неприкосновенность власти. Да, вы поступили по-своему справедливо, но вы не понимали, что, лишив нас веры в вашу смерть, вы забрали и веру в вашу жизнь, мой генерал. Вам в голову не приходило, что, изо всех сил стараясь представить себя двуединым, умершим и воскресшим одновременно, вы на самом деле заставили нас сомневаться, а существуете ли вы вообще? Да, мой генерал, вы лучше всех в мире научились разбираться в подделках, но только не разоблачать их, а наоборот, превращать в ложь всякую правду. Все, что мазнул ваш холодный взгляд игуаны, все, чего коснулись ваши ладони и жабьего живота, все, что попало в отравленные туманы вашей промозглой осени, превращалось в ложь. Допотопные калькуляторы, ввезенные в нашу страну еще до злополучного эмбарго, введенного подлыми янки, в ответ на подлинное кровавое подавление очередного выдуманного вами восстания, в ваших руках, мой генерал, считали иначе, чем в любых других. И когда вы складывали 2 плюс 2, черт подери, то даже калькулятор дрожал и медлил с ответом, не зная, что показать вам, мой генерал, но зная, что сказать 4 значит совершить государственную измену, потому что 2×2 в нашей дерьмовой стране не 4, а столько, сколько я прикажу, рогоносцы. И это действительно было так. Ночь воскресенья по вашему приказу могла превратиться в утро понедельника. И послушные чиновники делали вид, что находят в ящиках своих столов снесенные курами в якобы это утро яйца, тогда как это были яйца вчерашнего вечера. Но вы, генерал, заранее позаботились, чтобы ни у одного чиновника в радиусе 5000 плоскогорий от вашего поганого дворца не было иных яиц, кроме куриных. и, направляясь в зал заседаний, в сопровождении ничему уже не удивляющихся подхалимов или заблюдов, которые наперебой называли вас творцом рассвета, властелином времени и хранителем солнечных лучей, вы не понимали, мой генерал, что даже объявленный вами и клятвенно принятый, разделенный всеми вашими марионетками, единогласно утвержденный правительством и парламентом на срочном заседании, установленный в вечности всей мощью вашей власти понедельник, это все еще ложь. Это все еще только иллюзия понедельника. Что она существует только в туманах плоскогорья вашей власти. Что ее поддерживают только те, кто вас боится. Что самый последний торговец Гуарапа в нищем квартале соседнего, отгородившегося от вашего безумия стеной государства, свободнее, счастливее и честнее, чем ваш самый высокопоставленный лизоблюд. Потому что вы не заметили, мой генерал, как вся ваша власть превратилась в ложь. Ложь, построенную на лжи, ложь, скрепленную ложью. Ложь, не держащуюся ни на чем, кроме лжи, коровьих лепешек и пения вашей килы. Вы не заметили, как любые попытки поставить перед вами зеркало правды холодно отражались в блеске ваших глаз, голодные игуаны. Как вы сказали Деметрио Алдоусу о чудовищной лжи, творящейся от имени вашей покойной матери Бендисион Альварадо, да светится имя ее. Вы ничего мне не говорили, отец. Я не знаю правды. Идет? Как когда Хосе Игнасио Саенс де Лабар раззаливал нашу родину кровью, мой генерал, и мешков с отрубленными головами, головами предателей родины, поступало больше, чем когда-нибудь было на нашей родине тех, кто хоть как-то, хоть в чем-то, хоть за что-то мог бы ее предать, и в ваш кабинет ворвался-таки один истинный патриот, убежденный, что вся эта дьявольская работа выполняется без ведома нашего великого президента. Вы сказали ему: «Запомните, что я никогда ничего не знал, не знаю и не буду знать, и что я ни с кем и ни о чем не говорил». Вы окружили себя толщами написанных для вас одного газеты донесений, посвященных существующей для вас одного реальности. Вы оторвались от жизни в нашем дерьмовом отечестве настолько, мой генерал, что нищая торговка рыбой сделала бы вашу работу лучше, потому что ее реальность имела куда больше связи с реальностью подлинной, чем ваш вымышленный фантомный мир. В этом мире вы вновь и вновь открывали на первых полосах газет давным-давно открытые памятники. Вы участвовали в церемониях закладки первого камня там, где никогда не будет заложен второй. Вы председательствовали на торжественных заседаниях, якобы вчерашних, но состоявшихся на самом деле еще в прошлом веке, мой генерал. И даже самое сильное ваше чувство, ваша любовь к матери, птичьей торговке Бендисион Альварадо, в чьи покои вы зашли попрощаться в свой последний час и сказать ей «спокойной смерти», даже оно было отравлено вашим круговоротом лжи, и когда срок настал, ваша матушка вашей ложью превратилась в чучело, пожираемое изнутри молью и рассыпавшееся в руках. А когда вам доложили, мой генерал, что героиня радиоромана, существовавшего для вас одного, умрет, то вы приказали: «Так пусть не умирает, черт подери, пусть живет до конца романа и выходит замуж, и нарожает детей, и станет старой, как все люди». Столь безгранична была ваша власть, мой генерал, что вы могли осчастливить только что-то вымышленное. А нам, невымышленным, настоящим, нам надо было делить с вами ваше одиночество на вершине славы, продуваемые ветрами плоскогорья, ваше горе и вашу тоску. Ваш пляжный стульчик на террасе безысходности. Потому, генерал, когда вам доложили, что все сочинения колумбийского рогоносца триумфально сожжены, и что даже воспоминания о них своевременно конфискованы, то вы впервые поверили в безграничность, бесконечность, безвременность вашей власти. Ваш нюх тигра-людоеда, приучивший всю нашу страну ко лжи, сам в нее же поверил. Ягуар промахнулся. И вы, успокоенный, отправились спать, мой генерал. Вы обошли весь дворец. Вы 14 раз увидели в зеркалах свое отражение 14 одинаковых генералов с зажженной лампой в руке. Вы ничего не слышали, кроме свиста вашей вечной килы, да шума ветров, скорбящих о проданном море. Вы направились в сторону спальни, мой генерал, замечая в каждом из 23 окон огни города. Вы закрылись по своему вечному обыкновению на 3 ключа, 3 щеколды и 3 цепочки. Вы рухнули на пол ничком, зарывшись лицом в ладони, как в подушку, в полевой форме без знаков различия, в сапогах с золотой шпорой на левом. И вы уснули, мой генерал. Вам снился торговец со смутно знакомым почему-то именем Никанор, тащивший по дну проданного моря груз зеленых плодов гуаявы. Вам снились морские раки, выползавшие из мисок с похлебкой, не стоившие и 3 маравиди. Вам снились акульи ветры и рокот пустых раковин, осенний крик гуачараки, которую юго-восточный ветер поднимал над сизой, лиловой, пунцовой, алой долиной Рио-Негро. В такие мгновения, в минуты бесшумного листопада вашей лихолиственной осени, когда на площади де Армас был слышен даже хруст песка под панцирем армадильо, катившегося в одиночестве сквозь туманы нашего плоскогорья, в такие мгновения мы с Фернандо спускались в катакомбы под руинами монастыря Бискаек, где хранилась запрещенная книга Габриэля Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса. Нам каждый раз казалось, мой генерал, что самым сложным на этом пути должно быть не поскользнуться, не свернуть себе шею на громоздких ступенях, выбитых здесь еще во времена великого шума, когда однажды в ночь на святого Ираклия мученика через всю страну прокатился страшный подземный грохот, так и не получивший, между прочим, никакого разумного объяснения. Но мы карабкались по исполинским плитам, предназначенным для доисторических великанов. Мы скользили по ступеням свободы, нетронутым дыханием вашей ржавой осени, мой генерал. И каждый раз, когда нам казалось, что мы сорвемся, каждый раз, когда под ногой крошилась порода, а ладонь промахивалась мимо спасительной опоры, и мы думали, что на этот раз это точно конец, каждый раз, мой генерал, из темноты, где, казалось, никого кроме нас не было, появлялись руки, на которые нам удавалось опереться. Ха! Щелкало где-то огниво, загорался фонарь, мелькал огонек сигареты, шипела спичка, дрожала свеча, трещала лампада, и ступени наполнялись светом, ступени наполнялись людьми, ступени наполнялись жизнью, мой генерал. Озадаченные ночные прохожие, наблюдавшие со стороны эту безмолвную процессию, не понимали, отчего так много людей спускается из-под вечной луны нашего безоблачного счастья, счастья, которое предсказывали все городские плакаты и сумасшедшие, в тесные, темные, тревожные катакомбы правды. Но, честно говоря, мы и сами не всегда это понимали, мой генерал. Мы и сами каждый раз сомневались, цепляясь ладонями за неровные уступы и пытаясь ногами нащупать такое шаткое равновесие. Но когда мы спрыгивали с последней ступени, когда входили в огромный подземный зал, украшенный 1000 свечей, зал, где хранилось в центре, на спасенном нами, из разрушенного монастыря Бискаек алтаре, да простит нам Господь это богохульство, книга Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса, это жестокая книга правды. Тогда мы понимали, почему мы здесь. О, нет, мой генерал, вас в том зале нечем было ни порадовать, ни напугать. Там не было единения и единства, не было иерархии и жертвоприношений, не было бравурных маршей и бодрых речей, не было клятв и пустых обещаний, не было всего того, что во множестве оставалось на поверхности, во власти вашей багряной осени. Но там были лица, мой генерал, очень разные лица. Там были те, кто плакал в бессильной злобе, и те, кто хватался за лихорадочную деятельность. Были те, кто отрешенно смотрел в далекое прошлое, и те, кто не сводил внимательного взгляда с близкого будущего. Были те, кто возмущался и не находил себе места. Были те, кто обвинял и требовал отмщения. Были те, кто готовил похлебку из курицы, и те, кто раскладывал ее по тарелкам. Были те, кто боролся, и те, кто боялся. Те, кто бежал, и те, кто остался. Те, кто потерял надежду, и те, кто все еще надеялся. Были те, кто каялся, и те, кто прощал. Те, кто отчаялся, и те, кто верил. Но они были! Мой генерал. И там, в нашей пещере Монте-Синус, мы с Фернандо видели это сами, сеньор. Их было очень много. И там, В освещенном свечами зале под руинами монастыря Бескаек мы чувствовали истинное значение слов, которые вы, мой генерал, не могли понять, когда английский консул, навсегда покидая наше отечество, цитировал вам своего национального классика, когда говорил: «На свете нет слов, сеньор, способных выразить разницу между одиночеством и дружбой». Математики, быть может, и правы, что 2×2 — 4, сеньор. Но 2 не 2×1, а 1000 раз 1. Там, в освещенном свечами зале под руинами монастыря Бескаек, мы знали, что все эти люди, не испугавшиеся крутых ступеней восхождения вниз, не могут пообещать друг другу ни светлого будущего, ни скорого избавления, ни безоблачного неба, ни отсутствия боли, нет. Но они могут дать друг другу одно, самое важное в потоке вашей пурпурно-лиственной осени обещания. Обещание руки, которую каждый из них протянет ближнему на скользких, скалистых ступенях свободы. Там, в освещенном свечами зале под руинами монастыря Бескаек, мы понимали, в чем была ваша главная ошибка в охоте за Габриэлем Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркесом. Вы думали, что его книга про вас, но она про нас, мой генерал.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

тогда оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил,

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Так, звук мы уже начали писать.
2: Да.
1: Вы сидите.
3: Держите мелочи, я могу.
2: Cancel Лиза.
4: Блин, я уже хочу есть опять.
2: Ты в теле можешь тебе принести? В ручку. Третий шкаф.
5: Крайний.
1: Так.
5: Ящик. Коробка.
2: Прям перед глазами ящик, который.
1: Зачем?
2: Выдвижной такой.
1: А.
2: Угу.
5: И в нем зеленая коробочка.
1: Тебе коробку или...
5: Да пусть там лежит целая
1: одна
5: коробка. А, блин. Привет, это подкаст «Радио Монеточка». И я, его ведущая, Лиза Монеточка. И ты...
2: Его ведущий, Витя Исаев.
5: И она, студия...
2: Либо-либо.
5: Это наш первый подкаст в формате видео. Как вы этого просили, и наконец-то вы это получили. И сегодня 1 сентября, и тема нашего выпуска – школа. Почему нам так не нравится туда ходить? А кому-то, может, ведь и нравится. Не обязательно же, что все так сильно ненавидят школу. Может, у кого-то есть приятные воспоминания, вообще мысли об этом всем.
2: У тебя-то есть?
5: Да, у меня есть приятные воспоминания, особенно из второй школы, из классной школы, где я училась, 10-11 класс. И мне кажется, огромное значение имеет непосредственно, где ты учишься, кто у тебя преподает. Это была не какая-то, знаешь, супербогатая школа, но туда был тест, туда был набор. И поэтому там были детки такие, знаешь, супер заинтересованные, замотивированные, чтобы там остаться. Они уже проделали какой-то путь, чтобы туда попасть. Угу. И все это, конечно, влияло на то, как складываются в классе отношения, на то, как дети относятся к учителям. И это было супер кайфово с ними проводить время.
2: Здорово. Хоть я и забыл большую часть своих школьных дней, я думаю, что что-нибудь да вспомню сегодня.
5: Хорошее?
2: Посмотрим.
5: Витя, ну как тебе сегодняшний день? Мне вот не очень. За окном льет дождь, и все говорит нам о том, что сегодня день, с одной стороны, праздничный, но праздник такой, знаешь, кому радостный, кому не особо радостный. И я очень рада, что этот праздник меня уже несколько лет не касается. Что это
2: всего-то
5: уже...
2: несколько лет?
5: Да.
2: Сколько вам? 19?
5: Ну, сильно поменьше, чем вам. Вот честно, Витя, я тебе скажу. Каждый раз 1 сентября я куда-нибудь выхожу в магазин, знаешь, проснувшись в 11 утра, и вижу этих школьников, которые уже в форме, уже идут из школы. То есть они выходили туда
2: в 7. Где это уроки заканчиваются в 11?
5: Ну, 1 сентября, там же только линейка. Так, не сбивай меня. И я, и ты знаешь, до сих пор, вот сколько мне уже, 25 лет, и я каждый раз выхожу, я вижу их, и я думаю, слава богу, это не я. Слава богу, мне не нужно сегодня вставать. И знаешь, даже иногда, если я утром не могу уснуть, допустим, Нина проснулась, поплакала, но у меня есть еще возможность дальше доспать этот сон, но уже как-то настроения нет, я представляю, что мне надо в школу. Знаешь, я лежу и представляю, сейчас надо одеваться, чистить зубы, собирать этот рюкзак, тащиться к этим одноклассникам, они будут над тобой смеяться, наверное, или над кем-то другим, но все равно ты подумаешь, что над тобой. И я думаю, о, мне же не надо в школу, какое счастье. И это помогает мне уснуть по утрам.
2: Здорово. Я думаю, детей сейчас очень много других и, возможно, и похожих с нами каких-то.
5: Мне кажется, ничего не изменилось с тех пор.
2: Мне кажется, что каждый, ну, как бы каждый цикл что-то доменяется.
5: Мне кажется, ничего. Вот я слушаю истории своего папы про то, что его бесило в школьные годы.
2: Что его бесило?
5: Да то же самое, что и все, что попадется какая-нибудь злая училка, и она тебе не дает, понимаешь, не дает просто продыху. И ты тут как ни старайся, как ни пытайся, а может, ты великий математик, вот понимаешь, у нас с тобой не было за всю жизнь ни одной хорошей учительницы по математике. Может быть, мы поэтому только и решили, что мы с тобой гуманитарии, какие-то там творческие личности. Ты знаешь, я вспомнила, с чего началась моя проблема в математике, с таблицы умножения. Вот все, я это уже не смогла выучить, эту таблицу умножения. И втайне сидела вот так на пальцах, считала 8 плюс 8, и еще плюс 8, и еще 8, и еще 8, и плакала, и я помню, все смеялись надо мной, и учительница говорила: «Ну что ты не понимаешь? Я же здесь, я же все объясню. Ты скажи мне, что ты конкретно не понимаешь?» Я не знала, что ответить на этот вопрос. Я не понимаю ни черта. Ни...
2: Хочу пожать тебе руку. Я тоже на пальцах считал таблицу умножения.
5: Ну, это такой слабый повод для гордости, конечно, у нас с тобой. Ну, в общем, с таблицы умножения все скатилось и не выкатилось больше назад. Угу. Все стало плохо и уже никогда не улучшилось.
2: Впало и не выпало.
5: Да.
2: Ну, как ты думаешь, мы готовы послушать, что нам скажут?
5: Честно, я думаю, что нет. Но я думаю, что мы должны.
2: Ну, тогда начнем.
5: Не серпай в гостях. При гостях. Вот так. Не серпай при гостях.
6: Привет, я Тоня Корина, я из Москвы, мне 17 лет, я ужасно не хочу в школу. И я когда узнала, что Лиза Монеточка собирается снимать об этом подкаст, я поняла, что я всеми руками и ногами в этом подкасте, потому что это кошмар. И потом я задумала, что так было совершенно не всегда, и раньше я любила свой класс, школу. У нас были там очень хорошие отношения с ребятами. И я очень ждала 1 сентября, особенно уже в конце лета. Я предвкушала момент, как я их всех обниму, своих друзей, расспрошу про то, как лето прошло. А теперь я страшно боюсь наступления сентября месяца. И интересно, как отношение поменялось к школе, на самом деле, за один из классов. Я хотела спросить у Лизы, было ли такое с ними?
5: Привет!
2: Привет!
6: Здравствуйте!
5: Расскажи, как твои эмоции и ощущения перед 1 сентября в этом году вообще?
6: По-моему, это вообще не праздник. Это просто это катастрофа, кошмар. Я очень сильно не жду этого дня, на самом деле. Вот.
5: Тебе больше грустно от того, что заканчивается лето, или тебе просто вот настолько не хочется в эту школу?
6: Мне, конечно, грустно из-за того, что лето заканчивается, но это очень взаимосвязанные вещи. Не хочется в школу и грустно из-за того, что лето заканчивается. Потому что просто времени свободного очень много. Я могу заниматься тем, чем хочу. А я очень много чем хочу заниматься. Вот.
2: А чем ты вообще чем ты любишь заниматься вне школы?
6: Это бесконечное количество вещей. Меня так много всего интересует. Ну, хорошо. Например, слушать ваши песенки.
5: Слушай,
2: ну
5: это
2: да, школа мешает.
5: Это можно делать на переменке, например. Просто, может быть, есть что-то среди расписания в школе, что тебе нравится тоже делать или нет? Или там прям все совсем, ну вот не твое?
6: Я очень любила раньше МХК и историю. Теперь у нас уехали потрясающие учителя, которые их вели.
5: Но самое неприятное для тебя именно в том, что ушли классные учителя, да?
6: Ушли крутые учителя, и ушли мои любимые ученики из многих классов, просто уехали в другие страны, например.
2: Извини, пожалуйста, может, ты немного расскажешь нам про свой класс? Почему тебе кажется, что он такой разрозненный, и тебе сложно в нем?
6: Это тяжелая тема. Ну, там очень странные люди, которые странно себя ведут. Они как будто бы в них какая-то жестокость есть в некоторых людях, потому что они поддерживают какие-то странные вещи, которые не поддерживаю я.
2: Вот когда я учился в школе, мне кажется, что у нас тоже был очень разрозненный и странный класс, когда я был в 10 и в 11. И я просто не могу представить, что бы было, если бы добавился еще вот этот новый слой, который теперь есть, где еще на каком-то идеологическом уровне. Ну, то есть я и так конфликтовал со всеми почти учениками рядом. Если был бы такой серьезный еще конфликт, наверное, это было бы очень сложно. И ты молодец, мне кажется.
5: Ну да, ты знаешь, очень грустно, когда все это ложится на плечи детей, подростков, которые еще 100% не успели разобраться в этом всем, у них еще нет достаточного опыта, представления об этой жизни. И там, информации, во-первых, о том, что происходит, в полной мере как-то это осознать, мне кажется, в детском возрасте это очень сложно. И более того, как-то защитить свою позицию, когда кто-то с тобой не согласен в среде, ну, это суперсложная задача. Мне кажется, она не должна ложиться на плечи детей. Дети должны учиться и есть вообще конфеты, и переживать только из-за своего ЕГЭ, и все.
2: А мне кажется, в этом возрасте дети еще бывает, что транслируют позиции своих родителей.
7: Угу. Это очень большая проблема, да. Это все зависит от семьи очень часто. Это ужасно. А я хотела спросить у вас...
5: Ну да, по сути, неоткуда больше брать информацию, неоткуда больше брать мнение, жизненный опыт, потому что я просто помню себя в том же возрасте, хотя я была такая, знаешь, продвинутая девочка, я уже там что-то писала, какие-то песни, давала какие-то интервью, но это все равно был ребенок, который... пытается сложить свое мнение из того, что он слышит в школе, из того, что он слышит от родителей. Где-то я допускала какие-то там совсем глобальные ошибки, и сейчас смотрю какие-то эти старые интервью и думаю, господи, боже мой, Лиза, как ты могла вообще такое сказать? То есть это уже очень далеко ушло от того, что я сейчас сформулировала для себя сама. Ну да, наверное, не стоит обижаться и... Мне кажется, еще рано разочаровываться в людях и в том, как устроен человек, потому что пока что, правда, все транслируют то, что они слышат, и очень много вообще во всем мире сейчас страха, напряжения.
2: Можно я прошу пример просто? Что самое... Ну, что кринжовое из старого ты можешь вспомнить?
5: Ведь, ну, там такой кринж, который, как бы, знаешь, скажешь, и потом...
2: И потом тебя...
5: И потом тебя закинселят просто.
2: Ну, ладно.
5: Например, меня могли привлекать какие-то личности, про которые уже впоследствии я узнала... Такие страшные вещи, и непонятно, как можно было говорить про них что-то хорошее, какие-то блогеры, еще кто-то. Ну и как бы это для всех очевидно, все знают этого человека как вот такого. Но мне было 16 лет, и я там видела только одну какую-то картину. И вообще я в этом возрасте познавала весь мир через мемы.
2: Через нос.
5: Нет, знаешь, через мемы я могла знать, шутить про человека, где-то в интервью что-то сказать, но я ни разу не смотрела его интервью, я ни разу не смотрела никакие его видео, я просто где-то в мемах что-то про него услышала. Слышу звон, не знаю, где он. Если бы я поставила цель себя завалить и уничтожить как медийную личность...
2: Ну, разве что ты можешь поставить такую цель.
5: Села в Google... Полчаса погуглила, заскриншотила, все, у человека нет карьеры. Мне кажется так. Но, с другой стороны, мы все преувеличиваем свои какие-то провалы и драму, и накал. И в целом я могу легко ответить там за все, что было. Ну, самый главный ответ, блин, мне было 15 лет. Как, у меня не было мозга пока что особо.
2: Какое интервью?
5: Ну да. Ты что-то, кажется, начинала говорить, а мы тебя перебили.
7: Было ли у вас... такое, что у вас класс раньше был очень дружный, а потом стал уже недружный? Или у вас как-то по-другому?
5: У меня было такое, и это было связано с тем, что сменился преподаватель. Подростки как-то так себя чувствуют самостоятельно, и никто, мне кажется, в этом возрасте не признает.

0: четче подбиться к руководству и ко всем бумажкам и прочим.
1: Ты знаешь, а мне кажется, есть еще такой тип учителей, которые пытаются стравить детей друг с другом и сделать их пребывание в школе максимально,
0: это мой любимый тип учителей,
1: максимально неприятным, некомфортным, и чтобы они потом всю жизнь, знаешь, вспоминали
0: бои учеников.
1: И чтобы они потом потратили на сеансе у психолога много тысяч рублей или там евро, я не знаю.
0: То есть это сговор такой?
1: Мне иногда кажется, что да, просто я по-другому уже, как взрослый человек, вспоминая какие-то слова, поступки учителей, я не могу понять, как это могло прийти в голову здоровому, взрослому человеку.
0: А злому может прийти?
1: Ну, зачем тогда он стал учителем, если он так ненавидит детей и такое испытывает к ним злость?
2: Угу. На самом деле, именно вот такой вопрос у меня передо мной постоянно. Зачем он стал учителем, если он так ненавидит детей? Это правда.
1: Ну да.
0: Вы с детьми-то общались хоть раз?
1: По душам.
0: По душам. С малышом по душам.
2: У меня была учительница по литературе, которая говорила: ну вот, пожалуйста, расскажите, что вы думаете об этом. Слушала одно слово, и все такое: нет, все, это ты брехню какую-то говоришь, чушь, не надо, замолчи, пожалуйста. Вот, пожалуйста, скажи вот Денис или что-то такое.
1: Были, и это литература, где тебя, казалось бы, должны учить вот вообще-то мыслить, свою позицию доказывать через аргументы, даже если это спорная и неоднозначная позиция. Я помню, как я сильно полюбила литературу и просто супер сильно прокачала свой скилл в написании всех этих литературных экзаменов, сочинений, когда поступила вот в эту классную школу, и там был такой классный препод по литературе. Можно было говорить любое мнение. А ты же подросток, тебе там 15-16 лет, у тебя такой протест, все говорят, что Пушкин — это великий писатель, а у тебя мысли, что бывает, ты и получше, и вообще все. И он никогда против этого не бастовал. Он говорит: пожалуйста, докажи мне, что кого ты там читаешь, Коэльо, давай. Но ты мне только аргументируй это, приведи примеры, сформулируй свою позицию. И если тебе удается, пожалуйста.
0: Я помню, как я один раз написал сочинение, написал, ну что, я, что мне кажется, я прочитал. И учитель сказал, типа: ты вообще то читал? Там вот, я же говорю, я же рассказывала, как там все. И она сказала: ну, это, конечно, я после этого перестал учить литературу. И так произошло почти со всеми предметами.
1: И ты знаешь, удивительно об этом думать, когда ты сам каким-то образом уже имеешь опыт написания произведений, каких-то стихов, песен, и я понимаю, насколько это в целом, вот этот литературный текст, какой это живой организм, насколько по-разному он раскроется в глазах каждого читателя, и я никогда в жизни не претендовала, например, на то, что я лучше всех знаю, даже что в моей песне написано, потому что у всех свой бэкграунд, у всех свой опыт, и эти персонажи, я стараюсь их делать как можно более сложными, интересными, какими-то живыми. Uh-huh. И какое здесь может быть одно мнение? Особенно в таких произведениях, понимаешь, как «Мастер и Маргарита», «Война и мир», где вот столько вот страниц, вот столько вот персонажей, и на это можно посмотреть все очень по-разному.
0: Знаешь, что мне кажется еще интересное? Что обычно человек, который пишет песни, никогда и не претендует на то, чтобы это каким-то одним боком воспринималось у слушателей.
1: Ну, ты знаешь, ведь бывает такое.
0: Ну, бывает, но это редко.
1: Особенно, мне кажется, это с возрастом у авторов появляется, что «да вы не поняли, я же имел в виду здесь вот это».
0: Это только у Михалкова.
1: Но меня это всегда удивляет. Да какая разница, что... А вы не поняли. Какая разница, что ты там имел в виду, если ты написал вот это. А я писала песню, если бы мне платили каждый раз, но я имела в виду там такое, как психологизм, как у Достоевского, как... Да какая разница, что ты там себе напридумывала вообще и возомнила про свою песню, если ты написала, если мне платили каждый раз. Это я не в обиду на эту
0: себе.
1: Песню.
0: Это я не в обиду себе.
1: Это я не в укор себе. Ну просто меня очень удивляет, когда авторы недовольны, как ты прочитал. Так ты лучше будь недоволен тем, как ты написал.
0: Золотые слова. Мне кажется, нам надо попрощаться уже.
1: Да, я надеюсь, что мы хоть немножко тебе подняли настроение. Мы не очень любим давать какие-то советы, практические рекомендации, потому
0: что
1: мы мало в чем специалисты.

0: специализируемся в этой жизни. Мы не такие уж профессионалы в этом всем, но я надеюсь, что хотя бы ты с нами хорошо провела время.
1: Абсолютно точно, 100%.
2: Здорово.
1: Я вас очень люблю.
2: Спасибо.
0: Спасибо
2: очень
0: большое, люблю. Тогда пока.
2: Пока. Я, например, умею делать подливку.
0: Да, Витя делает шикарную подливку для фрикаделек, для мяса. Ну, такая базовая, вот эта томатная, сливочная.
2: Но она совершенно не базовая.
0: Ну, Витя, ты знаешь, вот это просто такой распространенный тип, но в такую вкусную, как у тебя, я не ела ни у кого. И даже профессиональная...
2: Клянешься?
0: Да, вот профессиональная повариха же нам тут приготовила, попросила я сделать вот с такой томатной подливкой. Вообще не то. Я написала, все, давайте без подливки больше. Сами разберемся без вас. Вить, есть загадка. Вот ты знаешь, что общего у частушек и блюза?
2: Что это народная музыка?
0: Абсолютно правильно. Угу. Знаешь, почему я спрашиваю? Дело в том, что ребята из синхронизации решили поддержать наш первый видеовыпуск. И я с радостью делюсь со всеми слушателями полезнейшей информацией про их курсы. Вообще синхронизация – это такая онлайн-школа. У них очень много курсов на самые разные темы. Мне больше всего нравится «Как понимать музыку». Очень полезный, классный курс. Еще есть курсы по психологии, искусствоведению и чего там вообще только нет. В курсах есть игровые механики, которые позволяют учиться и развлекаться одновременно.
2: И вообще, насколько я знаю, можно купить любой отдельный курс или оформить подписку сразу на все курсы, там, по-моему, на 100.
0: По-моему, ведь да. Но главное это, что все курсы составляют эксперты, а не абы кто.
2: Согласен.
0: И супер новость. До 10 сентября в синхронизации проходит акция Back to School. И на все курсы, и на подписку действуют скидки. А по промокоду «Монеточка» у вас будет еще и дополнительная скидка 15%, которая суммируется с остальными скидками. Получается, годовой доступ ко всем курсам с суммарной скидкой 65% можно получить за 12600 вместо 36 тысяч.
2: Может быть, ты уже успела посмотреть какие-то курсы, которые тебе понравились?
0: Да, например, курс «Кино глазами режиссеров», на котором рассказывают, почему у Тарантино много насилия, а у Тарковского все молчат.
2: Интересно.
0: Если знаете ответ, напишите в комментариях.
2: Подробности в описании эпизода.
3: Привет, меня зовут Руслан, мне 16 лет, я из Ростовской области, и одна из немногих причин, по которой я не хочу возвращаться в школу, это введение в школу школьной формы. И слава богу, что это хотя бы просто черная жилетка, а не полный комплект из каких-нибудь серых обдрыстанных штанов, которые нам покупали в 4 классе, например. Вот. И то, что у нас уволил классный руководитель, который у нас был на протяжении 5 лет, с которым мы стали очень близкими, родными, и теперь у нас будет новый, ничего не имею против него, но как будто вырвали какой-то участок из моей жизни, и теперь я 11 класс буду заканчивать без своего прежнего классного руководителя. И у меня вопрос. Была ли у вас в школе школьная форма? Как вы боролись ли вы с этим? Или просто смирились и одевались как нужно? Или пытались что-нибудь скреативничать?
2: Я начну сначала. Учился я в 90-х. Тогда школьной формы практически нигде не было. Ну, то есть, как только, мне кажется, распался Союз, все сразу просто отказались от школьной формы, потому что пионеры, да, они только ходили все в этой синей форме, вот. И у нас ее долгое время не было. Учился я в первой гимназии, и в какой-то момент мэр там, все они, короче, начали давить немножко на школу, что типа вы первая гимназия. Короче, они решили, что надо вводить business casual, как они это называли.
0: И бедные ульяновские детки залезли в переводчик.
2: В общем, первое время все как-то... Ну, она была необязательная, и кто во что гораст ходил. И потом, когда я уже переходил в 10-11 класс, вдруг неожиданно они уже решили ввести обязательную школьную форму. Угу. То есть костюм тройка, или как там они это называли, жилетка, пиджак и брюки. И мне так эта идея не нравилась, что я просыпался в течение 2 лет за полчаса до того, как дежурные приходили в школу, потому что на входе проверяли дежурную в школе, кто в форме или кто нет. Если ты был не в форме, они просто писали тебе в дневник и отправляли домой. А так как я приходил за полчаса до этого, я не знаю, что мной руководило, это был достаточно агрессивный маркетинг с моей стороны. Проходил в школу, вставал у расписания в то место, где все люди проходили. То есть дежурные должны были зайти с другого входа и проходили через это место вниз к своему посту. Я не знаю, мне казалось это абсурдным и смешным, что я проходил туда без формы, но когда они проходили мимо меня, так как они были не на посту, и я не, теоретически как бы не проходил через их пост, меня никто не записывал, не отправлял домой, и я каждый день ходил без формы. Представляешь, в течение 2 лет это канала.
0: Почему для тебя было так важно ни за что не надеть эту форму?
2: Не знаю, в то время, мне кажется, очень много субкультурность влияла вообще на детей. То есть были в наше время панки, гопники, вот это вот все, рэперы и вот эта вот вся тема. Это сейчас кажется очень смешным, потому что...
0: Так ты ведь кем был из них?
2: Я был...
0: Рэпером?
2: Нет. Но я одевался как такой, как скейтер, типа, да. И мне кажется, людям, вот детям было очень важно как бы именно с той группой из какой-то себя идентифицировать. В общем, когда я приходил без формы, конечно, вся школа же видела, что там есть 3-4 человека, которые ходят без формы каждый день. Угу. И директор ругался на них. И как-то раз, я помню, когда уже год прошел почти, он проходил сам на этот пост, он иногда стоял внизу, там он прошел такой, смотрит, что я не в форме. Доброе утро. Он, то есть, показалось мне в тот момент, что он как-то уважительно отнесся к моему вот этому небольшому хаслу, что я, несмотря на все запреты, прихожу не в форме. И прихожу так рано, что раньше, типа, всех людей, что он подумал, что ладно, если ты считаешь, что это того стоит, то как бы делай, что считаешь.
0: Ты уже получаешь свое наказание, ты реально каждый день на полчаса раньше всех встаешь, как тю-тю.
2: В общем, вот такая история.
0: А у нас в первой школе была форма, и ты знаешь, удивительно, ее всегда так старательно родители выбирали среди нескольких вариантов, и они так старались подбирать красивые цвета, фасоны. Правда, я помню, у нас была такая, знаешь, розовенькая с сереньким, вроде красивая, но почему-то под конец года это все равно в моих глазах превращалось в самую уродливую вещь на свете, и это никогда не воспринималось как какая-то красивая одежда. Но я помню, что в какой-то момент, пообщавшись с одноклассниками побольше про эту форму, поняла, в чем ее смысл, и что, в принципе, мне кажется, во многих школах это очень актуальная штука, потому что это уравнивает детей хоть в чем-то. И я помню, в то время у нас такое... Ну, или, может, это конкретно у меня в школе.
2: А детей нужно уравнивать?
0: Ты знаешь, вот я говорю, что у меня в... Потом я уже... Ну, расскажу дальше.
2: Давай.
0: Я просто помню, в то время, например, начали появляться эти телефоны без кнопок, сенсорные телефоны. И столько времени прошло, но я всегда буду помнить, какая именно девочка принесла в наш класс первый телефон без кнопок, и все там этим стилусом, стиком, как это называется?
2: Стилус.
0: Стилусом у нее просили потыкать, поводить по этому сенсорному телефону. Потом еще кто-то себе такое, нетбук, у кого-то еще что-то, у кого-то какие-то ботинки еще. И... почему-то дети очень любили понтоваться всем этим, что у них есть, что они могут позволить себе одежду, и очень некомфортно себя в этом всем чувствовали ребята, которым нечего принести крутого в школу, и они не могут соревноваться в этом смысле, и, может быть, в таких ситуациях форма имеет и положительное влияние, потому что вы не отвлекаетесь на то, какие вы все бедные, богатые, и тогда у нас не было какого-то там, знаешь, секонд-хенд, этого не было всего в моде, то есть секонд-хенд было просто одежда для тех, у кого нет денег, все, это не как сейчас. И как-то в тот момент я почувствовала, что в этом есть что-то очень правильное, и то, что помогает нам не отвлекаться и меньше хейтить друг друга.
2: Я понимаю. Вообще, наверное, стоит спросить у Руслана, а ты сам-то почему не хочешь носить форму?
0: Или, может быть, ты хочешь носить форму, ты же нам не рассказал. Расскажи, как у тебя с этим обстоят дела?
4: Тем, что мне не нравится форма школьная, тем, что она как бы заставляет всех выглядеть одинаково. И вот у меня мнение противоположное Лизиному немножко в этом вопросе. Но смотря какая у нас будет в школе форма, это будет просто черная жилетка. Я даже рад тому, что не полностью мы будем выглядеть как...
2: А все остальное, что должно быть...
4: Ну, я думаю, что если будет черная жилетка, то она подразумевает под собой обязательно рубашку белую. Но я в рубашках всегда не очень люблю ходить. Я обычно зимой в свитерах хожу каких-нибудь, поэтому мне будет не очень
5: комфортно. У тебя очень красивый свитер.
4: Спасибо.
0: Слушай, а нельзя свитер под жилетку надеть? Или это уже будет очень жарко? Или какую-нибудь водолазку, или футболку?
2: Они не сочетаются.
0: Кстати, кто не знал, в нашей семье Витя отвечает за стиль, моду, одежду, фактуры, текстуры и цвета.
2: За это ответственен Андрей Криничный, мой друг из школы, и моя мама. Это они больше. На самом деле в школе мне достаточно пофиг было сначала вообще, что носить, и это мне особо не интересовало.
0: Ну, моя самая любимая история из Витиного детства – это история про то, как мама связала ему свитер, как у Курта Кобейна. Где-то ты, видимо, увидел, в журнале, может?
2: Нет, ты две истории перепутала. Вернее, совместила. Это я помню, когда только я в седьмой класс перешел. Я не знаю, почему так работала мода в 99-98 году, как бы Нирваны уже давно как бы не было, но это все еще было очень модно и очень классно считалось. И она меня пыталась одевать как Курта Кобейна и давала такой совет: мама, ты вот этот рюкзачок носи на одном плече, на двух не надо. Я помню, она мне говорила, что на одном плече классно носить, а на двух не очень.
0: А мне наоборот другая говорит: Лиза, будет сколиоз. И я говорю: мама, я хочу носить в школу сумку. У нас все девочки ходят с сумками, никто уже не носит эти рюкзаки с Гарфилдами, с этими мультяшками. Все носят уже сумку из взрослого отдела. Она говорила: нет, Лиза, спина искривится.
2: Сумку из мясного
0: отдела.
2: Нужно
0: вот так вот носить, вот так вот этот рюкзачок. Но иногда, когда мало уроков, мне разрешали взять сумку, и это был супер день, это была победа. Ну так что, какое мы решение принимаем, какой мы даем совет?
2: Ты можешь, например, посмотреть лукбуки типа японского такого журнала BIMS, он называется BIMS, и там очень много классных колледжных таких луков, связанных с деловой одеждой. Или, например, Ralph Lauren, они очень известны, ну как они стилизуют и подбирают луки для вот своих моделей, и у них очень круто вот это все работает. Вот. Если тебе нравится что-то, например, более футуристичное, то можно найти что-то и такое в деловом стиле. Тоже есть очень много классных брендов. Мне кажется, очень можно вдохновиться кучей всего. И при этом, мне кажется, нося костюм, можно выглядеть и как панк, и как, я не знаю, как студент Гарварда, и как японец, и как кто угодно вообще. То есть очень много японец.
0: И как охранник в пятерочке тоже можно. Вот у меня в классе только такие учились.
2: Что меня научила одежда за это время, что неважно, сама одежда, она не важна как бы. Важно то, как ты ее можешь стилизовать, в общем. То есть, по сути, человек, наверное...
0: Нет плохой одежды.
2: Нет плохой
0: одежды.
2: Есть
0: человек, который не разобрался с тем, как ее носить.
2: Да, согласен.
0: И даже, вот, например, рубашка. Белая рубашка. Под моим окном.
2: Блаженная белая рубашка.
0: Белая рубашка. У меня сразу в голове 10 разных рубашек. Некоторые из них мне идут абсолютно, некоторые из них меня...
2: Некоторые поют.
0: Некоторые меня очень сильно испортят. Я с тобой ведь абсолютно согласна. Очень крутой совет.
2: Хорошо, ладно. Я приму.
0: Слушайте, а знаете еще, я сразу что вспомнила? Ну, это не в тему. Ничего?
2: Нет.
0: Или, может, ты хотел ответить? У вас свой вайб. Я просто чувствую себя лишним.
4: Не, говори.
0: Я просто вспомнила, что я перешла вот в эту умную типа школу, и у нас в Екатеринбурге было две в тот момент школы с самыми крутыми показателями по ЕГЭ, по олимпиадам. Первая — это наш, ну, моя школа, и вторая — девятая гимназия. И мы все время как-то, знаешь, опережали друг друга, чтобы быть номер один вообще в регионе, на Урале в тот момент. И я помню, что их школа была все в форме, низ, верх, рубашки, все абсолютно, как ты говоришь.
2: Они как из фильма, из того, где они заходят под музыку, шагая из нулевых.
0: Ну да, такие супер аристократы, никаких отклонений от нормы, все причесанные, прилизанные, и у них была такая красивая
2: семья
0: школа.
2: Вампиров.
0: И наша была школа, где половина детей с красными волосами, половина с синими волосами.
2: Половина без волос.
0: Половина без волос. Какие-то у всех драные свитера. Этот оделся в аниме, этот фури, этот год, этот эмо.
2: Этот просто Юрий.
0: И я помню вот это противостояние. Они в своей форме, и мы, такие панки, хулиганы. И я, конечно, очень круто себя чувствовала вот именно на своей стороне. И в целом это очень повлияло на мое отношение к себе. Мне кажется, у меня до сих пор нет столько уверенности, потому что я больше не учусь в этом классе. Можно было носить все, что угодно. Я абсолютно перестала краситься, волосы красить. Хотя до этого я красила волосы в 9-8 классе. Я прям, знаешь, просто такой темно-каштановый цвет обязательно каждое утро выпрямляла их, чтобы, не дай бог, нигде ни одного завиточка. Макияж, все, стрелки, брови, все прокрашено. И меня очень расслабила школа, где всем было пофиг на то, как кто выглядит.
2: Может быть, ты нам опишешь лук, в котором ты собираешься пойти на 1 сентября?
4: Я еще не придумал.
2: Ну, давай представим, пофантазируем.
4: Наверное, это будут классические черные брюки, белая рубашка и черная жилетка, которую нужно было как школьную форму.
2: Может быть, ты как-то интересно повяжешь галстук.
0: Или не заправишь рубашку, чтобы она торчала снизу. Или это уже не круто, или это...
4: Я думал, насчет этого у нас еще должны быть значки с эмблемой нашей школы. И я подумал, что можно еще вокруг этого значка повесить другие всякие разные с изображениями любимых моих героев всяких.
2: Да, это было бы супер.
0: Скажи честно, меня ты повесишь там где-нибудь среди всех?
4: Если найду твой значок где-нибудь в интернете, то я обязательно куплю.
0: Спасибо.
2: Спасибо, что записал нам сообщение.
4: Спасибо, что позвали. Мне понравилось.
0: Я подозреваю, что если бы мне попался хоть один хороший учитель по математике, я бы стала, возможно, неплохим математиком. Или как-то бы это вообще задействовало в своей жизни, этот предмет. Потому что однажды в жизни мне попался хороший учитель по химии. Ни до, ни после я выше тройки ничего по химии не получала. Я, если что, была троечница, я это не скрываю. У меня в аттестате даже есть пару троечек. Но эти 1.5-2 года у меня вела классная учительница по химии. Она только пришла в школу, и она была, знаешь, еще супер заряжена. Она еще не устала от всех этих бумажек и каких-то там учительских проблем и разборок. И она на этом подъеме пришла с какими-то своими вот этими склянками, этими штучками, химическими какими-то препаратами, приспособлениями.
2: И начала варить меф.
0: Да это мы вырежем из детского подкаста. И она, знаешь, мы будем через эксперименты, мы с вами не будем смотреть эти учебники, мы будем по-крутому, мы все поймем. И я как начала разбираться в химии, я понимала, что она там старается, иногда перебарщивает, но мне было так приятно, что она открыта, что она не злая, что она не оценивает нас строго и действительно хочет, чтобы мы поняли и заинтересовались. И Витя, я поняла все эти формулы, я начала писать гениально все контрольные, начала там писать даже уже на олимпиаду, и однажды мою маму вызвали в школу. Представляешь? Сказали, обязательно приходите на собрание, будет там важный момент. Вот она пришла на собрание, заходит учительница по химии и говорит, где мама Лизы Гордымовой? Встаньте. Мама встает, готовая по привычке, что сейчас опять будут ругать.
2: Порось.
0: Ну да, я была немножечко такая проблемная девочка в плане поведения в основном. Непослушная девочка я была.
2: Ты сейчас.
0: И вот эта мама встает, вся уже побледнела заранее, вся уже вспотела. И учительница говорит: я хотела посмотреть в глаза маме Лизы Гордымовой и сказать ей спасибо за ее дочь. Потом она ушла, сменилась опять учительница, которая это все неинтересно, нафиг не нужно. Ей это скучно, она уже 100 раз это все говорила, ей 101-й раз это неинтересно. Все! Мои гениальные знания химии испарились и так и до сих пор не вернулись ко мне.
2: Вот у меня вот была абсолютно такая же история. Мама пришла с родительского собрания и сказала: Витя, а меня почему учитель по физике похвалил?
0: Еще что-то тебе хотела сказать. Сейчас. А, про музыкальную школу. Не рискну говорить, что я единственная, но я точно одна из очень-очень немногих. Других таких я не знаю, кто после бы музыкальной школы не сжег ноты, не выкинул бы синтезатор,
2: пианино. Не отрубил
0: бы
2: пальцы.
0: Ну да, то есть настолько травматичный был опыт, у нас были достаточно строгие преподаватели, потому что уже знаешь такое, типа с заявкой на конкурсы, уже из этой школы поступали детки в консерваторию.
2: Вот я тоже не понимаю этого, если честно, вот реально, мне так нравилась музыка, но потом я долгое время не мог подойти к фортепиано. Мне кажется, мне так музыка нравилась, что я стал вообще другими инструментами даже увлекаться, лишь бы вообще музыкой заниматься.
0: Во избежание пианино.
2: Да.
0: Ну, это вообще какая-то проблема, потому что этот опыт у всех одинаковый. Я помню, для прикола сняла видео в ТикТок про свою учительницу фортепиано. Это была жесткая женщина, она могла там по пальцам, линеечкой маленько шлепнуть и очень неприятные слова выбрать, и довести ребенка до слез и до истерики, и вообще до всего чего угодно. И я выложила с ее конкретными фразами, и людям это так понравилось, это так разошлось, и я снимала потом вторую часть, потому что я узнала о том, что это супер распространенная проблема, и единственное, что мне помогло избежать ненависти к музыке навсегда, это то, что я стала настолько плохо учиться с этой строгой учительницей, у которой учились все консерваторские детки, что мне начали ставить только двойки, и она от меня отказалась, как от никудышной, нереальной, ужасной ученицы. И тогда меня перевели к той ученице, которая берет всех подкидышей, кого выгнали. И...
2: Я просто такие лица делаю.
0: И у той учительницы был такой принцип: Лиза, нам надо сыграть экзамен на троечку. Давай не будем брать Моцарта, Баха, давай возьмем, что тебе нравится.
2: Шафутинского.
0: Я, конечно, знаешь, «Сумерки», давайте сыграем из «Сумерек», пожалуйста, там такая, там это лучше, чем Моцарт, 100 раз мы должны это. Ладно, как скажешь. Я помню, там из «Крестного отца» и мы играли еще что-то.
2: Ну, из «Крестного отца» очень красивая музыка.
0: Ну да, но она была как бы не по программе, поэтому за нее не ставили 5-ку, за нее ставили 3-ку, 4-ку. Но ты знаешь, это мне помогло настолько сильно полюбить ее.
2: Этого не было.
0: А я играю второй голос.
2: Так и что?
0: Там, я же помню все партии.
2: И что ты полюбила?
0: На 10 пальцев же знаю эту мелодию разложенную. И именно благодаря ее очень принимающему, расслабленному, человому подходу, я до сих пор люблю играть на пианино. Это все благодаря ей. И потом она рассказывала моей маме, что та учительница первая.
2: С ума сошла.
0: Что она всем говорит: а знаете, Лиза Монеточка, это моя ученица. Это я ведь... И говорит, мне так обидно. Это ведь я учила Лизу играть. Это же она уже со мной заканчивала музыкальную школу. И это правда. То есть вот строгий такой консервативный подход меня просто вымораживал. Я очень много плакала. Но это было ужасно. И я считаю, что так с детьми нельзя поступать и здесь, в Европе. Вообще.
2: За такое сажают.
0: За такое сажают, реально.
2: Тогда послушаем еще одного ребенка.
0: Давай. А потом подумаем о том, как нам открыть здесь, в Литве, музыкальную школу, которая будет реально полезной для тех, кто хочет быть профессионалом, и для тех, кто хочет просто хорошо проводить время и развиваться всесторонне.
2: Это когда ты решила?
0: Сейчас.
5: Привет, я Маргарита, мне 15, я из города Минска, и в этом году я закончила 9 класс, и это был самый сложный год из всей моей школьной жизни. И я считаю, что большая вина лежит на учителях, потому что учителя старой закалки, и они достаточно часто кричат на детей, пытаются установить свои правила, свои устои, донести что-то не тем путем, которым должны. они очень часто нагнетают из-за того, что в этом году я сдавала экзамены. Они нагнетали постоянно. У меня из-за этого вырабатывался очень сильный стресс. Я плакала по ночам. Было очень страшно. Сами экзамены прошли достаточно легко. Но то, как прошел год, не передать словами. И я еще не хочу сейчас возвращаться в школу, потому что я очень боюсь, что вернется вся тревожность, недосып и страх получить плохую оценку, страх не выполнить какое-то домашнее задание, и это самое страшное.
0: Может, пока настраиваем микрофон, принесешь мне бутербродик с сыром?
2: С тефтелей. С сыром?
0: Хлеб, сыр. И в микроволновку на полторы минутки. На минутку.
2: Хлеб, сыр и тефтели.
6: А закончилась компа, да?
0: Спасибо. Прости, пожалуйста, мы уже все, почти что здесь. Привет!
5: Привет!
2: Может быть, у тебя есть какой-то конкретный случай, который с тобой происходил, который тебе запомнился, который отложил, так скажем, неприятные воспоминания в твою душу прекрасную?
5: Вот. О, да, такое есть. Возможно, вот с учительницей истории она была очень несправедлива ко мне. Я всегда ей помогала, ходила с ней на исторические конкурсы разные. Mm-hmm. И в один момент, когда я стала перенагружена подготовкой к экзаменам, к дополнительным моим занятиям вне школы, я сказала, что больше не могу в этом участвовать. Она на меня сильно обозлилась, mm-hmm. порой занижала оценки, и вот... Такое поведение, правда, неправильное, и учителя не понимают, что же они сделали такого, что их не уважают ученики.
0: Вы знаете, мне интересно, эти учителя такие именно из-за того, что их по-другому учили в институте, у них другие какие-то взгляды на жизнь... потому что они из другого времени, или они просто со временем стали такими, может быть, когда они только поступали на свою работу, они тоже были креативными, энергичными, принимающими, так стремились понять детей, потом со временем с ними случилось, ну, вот такие вот перемены случились, потому что у меня есть друзья-учителя, и те из них, кто работает в обычной школе, действительно очень сильно жалуются, и все приходят такие заряженные, с какими-то новыми методиками, знаешь, там, помимо пединститута еще дополнительно что-то изучают, чтобы это все применять, и тут они сталкиваются с родителями, которым это не надо, с учителями, руководством своим, которым это не надо, с учениками, которым это не надо. И, ну, например, моя подружка недавно просто уволилась, потому что она, ну, она не может так работать, она не может в себе найти столько...
2: сил.
0: Ну, не, знаешь, не то, что сил, просто у нее есть свои представления о том, как это должно быть, знаешь, так, как их учили этому в институте, так, как это написано в этих книгах, так, как это рекомендуют современные специалисты, и она просто не согласна, как бы, по реальным стандартам работать, которые у нее в школе есть.
2: Ну, мне кажется, что... что действительно за последнее время, возможно, школы испытывают... какое-то давление, и они как бы должны, наверное, отчитываться, сдавать вот эти вот, выходить, делать фотографии, там, знаешь, какие-то глупые, как есть вот эти вот арт, перформанс человека, я забыл, как его зовут, когда он под видом депутатов написал в школы, чтобы они вышли там с какими-то плакатами, типа «Мы русские», там вот это вот «С нами Бог» там или прочее. И мне кажется, что вот школы в первую очередь сейчас боятся вот этого, чтобы у них не урезали деньги, там не забрали финансы какие-то, и уже в последнюю где-то очередь думают о том, как учить вообще детей, чтобы им было интересно, и чтобы они были защищены от взрослых.
0: От себя. Ну, ты знаешь, мне кажется, что это в целом общая проблема, это не связано с каким-то конкретным временем, это в целом ну вот такая ситуация, и дети не имеют возможности здесь как бы выбрать. Хотя я помню, что у нас в школе однажды было такое. Настолько мы были недовольны нашей учительницей именно из-за оскорблений, из-за... ну, у нее было, знаете, какое самое главное оскорбление? Она никогда тебе не скажет: ты дурочка такая. Хотя и такое говорил, не, говорила, вру. И дурачок, и дурочка, все это было. Но самое жуткое для меня оскорбление почему-то было, когда она вместо того, чтобы называть тебя по имени, говорила: девочка. Человек резко забыл, как будто бы твое имя, и ты для него стала не Лиза и даже не Гордымова,
2: а девочка.
0: Ты, конечно, начинал делать то, что она говорит, ты начинал слушать, ты затыкался, но это не было, знаешь, из уважения, или ты понимал, что действительно надо помолчать. Это просто такой холодный пот, и ты чувствуешь себя пустым местом, и ты думаешь: господи, да как мне сейчас сесть, чтобы меня вообще не было видно, слышно, чтобы я вообще исчезла с этой земли, с этой планеты. Вот такое
2: ощущение. Я помню, меня как-то раз обозвали табуреткой на уроке литературы. Да.
0: Не, что ты
2: такое сделал? Она сказала: ты тупой, как табуретка. Сиди там и типа и молчи. Мне интересно, а вот тебя когда-нибудь выгоняли из класса?
0: Да, выгоняли. Вить, ты знаешь, из-за чего? У меня самое популярное замечание было в дневнике: жевала на уроке.
2: То есть ты советуешь тебя выгнать сейчас?
0: Да, я недавно нашла свой дневник. Ну, он как бы не терялся, он просто лежал, знаешь, вот в этой стопочке детских воспоминаний, рисунков, дневников, тетрадок.
2: Прям такая стопочка детские воспоминания.
0: Ну да, знаешь, мама хранит, и это в моменте как-то не очень интересно, а когда проходит лет 10, и ты открываешь это, и ты удивляешься тому, что там написано, и у меня дневник за 5-4 класс я смотрела, и там все исписано красной ручкой. Кидала карандаши, потеряла портфель, и еще там что-нибудь, ну какой-то вообще просто бред. Но я вот начала тебе рассказывать про эту учительницу, которая называла нас девочка-мальчик. Но это не самое худшее, что она делала. Хотя, как по мне, это было самым худшим. Просто у меня вот такой взгляд. И мы реально сговорились, там попросили родителей нас поддержать и попросили ее сместить и сдвинуть. Типа у нас, извините, на носу экзамены, а нас вместо того, чтобы учить, просто оскорбляют. И там была мотивация именно в том, что скоро экзамены, а мы не можем подготовиться. И действительно... Там подали какое-то то ли письмо, то ли где-то сказали на собрании, и нам поменяли учителя.
2: Здорово. Вы добились своего.
0: Да, ну, я не могу сказать, что пришла какая-то гениальная на ее место преподавательница, но она хотя бы себя адекватно вела, и кто хотел учиться, сдавать экзамены по математике, те это делали.
2: А президента вам поменяли?
0: Ведь, слушай, давай не будем.
2: Хорошо.
0: Что-то ты это, уже немножко того.
2: Слушай, блин, я что-то хотел спросить. Ну ладно.
0: Я хотела спросить, вернуться к нашей теме.
2: Вот я тоже хотела.
0: Потому что очень сложно понять, что делать в этой ситуации, и очень сложно придумать для себя какое-то решение в условиях такой ограниченности. Если бы со мной, честно я скажу так, это, наверное, не детям совет больше, а родителям, которые слушают, мне кажется, вот из всех тех психологических книжек, которые я читаю, современные книжки про родительство, вот ты знаешь, ведь как там написано везде, если вашего ребенка плохая школа, и он не хочет туда ходить, поменяйте школу.
2: Угу. Вот поменяйте ребенка.
0: Как ты к этому относишься? Потому что в моем детстве это было табу, и это было, знаешь, мы не можем сдаться. Ты сдашься, и ты всю жизнь потом будешь сдаваться, и ты будешь отовсюду бегать. И типа это слабый поступок, неправильный, мы так ни за что не делаем. Нужно разобраться, побороться и придумать, как в этих обстоятельствах стать типа лидером в классе или стать, чтобы тебе было комфортно сделать.
2: Мне кажется, у меня было 50 на 50, если ты у меня спрашиваешь. Мне кажется, мама одновременно была готова поменять школу, если бы я захотел. И в то же самое время она как бы такая всегда пропихивала где-то так чуть-чуть. Ну, может быть, ну, надо за себя постоять, надо сказать что-то им в ответ там или что-то. Как-то, в общем, свою позицию тоже озвучить.
0: Да, но ты знаешь, вот сейчас у меня уже есть убежденность, что когда дело доходит до крайностей, когда ни учителя, ни руководство школы не могут помочь, и ребенок очевидно страдает, то надо менять школу. И более того, я думаю, от этого зависит очень-очень много в дальнейшей жизни. И я очень советую всем родителям, всем ребятам, которые в доверительных отношениях с родителями и могут поговорить об этом, предложить такие варианты, найти какую-то школу в вашем городе, или даже вот как я училась, там были ребята реально из деревень, из поселков, они просто приехали и поступили на бюджет, и им было положено вот общежитие рядом с этой школой. Мне кажется, в классную школу дети идут с охотой, с удовольствием, и не могут дождаться 1 сентября. Но я просто знаю такие случаи, потому что у нас очень много друзей и родителей именно таких продвинутых, современных, которые тоже все там, знаешь, по последнему слову, вот это, знаешь, зумерское родительство, миллениальское. Так. И не слышала я такого, чтобы кто-то там не хотел ходить в школу. Когда школа подобрана с учетом интересов ребенка, они реально плачут, потому что они уже соскучились, и еще только июль, а им уже охота в эту школу скорее возвращаться.
2: Интересно это слушать. Я понимаю, когда слежу за тем, что ты говоришь, насколько для меня это просто странно звучит.
0: Да?
2: Ну да.
0: Ну, я не утверждаю, для меня это тоже какая-то крайность, и я бы не стала...
2: Нет, я не считаю, что это неправильно. Я, то есть, как бы, я просто понимаю, что мой организм как-то реагирует, ну...
0: Ты не согласен с этим?
2: Я согласен с этим, я просто не могу как-то в это поверить, что в школу можно ходить.
0: Вот да, тоже, я это просто вижу сейчас на примере своих друзей. Давай поговорим о том, что делать, когда ты вот уже в моменте, и тебе уже никуда не деться из этой ситуации. Учителя ведут себя некорректно, и ты... Ну вот ты сейчас здесь. Что делать в этой ситуации?
2: Я бы, наверное, вот давая совет себе, скажем, молодому, сказал бы так. Не надо, конечно, бояться. Ты правильно делаешь, что не боишься этих взрослых людей. И если тебе неприятно, надо им сказать, что тебе неприятно. Если ты считаешь, что нельзя говорить, что ты дурак, а это нельзя говорить в любых случаях, то есть как бы учитель вообще не должен позволять себе наверняка сказать «ты дурак». Ты должен сказать «вы не можете так говорить».
0: Угу.
2: Я скажу директору, что вы так сказали.
0: Всегда ли это безопасно? Так поступать.
2: А что небезопасного, например? Мне просто интересно, вот сейчас я, говоря это, не вижу ни одного небезопасного сценария развития. Вот. Я, конечно, понимаю, что ты наверняка только обозлишь еще больше этого человека на себя.
0: И испортишь себе остаток обучения в школе.
2: А как?
0: Ну, а думаешь, это приятно учиться в классе у преподавателя, который персонально на тебя бесится, и у него на тебя занос.
2: Ладно, скажем, ты хочешь сделать это деликатно, ты дожидаешься конца урока. Он говорит, ты дурак, ты ничего не отвечаешь. Ты киваешь головой. После конца урока ты как настоящий Дон Корлеоне подходишь к нему и говоришь, я считаю, что вы сделали неправильно, что сказали, что я дурак. Мне кажется, что учитель, ну, не должен так говорить ученику. Вот. Мне было неприятно. Мне было неприятно. Возможно, я был неправ. Там, чем я заслужил то, что вы меня так оскорбили?
0: Ты знаешь, перекладывая это все, там, допустим, на своего ребенка, я бы, конечно, хотела, чтобы мой ребенок умел так ответить в школе, на детской площадке, где угодно. Но с другой стороны, я абсолютно не хочу, чтобы мой ребенок этим занимался. Это должны решать взрослые люди.
2: Хорошо.
0: Если кто-то не в себе, если учитель сошел с ума, согласен, и начал обзывать с детьми, это не проблема ребенка. Наверное, самое главное помнить вот это. Это не твоя проблема, это не твоя вина. И если учитель позволяет себе оскорбления, грубости, ты вправе вообще никак это не решать, потому что ты ребенок, и ты не обязана вступать в противостояние с этим человеком. Он ведет себя некорректно, и ты здесь ни при чем.
2: То есть должны родители это
0: делать? Я считаю, что этим должны заниматься родители с учителями. Взрослые люди между собой решают, хорошо, вопрос, когда кто-то из них сходит с ума. Ребенок не должен лечить взрослую тетку.
2: Хорошо. Как ты считаешь, твои родители готовы... ну, что-то сказать учительнице твоей, а встать на твою сторону?
1: А они и говорили. У меня очень хорошие родители, мне очень повезло в том плане, что я часто прихожу со школы, практически каждый день я прихожу со школы и рассказываю, как прошел мой день, и если там что-то произошло, какой-то конфликт с одной из учительниц, я всегда рассказываю. И первое, что говорят мои родители, мама, папа, то, что, может, давай я поговорю с ними. Моя мама уже пару раз приходила в школу, пыталась разобраться с этим, и у нее получалось, правда. И это очень классно, мне очень повезло, но иногда я говорю, что не надо приходить, потому что и правда, иногда учитель может еще больше обозлиться на тебя, еще подпортить себе оценки и твой оставшийся учебный год, либо вообще оставшийся в школу.
0: Слушай, как здорово, что, во-первых, у тебя родители с таким пониманием к этому относятся и не оставляют тебя одну с этой проблемой. И, во-вторых, как здорово, что иногда ты чувствуешь в себе силы сама разобраться с этой ситуацией. Это тоже очень круто. Но главное, никогда не думай о том, что если учитель портит тебе оценки и мешает жить, это значит, что ты неправильно сказала, что ты не до конца себя защитила, что ты не слишком хитро сманипулировала. Нет, это просто потому, что учитель ведет себя некорректно, по каким причинам, Бог его знает.
2: Как ты думаешь, на данный момент ты уже больше находишься в безопасности от таких случаев, или они все-таки еще возможны, и у тебя есть какое-то напряженное общение с какими-то учителями?
1: Ну, в основном я в хороших отношениях со всеми учителями.
6: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
7: А поговоришь что-нибудь? О, все, зашибись.
8: Ну что, хлопнем?
7: Хлопнем. 3, 2, 1. Оп.
9: Антивоенная музыка.
10: Антивоенная музыка.
11: Идет армия, рвет нас.
9: Антивоенная музыка.
12: Тихо, не помеха, 4 стены.
13: Антивоенная музыка.
14: Спит большая страна.
9: Антивоенная. Антивоенная музыка.
13: Антивоенная музыка. Всем привет! Это подкаст «Антивоенная музыка». Меня зовут Аня Веленская, а со мной тут еще один человек, и это...
7: Да, меня зовут Максим Заговора. Ну как с тобой? На другом конце света.
13: Так получается, что так. Прям на разных континентах. Но это не мешает нам записывать наш подкаст. Также нам не мешает его записывать то, что его посчитал нежелательным какой-то неизвестный госорган. Меня люди в Инстаграме спрашивают, влияет ли это как-то на прослушивание нашего подкаста и на наше настроение. Вот что мне им ответить?
7: На наше настроение, мне кажется, это не влияет никак. А насколько это повлияет на прослушивание, зависит от них. Можешь им так и передать. Зависит от вас. Если вы продолжаете слушать, значит, не влияет.
13: Короче говоря, не получилось ни у какого неизвестного госоргана ничего там запретить, там, по-моему, все открывается. Это, видимо, какая-то номинальная история, потому что название у нас такое — антивоенная музыка. Я, кстати, успела уже обсудить это с моими подписчиками в Инстаграме по поводу того, могли ли мы заранее знать, что так будет, называя подкаст таким провокационным способом. И вообще такое словосочетание — антивоенная музыка. Опасно. Нужно довольно срочно это дело запретить, как мне кажется. Но это не единственная тема, которую мы обсуждали в Инстаграме с моими подписчиками, которая меня очень сильно разволновала. И вот здесь я хотела сделать плавную подводку к теме нашего сегодняшнего подкаста. Я вот уже больше 2 лет в эмиграции, и поэтому как дела в России, и как там себя чувствуют люди, и как меняется страна в связи с войной, я узнаю только по каким-то косвенным источникам, по репортажам, фотографиям, видеоматериалам и словам знакомых, поэтому имею об этом достаточно такое вот неточное представление. И вот как-то поделилась я своими мыслями о том, что, как мне кажется, происходит в России, и столкнулась я с тем, что мне мои подписчики написали, что вот вы даже не представляете, какая именно там атмосфера, и то, что вы пишете, что все относительно нормально, что плохо только там, куда пришла война, или в тех сообществах, где есть диссиденты, которые подвергаются опасности и репрессиям. А во всей остальной России, мол, я написала, все относительно нормально. Они написали, что это не так, и довольно сильно опечалились. Мы с ними много это обсуждали. И представляешь, я вот наоборот всегда думала, что люди в России думают, что иммигранты думают, что в России как-то плохо, что ли. Вот. А здесь я столкнулась с тем, что люди написали, почему вы думаете, что все так безоблачно? Что это тут такое вы написали? И мы достаточно долго это обсуждали, представляешь?
7: Это интересно. Ну, опять же, я Почему-то мне кажется, что даже если ты обсуждала это с несколькими людьми, то у каждого из них все равно своя картина и России, и окружающей его действительности. И большой вопрос, существует ли сейчас какая-то единая Россия, без кавычек, да, без партийной принадлежности, а реальная единая Россия, в которой происходит что-то единое.
13: Абсолютно точно. Это даже невозможно себе представить. То количество информационных пузырей, социальных слоев, людей разных профессий, взглядов, которые сейчас живут в России, наверное, у каждого из них будет свое о ней представление. Но, ты знаешь, вот тот мой разговор, он меня натолкнул на мысль о том, что нужно изучить в том числе те песни, которые, если и упоминают войну, то очень косвенно и, может быть, не являются напрямую антивоенными и такими, которые мы обсуждали в выпуске про ярость, да, которые протестуют против нее. А мне захотелось найти скорее даже не антивоенные песни, а вот песни военных лет. Как это звучит? Для меня это навсегда ассоциация про Вторую мировую войну, но ведь и сейчас идут песни военных лет. И посмотреть, как эти песни отражают действительность, и что чувствуют музыканты, которых принято считать такими моральными камертонами, чуть более чувствительными и бескожными людьми, чем, возможно, остальные, как они чувствуют эту действительность, как война влияет на все происходящее. И ты знаешь, я нашла огромное количество хорошей музыки и провела какие-то часы рефлексии и чувствования под нее очень многих разных чувств. Мне очень эта музыка понравилась, поэтому я предлагаю сегодня ее посмотреть.
7: Давай, это должно быть очень интересно, и наши постоянные слушатели уже знают механизм создания нашего подкаста, когда кто-то присылает основной массив песен, соответственно, либо ты, либо я с ним соглашаемся, изучаем, придумываем примерно, что мы будем говорить. И вот здесь этот массив песен был от тебя, но пока ты сейчас подводилась, я понял, что выпуск с таким заглавием абсолютно невозможен без одной из моих любимых русскоязычных песен военных лет. Это песня группы «Согласие. Я люблю гулять по России». Буквально она так и называется. «Я люблю гулять по России». Этой песни не было в твоем списке, но я очень тебя прошу, Аня, давай начнем именно с нее.
13: Давай.

Ну вот, Ань, видишь, когда я думаю о России, например, а я думаю о ней постоянно, что уж скрывать, вот я думаю о ней примерно так, как звучит эта песня группы «Согласие». То есть я слышу эту барабанную дробь, причем я не понимаю, кто ее исполняет. Это вот группа «Согласие» стучит по барабанам, или они живут в атмосфере этой барабанной дроби и, вопреки этому всему, выходят на свою агрессивную прогулку, как они называют. То есть я вижу здесь и силу, и отчаяние, и печаль, и грусть, и какое-то дикое жизнеутверждение.

Слушай, это очень интересно. И вообще эти барабаны, они очень знаковые для музыкального мира. Потому что здесь есть два барабанных рисунка, которые сочетаются в разных комплектах. Там есть там-та-та-та-там и есть простые там-там-там. И вот мне сразу пришло в голову, что есть одно произведение, которое повлияло на всю музыкальную эволюцию, в которой был практически такой же барабанный рисунок. Это произведение с самым сложным в мире соло для малого барабана «Болеро» Мариса Равеля.

кам, так это там, так это так это так это кам. И соло малого барабана сложное не тем, что она какая-то уж вся из себя виртуозная, и синкопа здесь, и джазовые сбивки, ничего этого нет. Но он должен начать играть очень тихо и в очень определенном темпе, и, по-моему, около 70 раз повторить это длинное соло за все произведение, ни разу не останавливаясь, и закончить на фортиссимо, на очень громком звуке. И это сделать требует очень большой телесной дисциплины. И вот такая у меня сложилась ассоциация с чем-то равномерным, чем-то очень, ну, может быть, даже пугающим, и при этом не очень-то и агрессивным в моменте, а скорее агрессивным в том, что никак это дело не остановить. Я не знаю, это сама группа слушает или играет на этих барабанах, но я заметила, что на припеве они выключаются, и музыка в целом становится более открытая. Как будто пространство ее расширяется, и на словах «я люблю гулять по России» там действительно чувствуется какая-то и свобода, и теплота.

0: Несмотря на эту свободу и теплоту, во всей остальной песне есть ощущение замкнутости в чем-то очень маленьком и большом одновременно. Сейчас поясню. Ты, я думаю, заметил, что здесь гитарные вот эти мотивы, которые постоянно тоже повторяются, они состоят все время из двух нот, которые качаются туда-сюда. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. И вот эти вот два аккорда, два созвучия, два комплекта нот, они очень похожи друг на друга. Они так тоскливо переминаются с ноги на ногу, и в гармонии как будто ничего не происходит. Но при этом сама обработка звука гитары такова, как будто в помещении, где она записывалась, довольно большое эхо. То есть это записано с помощью эффекта дилей или эхо. И в итоге получается ощущение, что ты в каком-то огромном помещении, ну раз там есть эхо, и в каком-то очень маленьком, в котором переминаются два созвучия с ноги на ногу. Чувствуешь, мне кажется, что это хорошо подчеркивает на фоне барабанов, что именно группа чувствует по поводу прогулок по России.
1: Да, мне кажется, это вообще отличная метафора. Я не знаю, есть ли это в этой песне действительно, или это ты услышала, это вот новая для меня трактовка. Но она очень тонкая, и о ней интересно думать. Музыкально даже я чувствую, как эта песня выстроена от марша, где действительно к такому открытию окна, да, которое происходит в припеве, и оно подчеркивается лирикой, когда девушки поют, что мы не способны дальше молчать, страшно и больно гулять по России, но я все равно продолжаю любить и громко шагать против власти насилия, нашу прогулку не остановить. И дальше они выходят в этот припев. Знаешь, в лучших традициях Юрия Шевчука, Константина Кинчева и так далее, в песне, в клипе на песню «Осень». Вот они идут, обнявшись, и шелестят этими золотыми листьями какой-то последней осени.

0: теперь пойдем по твоему списку, по песням, которые ты прислала, но большая часть из них мне знакома, к счастью.
1: Да, давай. Ты знаешь, я хотела бы начать с песни, которую написал Дельфин в своем альбоме «Прощай, оружие». Причем важно, что этот альбом пишется капслоком и без запятой. Такое «Прощай, оружие», как будто это плакат, который, так сказать, игнорирует знаки препинания.
0: А почему тебе кажется это важно? Извини, Ань. Я слышал и прочитал, что сам Дельфин делает на этом акцент, что он так и говорит. Хочу отметить, альбом называется «Прощай, оружие» заглавными буквами, без знаков препинания. Но я не понимаю, что это значит.
1: Я не знаю, я от этого чувствую либо какую-то плакатность, в которой никакой запятой нету, либо такую дихотомию в прочтении смысла. Может быть, это «Прощай, оружие» в смысле императива, да, «Прости его», «Прости, опусти, убери». То есть мне нравится как раз, что здесь такая какая-то многосмысловая штука получается. Ну и почему-то мне нравится, что это важно для самого Дельфина. Когда исполнитель так настаивает на том, что для него важно, как пишется название альбома, я такая: ну хорошо, значит, важно. Доверяю ему в этом.
0: Принято.
1: Вот ты знаешь, мне как раз кажется, что это очень такой честный альбом в том плане, что по нему можно изучать, что чувствует Дельфин, потому что сам он об этом толком не говорит. И в целом, на самом деле, как мне кажется, этот альбом не совсем про войну. Сам Дельфин говорил, что это про взаимоотношения двух любящих друг друга людей, такие сложные взаимоотношения. Но ты знаешь, в каждой песне, которую я слушала, есть слова, такой набор смыслов, которые прямо говорят о том, что происходит что-то очень нехорошее. Происходит война, там есть пули, там есть какая-то кровь. И это все насыщает происходящие песни этими метафорами. И есть одна песня, которая меня наиболее зацепила, она называется

Там как раз этих военных метафор просто очень много. Например, там есть арматура рук. Видимо, как будто пальцы с их фалангами тоже становятся каким-то оружием. Пули выльем из слез металла. Развалины людей, кровавые цветы. Но при этом как будто бы это любовное обращение к возлюбленной, получается. Вот давай послушаем, и интересно, что ты в ней услышишь.

0: настоящее, он не чурается там актуальности и в текстах, и в музыке, но всегда чуть-чуть в стороне. Мне просто кажется, что на этом альбоме «Дельфин», как всегда, заменяет как бы политическое частным и психологическим. Он говорит о человеческих пороках вообще, о грехах вообще, ну и о войнах тоже, тоже вообще. Недаром в собственной аннотации к альбому, да, он сказал, что самым разрушительным оружием сегодня он считает человеческую глупость. Ну, с одной стороны, как бы не поспоришь. С другой стороны, когда ты называешь 2023 альбом «Прощай, оружие», кажется, что ты имеешь в виду не только человеческую глупость. Но, опять же, когда ты говоришь, что «Дельфин» там мало высказывается, понимаешь, у него такая долгая карьера, что он за нее уже все сказал в бесчисленном количестве интервью. Я очень хорошо помню одно его интервью, мне кажется, 2000 или 2001 года, представляешь, настолько стародавнее. Но оно у меня отложилось и визуально, и аудиально. Это было на канале Муз-ТВ. И какая-то из оптимистичных, воодушевленных ведущих канала Муз-ТВ, сидя на леопардовом диване, спрашивает у Дельфина: «Дорогой товарищ Дельфин, у нас вот президент Владимир Владимирович Путин объявил войну наркотикам. Вы готовы поддержать его в этой войне?» Напоминаю, что это 2000 или 2001 год. И Путин, ну как бы, начинающий, молодой, довольно популярный, надо сказать, политик. Не нынешний дед. И Дельфин очень спокойно отвечает, что я бы посоветовал нашему президенту сначала закончить те войны, которые он уже ведет, и не начинать новых. Он сказал это 24 года назад в вопросе вообще как бы наркотиков, когда тоже считалось, наверное, таким скорее хорошим тоном на телеканале Муз-ТВ или на центральном телевидении подтвердить: конечно, я против наркотиков, давайте против них все бороться. А он вот так говорит о войне. И таков и есть Дельфин. Меня это в нем, если честно, скорее даже, ну как бы, если не отталкивает, то, ну, мы с ним просто, как бы, меня не трогает его музыка, именно потому что она для меня какая-то слишком отстраненная. Уйду чуть-чуть в сторону и еще одну ремарку скажу. Я давно хочу с тобой сделать выпуск про spoken word, да? Мне кажется, это очень интересное явление. Это не рэп, не пение, а как бы вот проговаривание текста под музыку. И Дельфин — один из самых ярких, по крайней мере, в России представителей этого жанра. Так вот, мне кажется, что когда, особенно на российской сцене, человек вступает на территорию spoken word, это всегда превращается во что-то довольно неловкое. Как бы это странно ни прозвучало, мне кажется, что самыми органичными представителями жанра в России являются, знаешь, Евгений Гришковец и Гоша Куценко. Вот у них были такие музыкальные проекты, где они там какие-то байки рассказывали под музыку. А когда этим занимаются рок-музыканты или электронные музыканты, мне не нравится. И поразительным образом я вижу проблему в текстах, а не в музыке. Потому что, лишая лирику пропевания, исполнитель делает ее как будто бы более многозначительной. Он как бы заявляет: вот сейчас я вам скажу. А стихи-то там, прям скажем, не золотого или серебряного века, а это как бы уровень нашего радио. И вот для меня худшие песни группы «Сплин» — это вот spoken word. И с «Дельфином» похожая фигня. Я абсолютно не принадлежу к группе вот тех его поклонников, которые считают «Дельфина» там главным поэтом русскоязычной сцены. Увольте, увольте. Мне вот в таком жанре ближе нарративные байки, как у Гришковца или Куценко. Прости за долгий спич.
1: Слушай, ну потрясающе, конечно. Ну, ты и наговорил всякой крамолы. Мне так понравилось тебя слушать. Вот я не могу разделить твое мнение по поводу того, что spoken word...
2: Это то самое английское слово, в котором есть какое-то сочетание, которое я не могу произнести.
1: Короче, про то, что это неорганичная, несовершенная поэзия. Почему? Я тут вот сейчас изучаю разные интервью Тома Йорка разных лет из группы Radiohead, потому что я подробно изучаю его музыку, книжку пишу. И мне очень сильно понравилось пронаблюдать одно явление, которое, кажется, он запустил тоже около 2000 года, и, возможно, эти ветки мыслей пришли одновременно и Тому Йорку, и он воплотил по-своему, и Дельфину, и он воплотил это по-своему. Том Йорк очень пытался после песен 90-х и своих собственных уйти от красоты своего вокала, от того, чтобы этот вокал представлял из себя личность и индивидуальность исполнителя. Казалось бы, зачем? А он как раз действовал как настоящий рок-музыкант. Он хотел, чтобы люди перестали от него фанатеть. Ему было от этого больно. Он хотел, чтобы его голос превратился лишь в один из инструментов музыкальной ткани. И для этого, выпуская альбом Kid A, он полностью свой голос деконструировал. Он его записал, пустил наоборот. Там везде Том Йорк поет почти ровно то же самое, что и играет бас-гитара. Те же ноты в акцентах. Он буквально просто нивелирует свою солирующую партию. И тем самым

становится такой частью музыкальной ткани, которую ты можешь услышать как лирику или как обработку звука, но при этом не видеть его постоянно перед глазами. Он как бы не давит на исполнителя своей личностью.

0: меня от песен Дельфина примерно такие же ощущения с детства. Когда я включаю его музыку, честно говоря, у меня есть ощущение, что я слушаю что-то инструментальное. Мой мозг полностью фокусируется на том, какие инструменты, звуки и шумы происходят вокруг. И, кстати, в той песне, которую я привела, там тоже очень интересно с этим. И я как будто бы в голове даже не могу воспроизвести голос Дельфина, потому что он как бы остается за кадром, что-то произносит, но я нахожусь наедине со своими мыслями. Мне этот эффект нравится, я его как-то так воспринимаю. Представляешь?
1: Интересно, потому что, ну, ты в этом своем восприятии Дельфина точно в меньшинстве. Это я тебе как бы абсолютно гарантированно говорю, потому что очень многие ценят Дельфина именно как поэта, да, как мастера слова. Но мне нравится, когда он поет, и когда действительно слова за счет пропевания получают какой-то новый смысл, а не только тот, который в них вложил автор. В этом смысле там следующая песня с альбома «Прощение» мне нравится больше, чем песня «Ты».
0: Ой, как интересно. Но подожди, про песню «Ты» давай пару слов скажем, потому что она мне нравится. Объяснюсь. Чем именно? Да, во-первых, я очень люблю монотонную музыку. Мне кажется, что она для меня показывает какую-то важную часть моей реальности, в которой я выросла. В целом, то, что меня окружало в детстве, во многом было монотонным. Монотонные хрущевки, которым я испытываю особую нежность, особенно обшарпанные, сероватые, белые. Какие-то большие проспекты, которые очень ровно идут. И какие-то расчерченные части города Санкт-Петербурга, которые были построены в сталинскую эпоху. Вот это все было для меня важно. Важно гулять там в ноябре, в декабре, когда сама природа тоже очень монотонна и входит в ту фазу, в которой она будет изо дня в день подкидывать новую петербургскую серость. И вот в этом смысле песни «Дельфина» для меня это дело отражают. И в этой песне тоже очень монотонная бас-гитара. Она все время повторяет две ноты, такие, которые дают минорный оттенок, и больше ничего вначале не играют. А дальше, несмотря на минимализм, на постоянные повторы, на то, что все вот одно и то же, вдруг под конец строфы возникает некая яма, некая пауза у всех инструментов, когда они все к чему-то приходят и останавливаются, а дальше начинают играть с новой силой. Короче говоря, как будто бы в этой монотонности есть внутренняя динамика, на которую нужно перестроиться, на то, что в каждой новой строфе будут играть новые инструменты. То гитара будет отключаться, то вдруг придет такое фортепиано, обработанное как в нулевые. И несмотря на это, внешне кажется, что там ничего не происходит. И вот это для меня создает ощущение какого-то транса, что ли, и повторяет знакомые пейзажи, знакомые ощущения, и это для меня как-то очень ценно. И есть только одно ощущение, которое здесь для меня незнакомое, которое меня очень испугало в этой песне. Там после, кажется, первой или второй строфы, там начинает пикать звук какого-то медицинского аппарата. То есть он так органично вплетен в музыкальную ткань, как будто это тоже такой инструмент. А чего бы, собственно, и нет, да? Саунд-арт и звук аппарата туда же. Мы с тобой 100 раз встречали, как музыканты включают звук сирены, например, в свои песни. Но там это меня очень пугает, потому что все остальные инструменты играют что-то, что имеет акустику, что имеет обертона, что как-то находится в пространстве, а здесь это пиканье, оно все так прорезает. Мне, в общем, этот слуховой опыт при прослушивании песни, он был для меня очень ценным.

0: соседал, и ты застыл, пуля вылив из слез металл. Я знаю, только ты так можешь позаботиться о нас с тобою, поэтому растут цветы.
1: А что тебе кажется, Дельфин говорит о России, если вот вернуться к теме нашего эпизода сегодняшнего?
2: Я бы сказала так. Я примерно так себе представляю ощущение человека, находящегося в глубокой внутренней эмиграции, который, возможно, все для себя уже решил, отрефлексировал, у которого нет рычагов влияния на реальность, и при этом он живет очень интенсивную свою внутреннюю жизнь. И вот это ощущение монотонности, с одной стороны, каких-то неожиданных, искаженных, военизированных образов, с другой, как будто бы они пришли из подсознания. Ощущение обращения к чему-то и светлому, и при этом окровавленному, и загадочному. Вот кто эта женщина, к которой обращается лирический герой? Она какая-то настоящая. У нее почему-то окровавленные рукава, но при этом она может их защитить вместе с ним. И она какая-то не очень живая. Она не похожа на персонажа. Она что-то, а не кто-то. И вот как будто такие образы из подсознания, которые всплывают, возникают, вот это кажется мне связанным с тем временем, где оказался Дельфин, где он живет. Я ни в коем случае не хочу вчитать в эту песню ничего, что было бы каким-то символичным, подспудным, сказанным эзоповым языком. Мне как раз кажется, что это просто слепок атмосферы, внутренних несознательных ощущений, почти как сон, который человек видит и описывает ощущения от этого сна.
1: Очень хорошо понимаю, что ты говоришь. И да, мне кажется, что когда сам Дельфин описывал этот альбом как историю отношения двух людей, вот это очень важно. То есть это такие частные отношения, пространство частных взаимоотношений, в которое пришла война, разлом, вообще трагедия. Ну и метафоры у Дельфина, конечно, соответствующие. Они все кровавые, военизированные, милитаристские, поэтому здесь можно считать что угодно. Другое дело, что, опять же, вот говоря о тексте, я не могу отделаться от ощущения, что у Дельфина очень много натужных, прости господи, рифм, строчек, образов. Не церемонясь прочь прогнать сомнений душность, но падаю рывком нечестных ног. Но это, извините, просто безграмотно.
2: Ничего себе! Ой, я в таком не разбираюсь. Да ладно, образ передан, то хорошо. Видишь, у меня с поэзией разговор короткий. Я, конечно, понимаю, о чем ты говоришь, но мне кажется, что здесь просто все дело в атмосфере. Ну что же, ждем новые комментарии, которые мне обычно пишут после нашего подкаста про тебя. Пишет Максим, такой замечательный. Привет Максиму, несмотря на то, что он хейтит то-то и то-то.
1: Да уж. Нет, тут, видимо, я навлек на себя гнев значительного количества твоих подписчиков. Идем дальше.
2: Ты знаешь, давай поговорим с тобой о группе «Комсомольск».
1: Ох, давай.
3: Да.

0: Мне очень интересно, что ты про них думаешь, потому что я, наблюдая за их творческой судьбой последних лет, очень за них переживала. И там они сделали ряд очень загадочных вещей. Давай скажем об этом слушателям, но это довольно известные вещи, что они оказались в запрещенном списке, в списке запрещенных исполнителей. Это раз. Второй удар, который произошел по группе, это то, что, кажется, там многие участники эмигрировали в феврале 22 года, и группа как-то стала менять свою конфигурацию. А потом, видимо, для того, чтобы восстановиться в своих таких музыкальных правах или еще с какой-то непонятной причиной, ребята поехали и выступили в оккупированном Мелитополе. И из-за этого получилось, что они потеряли контакт с очень большой частью своей аудитории, которая такого от них не ожидала и восприняла это явно как провоенное высказывание, причем такое сильное и поддерживающее.
1: Да уж, с чего бы?
0: Конечно, понятно, с чего, да. Здесь вспоминается история Ромы Зверя, который очень поранил всех своих поклонников тем, что тоже съездил там на оккупированной территории, и многих других артистов. Но вот с группой «Комсомольск» это было действительно неожиданно, потому что ребята очень молоды, и как будто их аудитория совершенно точно антивоенная. Да и сами они, это я говорю именно по музыке, судя по музыке, это очень антивоенные ребята. И что там произошло, почему они приняли такие решения, мы этого, кажется, не знаем. Или ты знаешь?
1: Это сложная история. Она гораздо сложнее, чем с тем же самым Ромой Зверем. Когда я работал в «Холоде», мы собирались писать большой текст вообще о группе «Комсомольск» и этой поездке, но он не сложился, потому что не все непосредственные участники этих событий готовы были говорить. Ну, в общем, так этот текст потерялся. Но действительно, тот путь, который проделала группа «Комсомольск» за последние годы, это путь показательный, очень трагичный. Мне кажется, что «Комсомольск» была одной из там лучших вот этих вот групп поколения фестиваля «Боль». Очень особенно и очень интересные с точки зрения и звука, и текстов, и образов на сцене. Очень русской группой, очень самобытной. Важно понимать, что в значительной мере за эту самобытность и особенность отвечал Иван Рябов, человек, написавший большую часть текстов песен «Комсомольск», и уж точно как бы все лучшие песни группы «Комсомольск». Вскоре после начала войны он покинул группу. Перед этим «Комсомольск» выпустила альбом «Комсомольск 0», один из самых пронзительных, мне кажется, можно говорить прям антивоенных альбомов, как бы спетые от лица людей, принадлежащих стране, развязавшей войну, находящихся в этой стране и страдающих, с одной стороны, от этой связи, с другой стороны, активно принимающих эту боль.

0: общем, это очень интересный, очень сложный, очень пронзительный альбом. Я помню, я его слушал в Петербурге, и у меня прям слезы катились из глаз. Ну а дальше началось. Про этот список запрещенных артистов — это вообще мутная история, откуда он появился, кто его опубликовал, и скольким людям он вообще навредил, когда никто не трогал артистов, а потом они увидели себя в этом списке и их начали запрещать. Были такие истории, мы знаем. Но группа «Комсомольск» решила выйти из этой ситуации действительно худшим из возможных способов. Съездить в Мелитополь, сыграть каких-то два странных концерта перед детьми, которые толком не понимали вообще, что это за группа «Комсомольск», зачем она приехала. Абсолютно не похожие на себя одежды они играли. Дикие видео. Ну, вот это у нас эксперименты с видеоформатом закончились. Это аудиоподкаст. Ну, кому интересно, посмотрите. Все есть в Ютьюбе. И, насколько мне известно, это не было вынужденной поездкой. Действительно, вот путем каких-то сложных разговоров сами с собой, с продюсером, они решили, что сейчас вот по-ахматовски быть со своей страной. Если там в Мелитополе людям плохо, то мы туда поедем и сыграем. И вообще, вот раз страна переживает такое, значит, мы вместе с ней. В этой логике очень много дыр, но они пошли именно по ней. Ну и так закончилась группа «Комсомольск». Больше она не существует.
1: Это очень трагическая история. Но при этом я очень сочувствую группе «Комсомольск» и очень грущу, что решения были приняты именно такие, и что группа сейчас, по сути, не существует. Но это не мешает нам ее обсудить.
0: Да, давай перед тем, как мы послушаем песню, я просто скажу, что на самом деле поездка в Мелитополь и вообще вот эта вся история как бы послевоенная, это не первый controversial эпизод в биографии «Комсомольска». Твиттерский трибунал имел много претензий к ним. Их называли ультраправыми, просто правыми. Якобы девочки тусили там в известном книжном магазине «Листва», в котором собирались такие протофашистские ребята. Многочисленные упоминания Лимонова в песнях и так далее. То есть вокруг группы «Комсомольск» всегда было много разговоров, а за кого они, а что они, но при этом их любили. Но вот действительно поездка в Мелитополь стала какой-то такой точкой, не точкой, посмотрим, что будет дальше, но, по крайней мере, эпизода страшнее с точки зрения там поклонников, в их биографии не было. Давай уже песни послушаем.
1: Давай послушаем песню «Из нашего окна».
0: Да, одна из лучших с альбома.

Вот мне показалось интересным, что ты до этого сказал, что тебе кажется, что песни «Комсомольска», они очень российские или русские, да, ты какой-то такой прилагательный использовал. Вот это мне показалось интересным, потому что я тоже это услышала, хотя никаких фольклорных элементов, которые подошли бы нам для одного из предыдущих выпусков, я здесь не услышала. Но здесь есть очень интересная история, связанная с полифонией голосов. То, как встают голоса девчонок сверху, это, ну, такие, можно представить в виде двух линий, которые то сходятся, то расходятся, и замерить каждый интервал, в который они становятся. И если это сделать, то выяснится, что девчонки допускают одну ошибку с точки зрения гармонии и полифонии, за которую, если бы песня из нашего окна была гармонической задачей в консерватории, девчонкам бы сняли там минус балл бы поставили. Но эта ошибка, она дает очень сильный колорит. Они делают параллельные квинты, то есть встают в два пустых созвучия, и эти созвучия меняются вот одно и потом второе. И вот в гармонии считается, что это очень жесткий и пустой ход, и так нельзя. Если вы уж хотите встать в такую пустую квинту, то надо прийти в нее либо изнутри, либо снаружи. Короче, не надо, чтобы все голоса ломанулись в одну сторону. А у девчонок именно так. Получается, что полифония очень графичная, как будто нарисованная на офицерской линейке, как будто вот голоса взяли и переместились, либо как будто очень несовершенная, сделанная с наружной ошибкой. Мне это кажется очаровательным. И еще кажется очаровательным то, какое здесь большое количество пустых созвучий в полифонии. Если ты послушаешь, например, как устроены сочетания голосов девчонок группы «Абба», то выяснится, что почти всегда они становятся в самые потрясающие мягкие интервалы, в которых голоса звенят идеальным образом. Это давно человечество придумало, что хочешь красиво — спой через ноту. Вот я буду петь до, ты споешь ми, и у нас получится красиво. А девчонки из группы «Комсомольск» поют не терции, не сексты, они поют кварты и квинты, пустые рубленые интервалы, которые напоминают мне по атмосфере что-то из Маяковского, что-то и маршевое, и пустое, и графичное, и плакатное, и несовершенное. В общем, это очень как какие-то особенные интервалы полифонии. Несмотря на то, что они в целом-то подходят под аккорд, и вообще все хорошо, никакого авангарда тут нет. Но те интервалы, которые они выбирают, не очевидны.

А еще знаешь, что здесь есть интересное? Вот помнишь, мы с тобой вначале слушали с твоей подачи песню «Я люблю гулять по России» группы «Согласие», и ты сравнил припев с открывающимся окном. Мне это как-то очень запомнилось. И вот, ты знаешь, здесь есть похожая история с тем, что припев очень резко отличается от куплета. И здесь тоже как будто есть история с этим открыванием окна. Но гармонически это окно открывается вбок. То есть не распахивается прямо, а вот как будто наоборот ты ставень ломаешь. Значит, история здесь такая. Аккорд, на котором заканчивается куплет, и аккорд, с которого начинается припев, располагаются на клавиатуре рояля в одной крохотнейшей клавише друг от друга. Но при этом они друг другу не родственны, и никакого такого аккорда припев мы не ждали. Не-не-не-не-не-не. О, его там быть не должно. Это очень резкая, необычная модуляция, которую придумали ребята из группы. Из-за этого происходит ощущение, что все светлеет, происходит какое-то резкое изменение, но оно как будто все сдвигается на полутон, то есть как будто бы вбок. И происходит какая-то очень внезапная такая перемена, внезапное открытие этого окна.

0: здесь тоже очень интересный. Вот как будто есть и более очевидные вещи, которые вызывают сильные чувства. Например, там колоколов молчание, да, как будто закончилось что-то церковное или что-то благостное, чистое. А хтонь кривых зеркал. Ну, тут все очень понятно. И хтонь нам знакома, а кривые зеркала — это обычно про неправду, которую говорят из телевизора. И в этом году весной Христос не воскресал. Тоже очень такая какая-то сильная метафора. Это была первая весна после начала войны. И в действительности было ощущение, что вот не случилось никакого светлого праздника Пасхи. И еще мне кажется интересным то, что во всем альбоме «Комсомольск 0» ребята делают очень много литературных отсылок к именно российской литературе, к поэзии. Но я думаю, что есть и очевидные отсылки. Например, из нашего окна «Площадь черная видна». Да?
1: «Площадь красная видна».
0: Вот именно, да. То есть они меняют одно слово. А, конечно, это отсылка на Михалкова, да. И у них в других песнях альбома тоже есть отсылки на Корнея Чуковского и вообще в целом на какую-то советскую детскую литературу. Может быть, это связано с тем, что они, в принципе, называют себя «Комсомольск». А может быть, с тем, что это тоже что-то про детство, про воспоминания, про сравнение. Вот у нас с тобой уже был выпуск про детство, и как будто бы стихи группы «Комсомольск» тоже задевают какие-то детские чувства во мне и ассоциации с детства.
1: Понимаю, ну да, и название чего стоит «Комсомольск». Но я думаю, что в первую очередь это все-таки связано с тем, что Иван Рябов, автор этих текстов, человек, во-первых, не глупый, во-вторых, начитанный, в-третьих, со вкусом. И он, ну как бы, умело жонглирует нашим культурным бэкграундом, нашим важным стихами, образами, картинками, которые окружали нас с детства. И это все чувствуется в песнях «Комсомольск». А если углубиться, можно прямо эти следы найти.
0: А вот ты сказал про картинки, которые окружали нас с детства. Я сразу подумала про мультики и вспомнила, что у группы «Комсомольск» есть клип, который снят с пластилиновыми фигурами. Я как будто бы такого визуального ряда не видела действительно давно. Помнишь, были всякие мультики, где там из пластилина фигурки двигаются?
2: А может быть, корова...
0: У них есть клип на песню «Журавли». И в этой же песне, я вот хочу сейчас, чтобы мы тоже кусочек послушали, там как раз литературно я слышу отсылку на Федорино горе Корнея Чуковского, когда убегают из дома Федоры всякие разные предметы. Ну, а в песне «Комсомольска» там убегают не предметы, а и люди, и почему-то целые потом уже области России там убегают. Там улетают музыканты, миллионеры, бомжи, юность. И сосед кричит «пора», а потом еще автомобили улетают, и Байкал, и Красноярский край. В общем, кажется, это песня про большую эмиграцию, про волну эмиграции 22-го года. Я хотела, чтобы мы тоже кусочек послушали, она тоже очень интересная.

Ну вот, это мы послушали. А если при этом еще и посмотреть мультик, который ребята сняли в качестве клипа на эту песню, то вы увидите, что там усатый человек в полосатой пижаме, как будто бы в тюремной робе, живет в лесном поселке Компромисс-0. И он порывается оттуда уехать. И даже у него это получается. Он уезжает на край земли и смотрит в стенку, и не знает, что дальше делать. По-моему, его пытается захватить какое-то большое коричневое зло, но он не дается этому злу. И в конце у него отрастают крылья, и как журавль он взмывает в небо и куда-то улетает. В общем, очень трогательный мультик, который мне прям подарил очень приятные минуты жизни. Глупый

Так, ну, послушали мы, кажется, группу «Комсомольск». Добрая ей память. Переходим к группе «Электропартизаны». Я вижу у тебя в списке. Группа Вадима Курылева, старого анархиста. Он видит рок-музыку вот именно как музыку протеста, постулирует этот протест, пускай довольно, как мне кажется, ну, такими архаичными, консервативными, в общем-то, чуждыми такому анархическому движению инструментами, но это абсолютный человек, человек протеста, человек борьбы и человек безусловного как бы антивоенного движения. Послушаем песню «Горожане прозрачных стен».

Мне кажется, что это очень атмосферная песня, тоже такой взгляд человека немного другого поколения. А Вадим явно принадлежит к поколению, которое было молодыми взрослыми в 90-е нулевые годы. И как будто звуковой облик песни, он напоминает мне многое из того, что тогда звучало. То есть ты слышишь, там есть гитарный перебор, вот этот вот та-та-та-та-та-та, как будто такая качалочка из гитары, меланхоличная, на минорном мотиве, которая повторяется с такой небольшой синкопой. Вот я, когда слышу ее, у меня прям сразу ощущение, что все родное, все, что я слушала в своем детстве. Мне вспомнилось вступление гитарное из песни «Асфальт» группы «Ночные снайперы». Та-та-та-та-та-та. Не могу напеть. Но, в общем, там гитара тоже делает очень похожую качалочку. У меня есть ощущение, что это легендарная качалочка, легендарная формула гитары из какого-то ленинградского пост-рока, которая навевает сразу ощущение, что ты опять в Питере в ноябре, и вот происходит что-то такое суровое и знакомое.

0: Для меня Вадим Курылев и группа «Электрические партизаны» — это группа, которая вот, ну, со мной с детства, это важные петербургские герои, но они всегда были именно как городскими персонажами, а не как важными музыкантами для меня. И мне кажется, если честно, даже с точки зрения, ну, вот какого-то там фанатского движения тоже, не то чтобы «Электрические партизаны» и другие проекты Курылева, а у него их там миллион, от, не знаю, группы ДДТ до, кстати, целого проекта «Антиармия». Но как бы там ни было, нельзя сказать, что это очень популярная группа, но важные, повторюсь, петербургские персонажи. Он активно ходил на телевидении, когда оно было независимым, участвовал в градозащитных, в политических митингах, когда звали с гитарой, приходил с гитарой, исполнял свои песни. То есть мы его все знали как важного горожанина, почетного гражданина без соответствующего звания. Ну и вот таким же человеком он для меня остается. Мне сложно что-то говорить про группу «Электрические партизаны» вот с точки зрения там музыки, поэзии или движения. Хорошо, что они были, хорошо, что они есть. Дай бог им долгого здоровья.
1: Как интересно ты рассказываешь. Я вдруг подумала, что многие исполнители, которые сопровождали меня в детстве или были мне известны, они тоже как будто являются персонажами. Я могу их не слушать, но при этом переживаю за их судьбу. Было важно в начале войны, чтобы они антивоенно высказались. Мне кажется, что это такая важная часть, не знаю, гражданского сообщества.
0: А это кто у тебя такие, например?
1: В моем поколении мы играли на гитаре иногда песни группы «Звери» и группы «Animal Jazz», но никогда даже и не знали, как выглядит кто-то из группы «Звери» или из группы «Animal Jazz». И как будто вот было ощущение, что хорошо, что есть эта музыка, она важна, вот мы такое поколение, и вот эта музыка нашего поколения. Почему-то вот так казалось. И это было очень нормальным, что ли. То есть я вот скорее имела в виду что-то такое. Или даже вот я группу «Ночные снайперы» сейчас вспоминала. Честно говоря, никогда не была фанаткой Дианы Арбениной или Светланы Сургановой, но при этом как, ну, здорово, вот что они есть, пускай будут, важная часть музыкального контекста. И тоже, конечно, переживала по поводу их высказываний. Хотя, опять же, ну, вроде не моя музыка-то, ну, не слушаю я ее. Но мы как будто одного поля, да, вот части одного сообщества. Просто эти ребята чуть более взрослые, более известные, и мне важна общность с ними.
0: А, все так, все так. Ну и сейчас Вадим Курылев ведет себя в высшей степени достойно. У него есть проект, который я уже упомянул. Он называется «Антиармия». Он объединяет музыкантов с такой ярко выраженной антивоенной позицией. Есть клип с участием самого Курылева, Лехи Никонова из ПТВП, Константина Арбенина, там, Дмитрия Шагина из «Митьков». Ну, такой немножко как бы капустник, но с благородными целями. Поэтому вот лишь повторюсь, что Курылев важный человек для русского рока, для петербургского рока, для петербургской политики в том числе. Его песни, между прочим, активно признавали экстремистскими еще до войны, до, как говорится, того, как это стало мейнстримом в 20-м году, в 21-м. А последний раз, по-моему, за несколько дней или за пару недель до 24 февраля в 22-м году экстремистским материалом была признана и песня «Электрических партизанов» «Жить без власти».

0: Ну, а как бы ты сказала, эта песня что-то говорит по поводу ощущения электропартизанов от современной России? Ты что-то слышишь там такое? Или слышишь, что она такая просто формально антивоенная?
1: Мне кажется, это, вот видишь, важный момент, о котором я в самом начале тебе высказал предположение, что любой человек, которого ты спрашиваешь, какая сейчас Россия, она у него будет своя, будет разная. И Россия Вадима Курылева — это Россия, в которой сопротивление не бесполезно, в которой сопротивление естественно, и в которой сопротивление даже немножко торжественно, что ли. Так я это вижу. То есть это, ну, как бы неунывающий протест. И я думаю, что, гуляя по Петербургу, там, по Невскому проспекту, он также смотрит по сторонам. Он видит все эти плакаты с призывом на контрактную службу, видит все эти, как бы, Z на каждом шагу, но он смотрит на них с некоторым вызовом и таким добрым отеческим вызовом. Знаете, я много чего уже повидал, и это пройдет.
0: Замечательно ты сказал. Давай тогда послушаем песню, в которой немного другой взгляд на Россию, даже не на Россию саму, а на атмосферу, которая тоже там царит. Это песня исполнителя, которого я не знала. Я вообще не знаю, кто это, честно говоря. И я даже не уверена в том, что я правильно могу прочитать название его псевдонима или группы. Пирокинезис. А песня называется «Око». Давай послушаем.
2: 2022.

0: Ну как тебе? Необычно, да?
1: Ну, я тоже не знал исполнителя Пирокинезис и не слышал песнёвка до дня подготовки к нашему подкасту. Не знаю, а почему ты вообще ее выбрала для сегодняшнего плейлиста нашего?
0: А мне очень понравилось, как она сделана. Несмотря на то, что вот как раз там слова, которые я не очень люблю. Вот там в словах очень много культурных отсылок.
1: Науки.
0: Да, переусложнения. И это как раз то, что я не люблю, потому что для меня это немножко постмодерн такой, когда мы отходим от искренности. Я люблю все, когда поют о своих чувствах. Я человек простой.
1: Понимаю. А что тогда тебе понравилось?
0: Да мне, по большому счету, понравилась только одна деталь, которая там есть. Но она мне понравилась, блин. Мелодия стоит на месте. Там есть только два варианта у нее. Она там немножко внизу, а потом немножко наверху, немножко наверху. Все это время вся подложка, весь аккомпанемент плавно поднимается постепенно наверх. Это, кстати, весьма устрашающее ощущение. Стандартные аккорды и их басы — это не постепенное поднятие наверх. Это обычно какие-нибудь скачки тудым-сюдым, какой-нибудь АМДМ. Это вполне себе не соседствующие ноты. А здесь вот так прям поднимается, поднимается, поднимается, а мелодии нет. А когда наступает припев, там мелодия резко вспоминает, что и она может подниматься устрашающе постепенно наверх. И как давай это делать? И получается так довольно мощно. У меня все время ощущение от этой музыки, что там какая-то ужасная машина, которая не приближается, а именно взвинчивается. Ну, и ты знаешь, я постаралась взять тоже взгляды разные и разные жанры, и поэтому такой вот рэп, или я не знаю, это считается рэп, или как ты говоришь, spoken word.
1: Да, это тоже вот пример spoken word'а и тоже страдающий этой общей болезнью spoken word'а, как бы многозначительностью текста. Такой немножко вычурный и, на мой взгляд, искусственный.

великий spoken word — это Марка Смит и группа The Fall. Вот это вот как бы лучший в мире spoken word. Сейчас мне очень нравится из spoken word групп мира группа Dry Cleaning. Там девушка тоже довольно такие абстрактные тексты читает на фоне ритмичного постпанка. В общем, это я все люблю.

0: Все, я поняла. Не так сильно понравилась Максиму эта песня, а ничего страшного. Достаточно того, что она мне нравится. Мы идем дальше.
1: Твоей огромной любви хватит нам двоим с головой.
0: Это точно так. Может, понравится следующую песню, которую я выбрала. Я тоже решила, чтобы она была совсем другая по атмосфере. Вот есть исполнитель, я его не знаю тоже. Его зовут Ди Курцман. И он много, вот оказывается, выступает по Европе, ездит. Он такой бард с гитарой. И вот у него есть песня, которая тоже является чем-то средним между бардовской песней «Spoken Word». Называется «Другая жизнь». Давай послушаем.
2: Когда становится совсем темно в комнате, вот прямо совсем белым светом беда, я вспоминаю, что где-то неподалеку

0: Действительно, у нас сегодня какой-то выпуск, посвященный Spoken Word, но это не отменяет отдельного выпуска, который я питчу, посвященного Spoken Word, как жанру. А Ди Курцман очень напомнил мне Лешу Пономареву в его проект «Джокер Джеймс». Знаешь такой? Он тоже очень антивоенный, тоже очень, ну, такой речитативный.
1: Не плачь, уже не хватает слез, и нот не хватает слов, и мы словно рыба головой, а лед где-то прямо под огнем.
0: Но это так, заметка на полях. Понятно, что Ди Курцман — это не Джокер Джеймс. Джокер Джеймса мы обязательно тоже упомянем в каком-нибудь из выпусков, потому что, мне кажется, это важная музыка антивоенного движения. Но давай сначала ты про Ди Курцмана.
2: Очень уютная гитарная песня. Страшно петербургская, как я ее ощущаю. Здесь гитара тоже ходит по очень привычным аккордам, и ходит она лесенкой. Вот так вот. Та-та-та-та. И вот эти басы, которые туда-сюда. Да, вниз, наверх, они позволяют исполнителю просто наигрывать что-то на фоне и начитывать или напевать, чтобы песня длилась и длилась, длилась и длилась. И в действительности там очень много чего-то, что меня зацепило, тоже петербургского. Например, Ди много упоминает обводный канал в своих песнях. И сюжет песни «Другая жизнь», он вертится вокруг разговора главного лирического героя с каким-то мастером на обводном канале. И в другой его песне он как раз говорит про обводный канал, как будто это такое знаковое для него место. И слова петербургские, и музыка довольно петербургская. И мне понравилось то, что здесь вместо припева, а непонятно, какой должен быть припев для «spoken word». Ну ничего, обсудим это с тобой как-нибудь в другой раз. Это же просто, блин, загадка. То есть если ты уже не пел или пел очень быстро, допустим, речитативном таком стиле, нежном, весь куплет, то логичнее для исполнителя во время припева отдохнуть, а слушателю дать осмыслить произошедшее и как-то отдохнуть, в том числе от исполнителя, набраться сил для того, чтобы чувствовать историю дальше. И здесь вместо припева играет, вот если я правильно услышала, то это дудук. Вот у меня прям было в голове, господи, что же это такое? Это кларнет или дудук? Кларнет или дудук? Это очень похожие друг на друга инструменты. Давай сейчас включу кусочек, чтобы все понимали, о чем идет речь.

вот ты слышишь, что это не такие нежные, длинные ноты какого-то деревянного духового инструмента, которые еще и дрожат, как будто тара-та-та-та. Вот, и судя по форме звука, это что-то с таким мундштуком с одной тростью, потому что все духовые отличаются в зависимости от того, как в мундштук звук проходит. Ну вот, кажется, что это именно дудук. Получается такой тоже опять припев без слов. Мы с тобой уже такое встречали неоднократно, очень выразительно, очень тоже дает выдохнуть, прочувствовать. Такой тоже интересный взгляд на Россию сегодняшнюю.

0: Для меня Дикурцман — это представитель такой, знаешь, диалогичной музыки, которой не так много, но она всегда запоминается. Это как бы автор предлагает тебе с ним поговорить, предлагает тебе вступить с ним, может быть, даже в полемику. Я до сих пор не разобрался со своими ощущениями по поводу вот такого приема. Нравится он мне или нет? Хочу ли я вступать в коммуникацию с автором, или мне интереснее послушать его «Не трогайте меня», да, вот эта вот позиция. «Не играйте со мной в иммерсивный театр». Дикурцман — это новое имя для меня. Спасибо тебе, Аня, открыла. И я думаю, что я к нему еще вернусь. И мне, в общем, хочется продолжить с ним этот разговор. Я долистал документ, который ты мне прислала до конца, с списком песен, и увидел в нем в конце буквально очередь из композиций Светы Бени и Гали Чикис с альбома «Прием». Абсолютной жемчужины 2022 года. Я знаю несколько человек, которые слушали его одинаково, а взаимоотношения с которым у них выстраивались одинаково. Сначала...
1: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.

0: Ну, сейчас было лучше.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибая, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля.

0: другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто, просто, просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое,
0: такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Мне как попить воды.

0: будем готовы.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Пап. Пик.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

я серый на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский.
1: Как только я переехал в Россию, сделал себе российское гражданство, получил российский паспорт, про это я еще расскажу, это долгая история. Меня тут же вызвали в военкомат. Я собрался, ни о чем не думая, взял с собой узбекский военный билет, собрался и поехал в Тверскую область. Приехал в военкомат Тверской области и вижу такую картину. Сидят женщины, много. И я им говорю, значит, здравствуйте, женщина, вот мне пришла повестка, вот я вам привез узбекский военный билет, можно быстро вот из узбекского военного билета переписать в российский вот это вот не имеющий военной подготовки, годен к нестроевой службе, и я поеду в Москву, у меня реально очень мало времени. Женщины все аж привстали. Посмотри, кто это там такой умный. Одна говорит, в смысле переписать? Я говорю, ну понимаете, дорогая женщина, я уже отдал долг одной родине, отслужил в узбекской армии. В каком-то дальнем углу еще одна женщина встала и говорит, а у вас что там, в Узбекистане армия есть?
0: Это фрагмент документального стендапа «Узбек». «Узбек» появился 11 лет назад. Сначала как проект, представленный на лаборатории документальный театр меньшинства в Сахаровском центре в феврале 2012 года, а потом этот спектакль жил самостоятельной жизнью. Он исполнялся на разных московских площадках, как копродукция театра «Дук», театра имени Йозефа Бойса и Сахаровского центра. Это был один из первых среди редких российских театральных проектов на тему миграции. Автор этого спектакля Талгат Баталов рассказывал о собственном опыте. Как он поехал из Ташкента в Москву, как получил российское гражданство, как становился на военный учет.
1: Я уже отдал долг одной родине, отслужил в узбекской армии. Женщина встала, подошла ко мне вплотную и очень серьезно сказала мне, теперь у тебя новая родина, сынок. Я испугался. Я испугался и понял, что прямо отсюда, прямо из Тверской области, прямо сегодня меня заберут прямо в Чечню. Потому что, естественно, у каждого человека армия в России ассоциируется напрямую с войной. Мы обязательно с кем-нибудь сейчас воюем, скорее всего, с Чечней или еще с кем-нибудь. И меня прямо оттуда, прямо из Тверской области возьмут и отвезут на войну, естественно. Я испугался и говорю, дорогие женщины, а можно мне на 5 минут выйти покурить? Они говорят, конечно, можно. У нас с вами теперь очень много времени.
0: У него получилось. И тогда Баталов был этому рад, но в сентябре прошлого года он был вынужден уехать. На этот раз из России обратно в Узбекистан. Уехать, чтобы не быть призванным в армию, которая ведет войну в Украине. Тогда же, 11 лет назад, когда слова о том, что Россия постоянно ведет какую-то войну, казались московской публике смешными, в Сахаровском центре появилась театральная программа. Я был ее первым куратором, а когда я в 2014 году уехал из России после начала очередной войны, то театральной программой руководила режиссер Анастасия Патлай. Почему мы говорим о театральной программе Сахаровского центра сегодня? Нет, не потому, что мы хотим отметить этот скромный юбилей. Мы хотим не просто вспоминать, мы хотим продолжать. И сегодня мы, те, кто работал в Сахаровском центре и 11 лет назад, перезапускаем театральную программу только в новом формате. Этот подкаст на радио Сахаров, первый выпуск которого вы сейчас слушаете, есть новая версия театральной программы. Чем она будет? С поправкой на новый способ существования примерно тем же, чем она была тогда, 12-11 лет назад. Это будут спектакли, читки и разговоры по поводу услышанного. Как и тогда, мы по-прежнему будем независимой площадкой для документального и политического театра. Для нас это принципиально важно. Театральная программа «Сахарницы» за все годы своего существования была представлена, за редчайшими исключениями, документальными спектаклями или читками документальных пьес. Тогда, когда все это начиналось, в 2012 году, документальный театр уже переставал быть ноу-хау только Московского театра «Док» и активно обретал сторонников, но все еще воспринимался как инновация или даже как диковина. Так или иначе, документальный театр как метод, как эстетика, как способ общения с аудиторией стал меняться и выходить за пределы маленького зала театра «Док» в Московском трехпродном переулке. Того зала, который был первым и главным домом театра «Док», и откуда театр «Док» под нажимом властей бесцеремонно выгнали в 2014 году. Сейчас, в феврале 2023 года, уже сами московские власти выгнали Сахаровский центр из зданий на Садовом кольце. Наши товарищи и коллеги из театра ДУК занимались первую и в главную очередь современной проблематикой. Мы в Сахаровском центре решили использовать методы документального театра в работе не с сегодняшним горячим материалом, а с историческим. И это было совершенно естественно для институции, которая постоянно занималась историей 20 века и проблематикой исторической памяти. Но в России, не только в России, а вообще в русскоязычном культурном пространстве 10 лет назад, и уж тем более сейчас, любая критическая работа с исторической памятью и историей 20 века неизбежно становится политической деятельностью. Собственно, театральная программа Сахаровского центра 11 лет назад началась со спектакля «Второй акт. Внуки». Его авторами были Александра Поливанова и я. Весь текст «Внуков» – это интервью, которое мы брали у внуков, детей и правнуков тех, кто руководил советской репрессивной машиной.
2: Люди, зэки, которые за всем этим и ухаживали. Дед был начальником участка на канале «Москва-Волга». А дача эта – это лагерь, собственно. Дмитров флаг.
3: Папа молчал, как партизан. Он вообще мастер нейтралитета. Мастер молчания.
4: Когда я стал сам интересоваться, то долго не решался задавать вопросы. Из мамы просто клещами приходилось вытаскивать. Какие-то разговоры мемуарного свойства мне даже в голову не приходилось завести. Поэтому информацию о том, в какой стране живем, я начал получать не от родителей.
2: Конечно, отец не знал, что двоюродный дед был членом тройки и подписывал смертные приговоры. Но откуда он тогда это мог знать?
4: Я родился и прожил всю жизнь в доме с окнами на Кремль.
3: Я говорю: папа, как же ты мог молчать все эти годы? Это как? А он мне: да ты антисоветчица, тебе скажи, у тебя язык как помело. Конечно, не должен был он идти работать в Комитет государственной безопасности.
5: Мама рассказывала, что когда Сталин умер, все были в шоке. Она стояла в туалете, смотрела на Кремль и вдруг поняла: хуже уже не будет.
6: На углу Староконюшенного и Мертвого переулков стоит такой особняк модерный, немецкий дом. И вот над этим особняком развивался немецкий флаг. Ну, тот самый, красный, с белым кругом, с черной свастикой, фашистский флаг. У нас фашистский флаг. Они фашисты, мы их признаем. Как можно дружить с фашистами? У нас в Москве развивается фашистский флаг, а мы против Англии и Франции. Но я ни одному взрослому не задала ни одного вопроса. Я ни одного слова не сказала, потому что я знала, что они будут выкручиваться.
7: Моя бабушка никогда не жила в свое удовольствие. Не может человек жить в свое удовольствие, когда он жертвует всем ради своей великой идеи. А она жертвовала. Она ради вот этой прекрасной жизни, которую они строили, причем не для себя строили, для других. Вот чтобы эта прекрасная жизнь когда-нибудь состоялась, она была готова жертвовать абсолютно всем.
8: Конечно, привычки, чтобы задавать острые политические вопросы про историю моей семьи, никакой не было. Острые политические вопросы про Советский Союз, пожалуйста. Неделями обсуждать архипелаг ГУЛАГ, который родители мне давали читать, пожалуйста. А применять это к своей семье, скорее, нет.
6: Ну, вина есть вина, и она кончается смертью.
0: Мы играли этот спектакль на протяжении 2 лет. И я хорошо помню, как после одного из самых последних показов, это уже была осень 2014 года, ко мне подошел зритель. Я не знал имени этого человека, но его лицо было знакомо. Он регулярно приходил на наши мероприятия. Этому человеку очень понравился спектакль, но после обычных благодарностей он сказал: «Жаль, что этот спектакль вышел так поздно. Сейчас это уже не вовремя». Я удивился, что значит «поздно». Мой собеседник ответил: такой проект должен был появиться раньше, например, во время зимних протестов 2011-2012 годов. «Тогда», — сказал зритель, — «общество было готово обсуждать, как устроена наша историческая и политическая память. А сейчас, после разгона протестующих на Болотной, этот момент упущен, и время для подобного разговора прошло». Тогда, осенью 2014 года, я как-то не очень убедительно не согласился, но все эти уже почти 11 лет я постоянно возвращаюсь к тому разговору. В разное время и в разных местах я находил разное продолжение этого диалога. Сейчас в Берлине, в начале 2023 года, я убежден, что говорить об исторических корнях современной политики никогда не поздно, и это нужно делать в любой ситуации. И это тоже повод вспомнить то, что мы начали делать 11 лет назад. Ведь мой собеседник был в чем-то прав. Многое из сказанного нами тогда оказалось неуслышанным. Но мы не будем-то вспоминать из чистой назидательности. Выступать в жанре «а мы же говорили» было бы просто бессмысленно. Если мы говорили, а нас не услышали, это значит только то, что мы говорили недостаточно громко. Или недостаточно четко. Или, возможно, не с той аудиторией. Нет, наша аудитория была прекрасной, заинтересованной и всегда готовой к диалогу. Но я имею в виду, что она была не слишком широкой и потому, может быть, слишком удобной для нас. И, безусловно, это еще один повод попробовать еще раз. Надеюсь на то, что число наших слушателей сегодня будет больше, чем количество зрителей тогда, 11 лет тому назад. Это подкаст «Закати сцену» на радио «Сахаров». До встречи через неделю.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Я в известном смысле верю в прекрасную Россию будущего. Но я совершенно иначе себе ее представляю.
2: Она в iCloud.
1: Она частично здесь уже сидит, понимаете? Почему-то мы все время, как бы, мы это какие-то несчастные иммигранты, где-то там, значит, Россия, которую сделать нужно прекрасной. Но мы сами Россия, ну, мы же есть.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский. В самом начале сезона я уже говорил, что в этом году наш подкаст гастролирует. Мы ездим в те места, где люди, уехавшие из России из-за несогласия с войной, строят новую культурную жизнь для себя и для других мигрантов. И, конечно, значительную часть этой новой жизни занимает театр. И, несмотря на войну, на ужасные предпосылки такого положения дел, очень интересно и важно наблюдать за тем, как создается, как развивается этот новый театр в изгнании. Ну, всякий театр – это, конечно же, в первую очередь люди, так что не менее интересно наблюдать за теми, кто делает этот новый театр. Наши гастроли начались в январе в Тбилиси с разговора с режиссером Всеволодом Лисовским. Если вы пропустили этот разговор, послушайте, это первый эпизод сезона. Но открытые записи подкаста, где мои гости и я встречаемся со слушателями, проходят в Берлине. И вот этот эпизод «Закати сцену», который вы сейчас слушаете, мы записывали 20 февраля в берлинском книжном магазине «Бабель Букс». Моей гостьей была Марина Давыдова, критик, режиссер, драматург, программный директор Зальцбургского фестиваля. Это ее голос вы слышали в самом начале эпизода. Открытая запись пришлась на пятый день после убийства Алексея Навального. За два дня до нее был первый день рождения Льва Рубинштейна, в который мы уже не могли его поздравить. Давыдова и я до последнего думали, что, может быть, было бы уместно отменить эту запись, эту встречу со слушателями. Но потом мы все-таки решили, что в такие времена, в темные времена, особенно важно встречаться и разговаривать с близкими людьми и единомышленниками. А в самом начале нашей встречи Марина рассказала, в общем, удивительную историю про Зальцбургский фестиваль этого года. И эта история, этот сюжет стал для нее чем-то вроде оправдания нашей встречи в Бабеле 20 февраля.
1: Дело в том, что я придумывала для Зальцбургского фестиваля такую довольно рафинированную программу, и во всех интервью говорила, что я намеренно не хочу ничего политизировать и актуализировать, потому что невозможно в этой актуализации угнаться за бесконечно меняющейся реальностью. А дело в том, что в Зальцбурге все делается очень заранее. Ну, то есть у меня сейчас уже фактически сформирована программа 25-го года, понимаете? А программа 24-го года была сформирована очень давно. То есть, как бы, когда я начинала над ней работать, была война в Украине, она уже была. А в какой-то момент началась война еще и вторая, и третья, понимаете? И в тот момент, когда они начались, эти войны следующие, я уже ничего не могла изменить. И поэтому установка была такая. Надо делать про что-то важное. Ну, то есть, ставит Кристиан Люпа «Волшебную гору» Томаса Манна. И в любом случае это будет актуально. То есть, оно не надо привязываться к какому-то событию. Но именно потому, что основная программа, она действительно такая, в ней нету никакой, значит, этого баланса, какие-нибудь там пригласители вы режиссеров из Украины, а сколько у вас будет женщин и так далее. Я просто как бы вынесла все эти вопросы за скобки. Но есть еще так называемый сайт-программа. И это обычно в Зальцбурге и вообще в немецкоязычной зоне они очень любят читки. Это обычно то, что очень возвышенное. И у меня там тоже это есть. Переписка там Рильке, Цветаевой, Пастернака и так далее. Но вот в эту сайт-программу я вставила письма из тюрьмы Алексея Навального. Это было в октябре 2023 года. Просто. Это стоит в программе, это в начале декабря было опубликовано, анонсировано. Это будет читать не просто кто-то, это будет читать выдающийся артист Михаил Мертенс, который там кумир, да, и не где-нибудь, а на главной сцене Зальцбурга и, соответственно, Зальцбургского фестиваля в Ландестеатре. И билеты на это оказались проданы немедленно. Ну, как бы, ну, на читке, понимаете, билеты продаются в самую последнюю очередь, а иногда они продаются не полностью. А тут в начале января они были распроданы. Но когда я это придумала, у меня было очень много колебаний. Очень много колебаний, потому что мне казалось, ну как, ну это все тоже какие-то такие лобовые вещи, ну и нужно ли это, и вообще, как найти какой-то объем в этой, во всей истории, потому что она такая очевидная, такая простая, такая, в общем, черно-белая. А мы же в искусстве должны быть, вот все, должны быть сложным и так далее. И потом все это случилось, И как-то выяснилось, что это едва ли не важнейшее событие фестиваля. И это внутри, так сказать, самой команды, да, там на уровне президента, президентши Кристины Хаммер или там интерната Маркуса Хинтерхойзера, это тоже понятно, и мне уже Кристина звонила и говорила, а что мы будем делать с этим? Что, все, одна читка, на которой уже раскуплены билеты? И там уже невозможно ничего, стулья представить. И что мы с этим будем делать? Ну, нет, мне кажется, это невозможно. Это невозможно делать в режиме повтора, вот эти repetitions. Да, это должно быть уникальное событие. Но оно может быть как бы и какое-то телевещание устроить. Ну, не знаю, мы в раздумьях. А одновременно, понимаете, поскольку Навальный написал очень много писем, и еще у него очень много выступлений в суде, которые тоже стали составной частью этого вечера, мне просто в силу этих обстоятельств, а не потому, что я все время просто сидела и читала Навального, но я в последнее время, я его просто читала, потому что мне нужно было там какую-то композицию составить, там, редактировать. Я была погружена в эти тексты. Я даже не представляю себе, как это будет звучать сейчас со сцены, весь этот идеализм. Там каждое третье письмо — это признание в любви к жене. Моя простая мысль заключается в том, что жизнь такой фантастический сценарист, особенно в последнее время, она такие сценарии пишет, что ты как ни пытайся действительно за нее гнаться и что-то ее перехитрить, да, она вдруг как-то властно вторгается во все твои замыслы и вот что-то какие-то акценты расставляет.
0: Поскольку мы начали с Зальцбургского фестиваля, то, конечно, нельзя было не спросить Давыдову о том, какое место он занимает в истории театра, современного фестивального движения и вообще, что именно придумал в Зальцбурге великий австрийский и немецкий и американский режиссер Макс Райнхардт.
1: Ну, самые простые вещи все, наверное, знают, да, это действительно там самый старый фестиваль мира. И, собственно, Макс Райнхардт, он не просто придумал Зальцбургский фестиваль в 20-е годы 20 века. Он в общем, создал концепцию фестивалей театральных, как таковых, всех. Потому что для них ролевой моделью, по сути, стал Зальцбургский фестиваль. Большая часть фестивалей, вообще фестивализация жизни, театральной жизни, это довольно позднее явление. Оно, собственно, становится таким массовым после Второй мировой войны. Ну, во всяком случае, самые крупные фестивали, и Авиньон, и Эдинбург, это 47-й год. Да? Ну, это на, да, вот такая разъединенная, значит, Европа, мир вообще, да, пытается объединиться через культуру, и потом, ну, не только объединиться, но и вообще сама идея фестиваля, фестивити, да, она как-то очень-очень важна в это время. Но до вот этих вот конца 40-х годов, а дальше это начинает все, значит, маховик раскручивается, как говорится, вот, и в какой-то момент это становится очень модным, каждый город и рыбацкий поселок, значит, стремится обзавестись каким-нибудь своим фестивалем и так далее. Но это все очень позднее явление. А Макс Райнхардт создает какой-то фестиваль, в основном музыкальный, конечно, там вообще возникает где-то в последней трети 19 века. Но это повторяю, это в основном музыкальные какие-то события. Да? А что делает Райнхардт, когда он тут там появляется? И, конечно, при помощи и Рихарда Штрауса, который тоже важная фигура, ну, главный Райнхардт, он объединяет идею фестиваля, ну, какого-то такого праздника, связанного с культурой, да, с идеей модернити, с какой-то идеей современной, интеллектуальной, инновационной режиссуры. Вот как бы это сейчас вам кажется, что ну а как еще-то? Но тогда там никому не казалось, что эксперименты, вообще такие неочевидные какие-то поиски в области искусства и театра могут быть базой для фестивальной жизни. Это была какая-то странная, в общем-то, по тем временам идея.
0: Но пока давайте вернемся из Зальцбурга обратно в Берлин, где проходила наша открытая запись. Здесь, в немецкой столице, идет очень интенсивная жизнь, связанная с русским языком. Спектакли, читки, фестивали, естественно, книжные магазины, издательства, масс-медиа, публичные лекции, экскурсии, конференции, концерты. После полномасштабного вторжения, когда сюда приехали десятки тысяч новых эмигрантов, интенсивность культурной жизни возросла в разы. Но мы не будем обесценивать того, что русскоязычное сообщество сформировалось здесь задолго до начала войны. Да и в целом Берлин за последние 100 с небольшим лет не первый раз становится чем-то вроде столицы, ну, по крайней мере, одной из столиц русской эмиграции. Но, сказав это, важно избежать легко напрашивающихся, но ложных аналогий.
1: Понимаете, это, во-первых, совершенно другой контекст, потому что мир 100 лет тому назад, он не был так космополитичен. Он до сих пор для меня недостаточно космополитичен, но это другой вопрос. Но если иметь в виду тренд какое-то время, и особенно в театре, эта космополитизация, она очевидна. Кстати говоря, если мы будем говорить просто непосредственно о Берлине, да, то обратите внимание, как... Я когда стала впервые сюда приезжать, эти спектакли, ну, шли в немецких театрах по-немецки, да и все. И вот Шаубюн вдруг стал какие-то субтитры делать иногда, и это было какое-то такое исключение из правила. А сейчас это едва ли не стало правилом, такой город экспатов. А во-вторых, мы оказались, конечно, в такой уникальной ситуации. Вот я, собственно, если у меня очень пессимистические, так сказать, прогнозы по поводу жизни и существования той страны, которую мне пришлось покинуть, по которой я все равно, ну, как бы до сих пор какие-то фантомные боли сохраняю, я тут бессмысленно говорить, что все, я уже забыл, отрезал. Ну, как бы даже когда ты себе говоришь, что ты все оставил в прошлом, а это прошлое к тебе может вернуться во сне, там еще, я не знаю, если по дороге куст встает, особенно рябина, там вот что-то такое. Да, что-то, какой-то флешбэк вдруг и что-то накатывает. Но в то, что в Российской Федерации будут происходить какие-то такие изменения, которые позволят мне туда вернуться, я не сильно в это верю. Но это не означает тотального пессимизма. И это главный мой месседж, да, что давайте делать то, что мы, в общем, можем сделать. А что мы можем сделать? Мы можем, конечно, сохраниться как некий культурный феномен при нынешних средствах коммуникации, при том, что люди, уезжающие в разные страны, остаются, тем не менее, на связи друг с другом. Вот вы, понимаете, вы с Севой Лисовским сделали интервью. Это интервью можно послушать в Берлине, а можно послушать в Москве. Понимаете, что ничего такого не было у наших предшественников? И поле языка. Самое главное вообще для культуры – это, конечно, сохранение единого поля языка. Потому что главная проблема эмиграции – это, ну, то есть, понятно, что все не знаю, французские эмигранты, которые в Квебеке живут, они говорят не на том французском языке, они говорят, собственно, в метрополии. Мы говорим на том же языке, и мы будем, я думаю, при тех средствах, опять же, коммуникации, которые существуют, да, потом там еще впереди Web3 и так далее, у нас есть все шансы выстроить свой какой-то параллельный мир. И вообще, видите ли, дорогие друзья, это тоже очень важно мне сказать, и это то, что, во что я верю. Я считаю саму идею национальных государств, ну, не потому, что там как Россия – это отдельная, так сказать, проблема. Любое другое государство, как бы оно ни называлось, хоть бы Венгрия, хоть бы, так сказать, Швеция, да, мне все равно представляется абсолютно архаической моделью существования современного общества. Я думаю, что оно должно быть сформировано по совершенно другим принципам. Знаете, я как бы текст назвал Russia in iCloud. Но вообще все должно быть in iCloud. То есть, понимаете, вот эти связи между людьми, они... Что меня объединяет с человеком, формально говоря, у которого тоже есть российский паспорт? Ну, как бы с ним меня может что-то объединять, и меня объединяет со многими людьми, которые даже в этом зале присутствуют, но это вовсе не паспорт, и это совершенно другие какие-то вещи. И вот эти средства коммуникации, они, собственно, позволяют людям формировать общности, и маленькие, и более большие общности по каким-то базовым принципам, а не по формальным принципам, понимаете? Это все может быть экстерриториальным. Это совершенно не должно быть уложено в какие-то границы, связано с каким-то там государством. Да пошло оно нафиг, да? В общем-то, любое, не только наше, по большому счету, любое пошло нафиг, понимаете? А в этом смысле я, конечно, вполне себе разделяю какие-то анархистские идеи, но без экстремизма, без фанатизма. Без экстремизма в нормальном смысле, а не вот в этом. Мы имеем возможность сейчас строить круг общения так, как мы хотим его построить. Это какое-то невероятное благо, это какая-то огромная привилегия, которой не было у наших предков. Я в известном смысле верю в прекрасную Россию будущего. Но я совершенно иначе себе ее представляю.
2: Она в iCloud.
1: Она где-то в iCloud. Да нет, она частично здесь уже сидит, понимаете? Мы как-то почему-то, мы все время какие-то несчастные иммигранты, где-то там, значит, Россия, которую сделать нужно прекрасной. Но мы сами Россия, ну, мы как бы, да, мы же есть.
0: У самой Марины Давыдовой, впрочем, за пределами России началась новая профессиональная жизнь. В России она занималась историей театра, была критиком, руководителем знаменитого фестиваля «НЕТ» «Новый европейский театр», главным редактором журнала «Театр». В Берлине она стала режиссером. А в прошлом году сначала в Вене, а потом в Берлинском театре «Хебелемофа» прошла премьера ее спектакля «Музей неучтенных голосов». До этого в Гамбурге в 2019 году театр «Талия» поставил ее пьесу «Чекпоинт Вудсток». Но все началось, все в том же «Хебелемофа», 2017 году со спектакля «Eternal Russia».
1: Мне кажется, совершенно не случайно, что это произошло здесь. Я не могу себе представить, чтобы нечто подобное случилось со мной в России. Потому что... И это важное обстоятельство, понимаете? Ты как бы там обречен, ну, на какую-то профессию, которую ты избрал. Ты критик, ну и все, ты будешь критиком. Я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы тебя позвали поставить спектакль. Поставить спектакль. Причем не куда-нибудь, а вот Хеблемуфер – это все-таки очень важная институция. Мы случайно встретились с интендантом Хеблемуфер, Анеми Ванекер, на одном из фестивалей в Корее, в Южной. Она знала меня как, именно как критика. Как бы она меня так воспринимала. Она не имела в виду, что я могу ставить спектакль. Они как раз готовились, это был 15-й год, к столетию русской революции, что меня тоже потрясло, потому что в 2015 году и люди в России, и я в частности, последнее, о чем я думала, это столетие русская революция. А тут я беседую, значит, с интендантом немецкого театра, и она думает, что будет там в 17 году, потому что надо же отметить это столетие, говорит она мне. Я про себя думаю, ну, может, как-то да, наверное. И вот она со мной просто поговорила, потом она прислала мне какое-то количество всяких proposals. Просто как такому эксперту, который, ну, понятно, что он знает историю России лучше, чем люди, работающие в ХАУ, по понятной причине. Чтобы спросить, вот это подходит нам, это подходит, а это, как что будет. Я писала комментарии. Довольно, правда сказать, пространные комментарии. И в какой-то момент мне стало очень-очень тягостно вот это все, какие-то чужие пропозалы, значит, комментировать. Я написала как почти в шутку. Вы знаете, я уже так утомилась писать эти комментарии, мне уже самой легче поставить спектакль. Ну, то есть, вот любой бы директор театра российского просто посмеялся бы, ну, только посмеялся бы, и мы дальше пошли бы по тому же пути. И вдруг я получаю ответ. Как интересно. Да, мы ждем. Я думаю, что они ждут? Что они вообще ждут? Сумасшедшие, что ли, совсем? И не отвечаю. Вот, проходит еще неделя, и мне пишут, но а почему вы замолчали? Мы всем вообще тут коллективом уже ждем, что вы нам предложите. И как-то меня вынуждают фактически. Я сажусь, я начинаю что-то там рисовать, придумывать какие-то вот эти пространства. Я открываю в себе какие-то skills, как принято иначе говорить, о которых я просто сама не подозревала. А она вот это как бы роль интенданта и программного директора в жизни театра. Да? Для нас это просто человек, который бюджеты выбивает. Но вот так вот что-то такое она, видимо, увидела, что заставило ее... Она буквально вытрясла из меня эту историю. Вы поймите, я приехала к ней, когда у меня в голове была идея в целом, как это будет происходить, и там 2,5 страницы написаны синопсиса. И я ей вот читала эти 2,5 страницы и рисовала, вот как оно там будет происходить. Вот на основании этого человек мне сказал, все отлично, вот даю тебе карт-бланш, выбирай, с кем ты хочешь это делать. Все эти люди, все эти фамилии, в том числе моя фамилия как режиссера, никому тут не были известны. Меня знали как критика, конечно, но что у меня был нулевой, так сказать, это кредит, да, это баланс вот как у режиссера, да, и вот человек дает такой карт-бланш. Ну, собственно, вот так это начинается. Поэтому если бы я вот жила себе в России, просто писала бы тексты, книжки бы делала, все что угодно, но вот такого бы со мной никогда не случилось. Я просто бы вообще бы не узнала, что я умею это делать. Ну, потому что я плохо это делаю, это другой вопрос. Ну, что я как-то, и что я могу, и что мне это интересно, на самом деле. То есть человек мне открыл для меня саму.
0: Я начал

0: вкладывание в архаику.
1: Я думаю, что там мы недооцениваем вот этот вот эстетический какой-то фактор, да, но я вообще думаю, что политика, она очень часто начинается с эстетики, а фашизм уж точно. Но то есть это все весь фашистский поворот, который мы сейчас наблюдаем, его можно было предвидеть, глядя на то, что происходит в сфере культуры, театра, эти тренды давно были намечены.
2: А когда давно? У вас есть какая-то точка? У меня есть какие-то свои версии. Ну, допустим, 14-15 год был таким годом перелома, когда и Тангейзер, и попытка заменить экспертный совет золотой маски, и много-много больших и малых дел, про некоторые было хорошо известно, но это происходило и в регионах, в маленьких театрах, когда спектакли снимали, когда спектакли закрывали, когда спектакли не доводили до сцены.
1: Там все сложнее. Как бы это все базово было фашистским всегда. Базово. А потом случилась такая девиация, понимаете? Какой-то такой прорыв. Ну, девиация — это всегда девиация. Это вот как бы вот куда-то не туда пошло. Нам повезло просто, понимаете? Оно пошло куда-то туда, куда нам нравилось. Ну, это много ли нас, как выяснилось, да. И пошло, и стало востребовано. И как только это возникло, по-настоящему заколосилось просто. Как только это стало очевидно, началось уничтожение. Именно, то есть оно началось именно потому, что заколосилось. Когда я говорю «заколосилось», я имею в виду, что, ну, это объективный факт, по-моему, что российский театр в последние... ну, там, примерно 10 лет, начиная, наверное, с какого-то там 11-12 года, он стал чрезвычайно интересен, разнообразен. Разнообразие – это вообще для меня очень такая базовая вещь вот этой самой модернити. Понимаете, в ней нету никаких торных центральных дорог, и не должно, на мой взгляд, быть. Это такой сад расходящихся тропок. И в этом смысле российский театр был очень пышноцветущим садом расходящихся тропок. В нем было просто все, понимаете, от каких-нибудь там блокбастеров театральных Андрея Могучего до инклюзивного театра, от документального театра до, не знаю, до какой-нибудь там physical theater, каких-то перформансов, каких-то экспериментов, значит, Сева Лисовского, упомянутого в самом начале, и Гоголь-центр, какой-то абсолютно зрительский театр. Даже сложно сказать, что в нем не было. В нем было все уже. И не только все, но еще и везде было, потому что оно как бы долгое время это же все было сосредоточено, все интересные вещи в Петербурге и в Москве, да, вот уже в каком-нибудь там... Ну, это... тоже не сразу случилось, да, это вот на моей памяти действительно возник Новосибирск как какой-то абсолютный феномен культурный, и Воронеж, и Пермь, конечно, безусловно, Пермь, и еще много, какие-то малые города России, понимаете, какой-нибудь там, я не знаю, Мотыгина, вот эти вот.
2: Кудымкар, да?
1: Кудымкар. Да. Это был действительно огромный тренд уже, а не просто отдельные какие-то отрадные явления. И в этом смысле действительно как бы казалось, что вот эта модернити в области театра, она прямо уже побеждает, и она уже как бы, она явила себя, и она стала задавать тон. И вот то, что мы сейчас видим, это, конечно, все, что маргинализировалось в связи с этим, безымянное, тоскливое, унылое. Видите, как оно поперло-то? Понимаете, как оно заполняет весь предоставленный объем? Понимаете, почему я говорю об эстетике? Почему она для меня первична? Потому что авангард 20-х годов, он был весь левый, и в этом смысле он был связан с большевизмом, в котором я не вижу ничего хорошего. Но эстетически это было связано с мировыми трендами, с западными трендами. Это никогда до этого момента российская культура не была так интегрирована. То есть она, конечно, а у нее там огромные, так сказать, заслуги и достижения, мы все про них знаем, великая русская культура, туда все, но если говорить о рифме, об интеграции вот этой, то она действительно вот произошла в 20-е годы. И мы видим, как все это называлось, значит, теми же самыми словами, значит, те же лозунги висели какие-то и так далее. Но с конца 20-х годов, с года Великого Перелома и дальше уже все 30-е годы, ну, говоря уже про 40-е, начало 50-х, это вообще пустыня такая. Да? Это все планомерно уничтожается. Вроде бы это политический режим как бы тот же, а на самом деле в эстетическом смысле это что-то диаметрально противоположное. Вот. Поэтому, конечно, вся сталинщина – это для меня абсолютный фашизм. Вот с эстетической точки зрения это совершенно рифмуется со всем, что тут вот происходило, да, в соответствующие годы. А, соответственно, то, что происходило в 20-е годы в российской культуре, это очень рифмуется с Веймарской республикой, с вот этим периодом. Да? Происходит, конечно, какая-то огромная битва архаики с модернити. Если

0: говорить вообще о том, что происходит и в России, ну, как в России, это абсолютно очевидно. Оно так явлено, что это, как бы, сложно не увидеть. Но оно же и в мире происходит. Это же какой-то глобальный такой Армагеддон, да? Но в этом Армагеддоне, в каких-то других, так сказать, частях света может победить та или другая сторона. А у нас, как бы, с какой-то неизбежностью будет побеждать архаика. Как-то очень-очень запрограммирована страна на это.
1: Все же мы говорим о театре, а не делаем политологические прогнозы.
2: Ну, давайте в театр вернемся. А как может выглядеть театр, прекрасный, децентрализованный, не связанный с границами и паспортами России будущего?
0: Ну, театр, это, кстати говоря, это самое сложное такой феномен культурный, понимаете, потому что, конечно, со всеми другими видами искусства это даже как-то вопросы не существуют. Ну, писатель может писать, понимаете, музыку-то она вообще
2: существует. Да, и вообще мы разговариваем в книжном магазине.
0: Да, мы разговариваем в книжном магазине. Конечно, а с театром сложнее, потому что театр – это не только искусство, это социальный институт, который еще требует неизбежно каких-то финансовых вливаний. Да, он действительно, он невозможно его делать без бюджетов. Но, тем не менее, мы видим, что у россиян есть какая-то огромная потребность в театре. Понимаете? Ведь не то, чтобы все тут, как бы, мы в городе экспатов, и сколько здесь всяких комьюнити, сколько там общин, да, я не могу сказать, что каждый из них настолько зациклен на необходимости иметь театр. Но абсолютно очевидно, что для россиян это вообще какая-то Россия такая театроцентричная страна. Есть много причин, по которым это произошло. Конечно, произошло в 20 веке уже, даже уже как-то советское время. Но это объективно произошло. И для нас это какая-то штука такая, которая нам очень нужна. Если она людям нужна, она будет существовать как-то. Понимаете, как-то прорастет. Но она и прорастает. Оно есть.
2: Оно есть, но оно все-таки есть вот в тех специальных местах, где существуют большие космополитические города.
0: Безусловно,
2: где,
0: конечно,
2: быть чужим, естественно, или даже не чужим, а быть другим, естественно. В этом смысле, да, мы находимся в очень хорошем месте.
0: Да, для театра, конечно, нужна какая-то критическая масса людей, у которых все-таки общий язык и общие референсы есть. В этом смысле живопись или любой другой вид искусства могут существовать. Ну, то есть писатель может сидеть в глуши и писать, и это никак, как бы, не, ему не нужно, чтобы вокруг него была критическая масса. Значит, а для театра это нужно. Но да, он будет существовать не везде, не в каждом рыбацком поселке. Он будет существовать в каких-то местах скопления. Но, ну и что, оно будет? Мне это как-то не пугает. Понимаете, опять же, вот если еще даже в момент возникновения вот этих основных фестивалей, да, того же Авиньона или Эдинбурга, понятие национальных театральных культур было актуальным и было абсолютно понятно, о чем идет речь. И вообще, при том, что они как бы международные, но поначалу тот же, ну, фестиваль, который придумал Жан Вилар в 1947 году, он не был таким уж международным, вообще не был международным, между нами говоря. Это была такая золотая маска, ну тоже это очень условное. Но, во всяком случае, это была такая попытка противопоставить буржуазному такому театру Парижа какой-то демократический, очень современный по тем понятиям театр. И он был весь французский. То есть они внутри Франции выясняли какие-то отношения. Да потом потихоньку, то есть, ну, конечно, переломным моментом была Махабхарата Питера Брука. Ну, там и до этого случалось, конечно. Вы помните, что именно в Авиньоне состоялась премьера «Эйнштейна на пляже», например, Роберта Уилсона. Но это были какие-то вкрапления поначалу, да, уже начиная с Махабхараты, это 80-е годы, фестиваль становится все более и более международным. Короче говоря, вот этот космополитизм, который я упомянула, он действительно охватил мир, и, понимаете, сложно сказать, вот Ромео Костеллуччи, он вот прям такой вот итальянский режиссер, ну, как бы, да, он в известном смысле действительно итальянский режиссер. Я там вижу в его мизансценах все время какие-то, значит, это самое, полотна эпохи Кватроченто проступает мизансцены оттуда, да. Но если вы спросите, где он чаще всего ставит спектакли, где эти спектакли можно увидеть, то в последнюю очередь там будет Италия. А там Саймон Макберни, он вот что, он как бы английский режиссер, или Кэти Митчелл. Но когда мы называем такие вот громкие имена, Кэти Митчелл ставит в Великобритании гораздо реже, чем во Франции или в Германии. А Макберни, даже если ставит там, то они играют премьеры, тут же уезжает какой-то международный тур. И таких примеров великое множество.
1: Возможно, Берлин – один из самых космополитичных и открытых городов во всем мире, станет местом для продуктивной жизни русского театра в изгнании. А подкаст «Закати сцену» продолжит гастроли по другим городам, где русский театр в изгнании живет и работает. – И следующей точкой будет Париж. 26 марта в Париже, в Тургеневской библиотеке, гостем открытой записи подкаста станет драматург Эстер Болл. Так что, пожалуйста, следите за анонсами в Фейсбуке и Телеграм-канале «Радио Сахаров». И те, кто в Париже, приходите на эту встречу. Я хочу поблагодарить наших берлинских партнеров, книжный магазин «Бабель». Мы продолжим делать там открытые записи, и будет еще несколько в этом году, так что следите за анонсами и по этому поводу. Авторами этого эпизода подкаста «Закати сцену» были Елена Чеснокова и я, Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

улиц. Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжный сайт — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободу мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что... Да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республики, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там роман, который никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32», немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Кнаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном был нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Таби» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я читал еще неопубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
4: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают, хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть. Это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется, да. Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которая, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. Она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «Моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой «Спрингфилд», которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученные автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
4: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
4: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
4: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда опубликовали,

0: 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане писателя намного сложнее.
1: Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
2: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства «Freedom Letters», книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
1: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
2: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
1: Мы не могли будем бы подсказывать.
2: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
1: Все-таки не дотягивают. Да,
2: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше.

0: до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать, в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
1: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
2: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы: Российская православная церковь в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
0: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла, но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
1: это
0: большой.
1: Хороший вопрос, да?
0: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, которую мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. Сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
0: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями, и, не помню, слово столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написаны цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
2: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна, это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем, как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
0: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарт Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
0: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
2: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессии сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
0: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть твоего, своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
2: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже, как некоторые отчасти, там, трансгрессивный опыт. Потому что это, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, это мощный вообще, конечно, источник впечатлений. Они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
0: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не «Popcorn Books», а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissin Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
2: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... по сути, ну не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере,
0: бесплатно можешь скачать.
2: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
0: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
2: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка – это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
0: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
0: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
0: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
2: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет, это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парка.
0: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
0: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
0: всех, в список Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
0: Большое спасибо.
2: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Бабель Букс в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир –

0: В эфире радио Сахаров.
1: Как только у тебя есть государственный канал, который сидит на государственных дотациях, все, эти люди будут делать то, чтобы удовлетворить задачи государства.
2: Общество само должно следить, чтобы его свободы не отнимались, его мышление оставалось независимым. Вот если российское общество этого делать не научится, по итогу всех этих событий оно исчезнет.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о пропаганде, которая, без сомнения, стала своего рода базой для развязывания и ведения захватнической войны в Украине. Она не просто оказывает информационную поддержку этой войне, она, в принципе, подготовила почву для того, чтобы эта война стала возможной. При каких условиях можно разрушить воздействие пропаганды на российское общество, кто должен этим заниматься и как предотвратить появление таких злокачественных явлений в будущем? Об этом мы поговорим с нашими экспертами. Это историк и медиаэксперт, преподаватель университета Шеффилда, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» Илья Яблоков и Денис Греков, философ, политолог, который преподавал критическое мышление в Институте общественных наук РАНХИКС. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
4: Добрый день.
5: Здравствуйте.
3: Вы знаете, прежде всего я бы хотела задать вам вопрос о том, действительно ли российская пропаганда сейчас настолько злокачественна, настолько велик ее вклад в то, что российское общество одобряет и во многом поддерживает войну в Украине. Очень часто российскую пропаганду сравнивают с нацистской пропагандой времен Третьего Рейха, которую называют геббельсовской. Вот на ваш взгляд, уместно ли такое сравнение?
1: Смотрите, мне кажется, что, безусловно, оружие, которое убивает сегодня граждан Украины, им не стреляют журналисты, им не стреляют публичные интеллектуалы. Их вклад другой. Они для тех, кто активно это все поддерживает, помогают находить причины для этих действий. Мы знаем, что достаточно большая часть российского общества попросту, ну скажем так, придерживается нейтралитета. Для них такая пропаганда тоже несет определенные аргументы, чтобы придерживаться такой позиции. Наравне, безусловно, с какой-то рациональной оценкой своих возможностей, того, что предоставляет среда и так далее. Поэтому вклад сегодняшней пропаганды... Я не люблю ярлыки, там, Третий Рейх и так далее, геббельсовская. А почему не полпотовская?
3: Ну, скорее просто потому, что геббельсовская больше на слуху. Она же напрямую коснулась жителей советского, постсоветского пространства, в то время как полпот был где-то далеко вместе со своим режимом.
1: Но это не значит, что он был менее кровавым. Может быть, даже более. Или, например, то, что происходило в Мьянме недавно. Нам очень сильно поможет, если мы не будем использовать ярлыки, а пытаться оценивать вот это конкретное явление. Российские государственные или окологосударственные медиа, перешедшие просто в режим тотальной дезинформации населения, не информации, а именно дезинформации, и помогающие распространять и убеждать российское население, и не только российское население. Мы же понимаем, что то, что слышит внутри России, слышит и, не знаю, по всему постсоветскому пространству. Русскоязычная аудитория в Евросоюзе тоже это слышит. Эти люди подносят вербальные патроны, вербальные снаряды, которыми бьют по мозгам. Не всегда успешно, но этого хватает, чтобы война уже шла третий год.
3: Денис, ваше мнение?
2: Я в чем-то согласен с Ильей. Как мне кажется, здесь гораздо важнее, чем проводить какие-то внешние сравнения, понимать, как устроен процесс. Эта пропаганда определенным специфическим образом работает. И от того, что мы назовем ее геббельсовской, полпотовской или там еще какой-нибудь, мы не станем понимать, как она устроена. Это пропаганда, она, конечно же, не геббельсовская там, в том смысле, в котором можно было бы такое сравнение провести. Я бы скорее сказал, что она опирается на какие-то посттоталитарные формы мышления социального, которые укоренились в постсоветском обществе и которые наследуются еще вот со времен, наверное, Сталина. Пропаганда занимается более или менее, но достаточно успешно, вот тут я тоже согласен, тем, что навязывает или формирует скорее у населения России искаженное представление об устройстве реального, внутри которого у нас есть враги, по ним надо стрелять. И эта пропаганда устроена специфически. Давайте мы понимать явление будем, а не проводить какие-то аналогии, которые на самом деле мало что объясняют.
3: Хорошо, тогда в чем специфика именно российской пропаганды? Вы можете не рассказывать о том, чем она конкретно отличается от геббельсовской, но если вы говорите, что она особым образом устроена, то расскажите, пожалуйста, как?
2: Ну, она опирается на коллективную мораль самосохранения, например, точнее, мораль коллективного самосохранения, вот так правильнее будет сказать. Эта форма мышления, она унаследована еще с тоталитарных времен. Это форма мышления, где в первую очередь наиболее значимым предметом или наиболее значимой целью является сохранение вот той общности, с которой человек себя идентифицирует. Позже это вылилось как раз в культ победы. То есть мы победили, мы самосохранились, наше общество выжило. А какой ценой? Неважно. Мы за ценой не постоим. То есть ценность индивида нулевая. Индивид оценивается с точки зрения того, как он способен принести пользу вот этому сохранению тотальной вот этой общности нас. Да, конечно, мы ценим жизнь, но главное, вот после этого «но» начинается самое интересное. Вот такая форма мышления, она транслируется пропагандой уже давно.
3: Тогда могу я вас попросить, Илья и Денис, поделиться вашим мнением по поводу того, вот, что стало такой отправной точкой, с которой мы можем говорить, что российская пропаганда заработала в полный рост. Почему я спрашиваю? Потому что даже путинские времена принято делить на некие такие эпохи, и есть якобы вегетарианское путинское время, и есть уже то время, когда гайки были закручены полностью. Да? Вот для вас есть какая-то точка отсчета, вот с которой можно точно говорить, вот с этого момента российская пропаганда уже больше себя не сдерживала?
1: Ну, давайте мы поймем сначала, про что мы говорим. У меня сложности вот сейчас, потому что те, как бы, аспекты российской медиаиндустрии, ее связь с государством, а, собственно, это и является пропагандой. Простите, но это было, ну, с середины 90-х, как минимум. У российской журналистики есть большая родовая травма. Она не отсоединилась от центра власти и не стала самостоятельной, независимой и самоподдерживающейся, как, собственно, многие другие сообщества, вроде ученых и так далее. И, соответственно, когда мы говорим, вот когда российская медиа стала пропагандой, 96-й год, может быть, 99-й год, можем и дальше копнуть, как бы, мы можем и в 92-й год уйти, и в 91-й год уйти, все зависит от того, какую дефиницию слова пропаганда мы подбираем. Мне кажется, что наш разговор в этом плане может быть не очень продуктивным, потому что мы используем ярлыки, за которыми каждый из нас понимает свое. А нам нужно объяснить, что нужно починить. Поэтому приглашение Дениса понять, как это работает, вот мне кажется, будет более продуктивным. И со своей стороны я готов как бы добавить к тому, что сказал Денис про культ победы. Культ победы – это история, да, про идентичность и про прошлое. К нему еще здесь подмешивается совершенно четкая такая колонна, на которой стоит вот эта вот пропаганда под названием «Величие России» во всех сферах. Это Олимпийские игры, территория, естественные природные ресурсы. И да, к нему прикладывается культ победы, но это выросшая в свою собственную как бы колонну история. Здесь же, внутри этой пропаганды, другая основная колонна – это постоянный поиск внутренних врагов. Без них никуда. И четвертое – это попытка сформулировать будущее. Как бы это ни прискорбно, но ту самую прекрасную Россию будущего видите пропагандисты. Только они и рисуют ее с другой стороны. Она для них антигей, она для них настоящая русская, она такая, типа, построена вокруг традиционных ценностей, которые, опять же, каждый вкладывает в свое понимание. Очень важно понимать, что все четыре эти элемента – это то, что началось как бы на грани, как некоторая инициатива не всегда государственников, но часто людей, связанных с государством. А потом это все выросло вот в совершенно, ну, понятно, закон, по которому нельзя критиковать действия Красной Армии во время Второй мировой войны. Или там закон, по которому ЛГБТ – это террористическая экстремистская организация. Понимаете? Это вот один из этих элементов пропаганды. А второй элемент – это как раз вот эти вот общественники, какие-то публичные интеллектуалы, назовем их так, люди околовластные, которые генерируют свои какие-то идеи. И это разные структуры того, что мы называем пропагандой. К этому еще добавляется онлайн-пропаганда, боты, ботафермы, пригожинские ребята, тролли там, и так далее. Это же ко всему этому, у этого всего есть уровни. То, что, с чем мы имеем сегодня дело, и с чем мы будем иметь дело, когда война закончится и когда режим закончится, как разобрать эти штуки? Вот, вот об этом, мне кажется, мы должны скорее поговорить.
3: Об этом мы обязательно поговорим. Денис, выскажите, пожалуйста, свое мнение, есть ли у вас некая отправная точка?
2: Я смотрю на это еще вот с точки зрения того, как устроено сознание, что ли, субъекта, который во всем этом живет. Как работают его социальные формы мышления, что он усваивает в ходе социализации. Например, сейчас что усваивают граждане? Прежде всего, практики двоемыслия. Вот как в советское время. С чего начинался воспитательный процесс еще в детском садике, наверное? С практики двоемыслия. Когда надо соглашаться с правильным, но при этом не забывать о своем. Это даже не фига в кармане. Эти люди, они не были противниками советской власти. Они просто хотели жить. Они заботились о своих насущных нуждах. И в итоге эти практики двоемыслия, они разрушительны, они разрушают общество, они разрушают горизонтальные связи, взаимное доверие. А без взаимного доверия никакой прогресс общества, например, невозможен. Я вообще считаю, что нам потребуется какая-то реабилитация психологическая, прежде всего, в масштабах страны. У нас общество людей, глубоко травмированных, еще начиная с тоталитарных времен, и эта травма постоянно воспроизводится в людях. И она уже теперь даже на уровне государственном институционализирована фактически. Мы, например, прекрасно знаем, что в Госдуме есть люди с ориентацией, которая считается террористической. Но они есть.
3: Но они принимают антитеррористические законы, назовем их так.
2: Понимаете, это свидетельство вот этой вот шизофренической раздвоенности. Такой шизореализм, как его называет Слоттердайк. То есть они прекрасно понимают, кто они, но принимают те законы, которые надо принять.
3: В таком случае, как ликвидировать, как уничтожить воздействие российской пропаганды на умы, на сознание российских граждан? Вот, предположим, мы подошли к какой-то черте, когда это стало возможным. Закончилась война, например, рухнул путинский режим, поменялась власть. Что нужно делать для того, чтобы снять с людей, вывести их вот из этого морока, из этого состояния?
1: Ну, надо начинать с маленьких шагов. А большое проклятие российской журналистики в том, что журналистика российская не является этичной. То есть этика производства новостей, даже у самых хороших медиаорганизаций, построена, ну, скорее, на таких каких-то очевидных вещах, которых должны придерживаться. Но не на правилах четких. Что, начиная с гласности и до сегодняшнего дня, собственно, очень часто подводит российскую журналистику. Отсюда берутся распятые мальчики, девочки в Германии похищенные, отсюда берутся и разные другие придуманные истории. Российские медиа, ну вы, Фрида, это прекрасно знаете. Работая внутри ньюзрума, никаких писаных правил нету. Да, вот надо начинать с базового.
3: Нет, там есть определенные правила, но они писаны не законами,
1: они не писаны
3: и не
1: профессиональными
3: этикой.
1: Журналистами.
3: Да, они писаны начальством.
1: Вот надо начинать хотя бы с этого. Каждая медиа, если это является медиа, должен быть элемент профессиональных стандартов, которые работают внутри ньюзрума. Вторая вещь, безусловно, на законодательном уровне нужно будет вести процесс люстрации. Критерии, по которым это будет сделано, это вопрос обсуждения. Понятно, что очень сложный вопрос, Потому что даже люди с приятными лицами, в кавычках, могут попасть под это определение, иллюстрируем его. Третье – общественное телевидение России. Без сомнения, должна возникнуть не вот эта вот искусственная конструкция, которая возникла в 2012 году, которую как бы даровали российским гражданам после митингов на Болотной площади, но это, конечно, это плач. Это не, и не общественное, и не телевидение. А по-настоящему public-funded медиа, которая как BBC и так далее, которая бы не занимала никогда никакую позицию. И чтобы совершенно четко существовали рамки, в которых некоторая комиссия независимых людей могла бы выносить определенные решения по поводу операций тех или иных медиа-организаций. Понятно, что в посттоталитарном обществе большой вопрос, кто будет осуществлять мониторинг и условно контроль за соблюдением всех этих принципов. Я вот вам сейчас не скажу, кто это должен быть. Собственно, отчасти, я полагаю, вот этот подкаст – это возможность как бы открыть эту дискуссию. Прекрасно. Это часть процесса нормализации российской медиасистемы, часть большего процесса, о котором, собственно, Денис упомянул вскользь, просто перезапуска законодательства. Наивно считать, что с окончанием войны и со смертью президента России это все куда-то уйдет. Нет, это никуда не уйдет. Это останется и может переродиться еще в худшую историю. Потому что люди, которые пишут сегодня сценарии для программы «Вести недели», безусловно, останутся в живых, безусловно, у них будет все нормально, и дальше они будут писать точно такие же памфлеты против следующих внутренних врагов. Вот, поэтому это как бы это то, что нас ждет.
3: А что делать как раз вот с этой армией так называемых журналистов, которые сейчас работают в пропагандистских СМИ, как государственных, так и окологосударственных, ну, в общем, обслуживают российское государство, когда действительно что-то поменяется в России? Вот они должны быть отлучены от профессии, я не знаю, там сдать какой-то экзамен, показав, что они перековались, переформатировались. Или вот на ваш взгляд, что делать с этими кадрами?
1: Люди, которые непосредственно отвечали, и это понятно, будет часть большого процесса, не знаю, судебного ли, еще какого-то, отвечали за производство языка, разжигающего ненависть, эти люди, безусловно, должны иметь уголовное преследование. Мы понимаем, кто внутри редакции этим занимается. А те люди, которые, ну, условно, там, обслуживающие какие-нибудь, это тоже степень вины другая. Ну, условно, Марина Овсянникова с 2003 года, которая работала на Первом канале в редакции. Что с Мариной Овсянниковой делать? Большой вопрос, да? То есть, может здесь сказать, вы же работали, вы же как-то с этим жили, вы же ведь обслуживали машину. Ну, вот я вот не уверен, что вот... Мне кажется, что по степени иерархии внутри каждой из редакций нужно будет, соответственно, и проводить определенные иллюстрации. Я понимаю, что я сейчас открываю ящик Пандоры с этим разговором, что, естественно, найдется огромное количество людей, скажут, ну ведь они же все понимают, и они же ведь против войны, но это, к сожалению, сегодня не поможет никому. Более того, потом это не поможет никому. Без сомнения, каждое медиа должно работать по профессиональным стандартам, без исключения. Если контракт человека будет зависеть от того, соблюдает он принципы или нет, профессиональный, то человек будет себя и по-иному совершенно вести. И на какое-то время, наверняка, в медиа должен приходить некоторый специалист, который будет просто изнутри наблюдать, а насколько медиа придерживается такого рода принципов. Более того, внешнее наблюдение может, еще раз, вот есть хорошая штука, называется Ofcom в Британии. Да, это такое агентство, куда люди могут пожаловаться, да, на то, как, например, вещает BBC или какой-то другой телеканал. Ofcom рассматривает все жалобы. Понятно, что там будет много шлака, понятно, что... Но есть некоторая процедура. Внутренний контроль через условных там инспекторов, экспертов и так далее, и внешний контроль. Если нарушение происходит несколько раз, то медиа лишается лицензии. Это сложный, неприятный процесс. Но вот если журналисты, если, собственно, производители контента этого не будут придерживаться, тогда ничего не поправится.
3: Я правильно понимаю, что в России тоже должен быть создан какой-то регулятор типа Авкома, который, насколько я понимаю, в свое время запретил вещание RT на территории Соединенного Королевства?
1: Безусловно, должен быть регулятор. Должно быть некоторое независимое агентство, которое этим занимается. Более того, абсолютная прозрачность назначения туда людей, абсолютная прозрачность того, как они работают, кто они такие и так далее, это, скорее всего, на 100% не убережет. Я не наивный здесь. Это не убережет от каких-нибудь чуваков, которые совершенно мутные могут быть туда назначены. Или с какой-то предысторией. Может быть. Но это вопрос о том, как мы эту машину сделаем. Это от нас во многом зависит.
2: Ну, здесь вот Илья дал очень развернутый комментарий. Он как раз лучше разбирается, чем я, в том, как устроены медиа. Но у меня... Опять же, заход вот со стороны теории такой немножко. Еще Алексис де Токвиль в свое время писал, когда исследовал демократию в Америке, что одним из столпов сохранения вот этой демократии является свобода не только ассоциаций, но и свобода медиа. В этом смысле я согласен с отсутствием...

0: всех вот этих пабликов, ботаферм и всего остального. И в целом, наверное, уже пора предусматривать какие-то защитные меры от организации подобного рода фальшивых маркеров общественного мнения. Потому что ботаферма – это, по сути, фальсификация общественного мнения.
1: Ну, не только.
0: Вот. Ну,
1: Не только.
0: помимо прочего.
1: Но это еще способ для распространения дезинформации, это еще способ подавления альтернативных взглядов.
0: Да-да-да. Но именно под соусом того, что так вот считает большинство. По сути, ведь ботаферма, она организует что? Она организует якобы апелляцию к мнению большинства. Вот там 10 тысяч каких-то комментариев про одно и то же. И человек думает, что так мыслят все. А мы существа коллективные, на нас это действует.
1: Ну, мне, извините, я вклинюсь, но мне кажется, здесь еще один момент. Это, опять же, на законодательном уровне, это, без сомнения, регулирование социальных сетей. То есть, то, что потихонечку в Америке, в Британии, в Европе приходят и придут, я думаю, что в какой-то момент большие технологические компании додавят таки просто ввести политику нормального мониторинга дезинформации. И я, мне кажется, что в России это тоже можно будет сделать, нужно будет сделать. Это как раз часть достаточно понятной и достаточно ключевой для предотвращения распространения пропаганды политика.
0: Да, я согласен. Однако вопрос с дезинформацией не решает вопроса с распространением идеологии. Вот это уже немножко другая история. И от этого нет никакой защиты, кроме одной, кроме настоящей свободы мнений. Алексис де Токвиль, он был человеком, который еще в первой половине XIX века предсказал появление тоталитарных режимов на основе исследования демократических. И он же выявил то, что не дает демократии сползать в тоталитаризм, как он выражался, невиданную ранее деспотию, а именно баланс между свободой и равенством. Важно, чтобы нельзя было никак нарушить свободу человека, чтобы человек имел возможность сказать «нет», и ему за это ничего не будет.
2: Денис, я правильно понимаю, что при демократическом устройстве государства этот процесс будет отрегулирован в автоматическом режиме, получается? То есть, если у нас будет демократия и свобода слова, соответственно, наладится и работа тех ресурсов, которые занимаются поставкой информации?
0: Конечно, да. Мы получим массу мнений. Это все никуда не денется, как верно сказал Илья. Люди по-прежнему будут там рассказывать про величие, про еще что-нибудь, но при этом не будет государственной монополии, не будет финансирования государственного этого всего, и будет свобода средств массовой информации.
1: Да, но помимо того, что государство не будет этого финансировать, это не значит, что какой-нибудь условный Малафеев не будет финансировать то же самое. То есть тут тоже не надо впадать в иллюзию, там, условно, но я сейчас немножко иронично это говорю, но в прекрасной России будущего, представьте, это 15 партий. Из них точно пара партий будет достаточно правой, а то и праворадикальной.
0: Да, конечно, обязательно.
1: И эти партии будут продвигать в том числе повестку, которую продвигает сегодняшние правые.
0: Абсолютно.
1: Трансгендеры, популизм, антииммиграционная повестка будет, безусловно. Ну, то есть, мы смотрим на то, что сейчас происходит, например, во Франции какой-нибудь, да? Или в Британии, да? Вот будет такая же ситуация. Другое дело, что хорошо, допустим, что государство на законодательном уровне ни копейки не имеет права дать. Но есть же десятки способов в сегодняшнем мире заплатить, там, я уж не говорю про крипту, да, какую-нибудь.
0: Я здесь должен уточнить, я имел в виду, что надо запретить государству давать деньги вот на то, на что оно дает сейчас. Не вообще, в том смысле, что государственные средства, как какие-нибудь массовые информации, вполне могут быть, если они будут прозрачны и будут действительно обществом контролируемы.
1: Никаких, мне кажется, у государства вообще не должно быть медиа, кроме общественных.
0: Сложный вопрос, не знаю.
1: Мне он как раз он не сложный, потому что задача вообще государства выполнять определенные функции, не связанные с медиа никак. Как только у тебя есть государственный канал, который сидит на государственных дотациях, все, эти люди будут делать то, чтобы удовлетворить задачи государства. И дальше неважно, кто приходит. ЛДПР ли приходит к власти, не знаю, Малафеев или кто-то. Государство, медиа быть в руках не должно. Ни у областных губернаторов, ни у мэров, ни у правительства официальной российской газеты. Не должно этого быть. У вас есть отдел коммуникации, у вас есть пресс-офицер. Пожалуйста, вот через них коммуницируйте

0: с медиа. А медиа задают вам вопросы. Вот и все. Вот как бы мне кажется, что здесь
1: Окей,
0: компромисса
1: ну,
0: не должно быть.
1: можно это пообсуждать, но я думаю, что это не тема сегодняшнего.
2: Ну почему? Это очень интересно. Вот смотрите, есть же западные демократии, которые мы считаем эталоном построения демократического общества, в которых есть государственные СМИ. Они там
1: Да,
2: функционируют
1: есть.
2: наравне с негосударственными.
1: Вполне есть.
0: Да, ну назовите, пожалуйста, примеры, и мы будем обсуждать их конкретно.
2: А во Франции разве нет государственного телеканала?
0: А во Франции есть наблюдательный совет? Дальше. А во Франции есть ли заработающее законодательство? Ну, как бы вот здесь мы... Франция не превратилась в диктатуру. Франция выращивала свои демократические институты и обладает, продолжает обладать очень сильным гражданским обществом в течение больше, чем 200 лет. Поэтому любые сравнения, которые мы сейчас с европейскими примерами будем делать, они будут просто на российской почве не работать. Нам нужно изобретать во многом велосипед, исходя из тех условий, в которых находимся мы сейчас.
1: Но я бы здесь остановился на том все-таки, что нам нужно еще до определенной степени менять дизайн самого общества, менять культуру. И вот эта вот задача уже, как мне кажется, выходящая за пределы только работы с медиа. Например, совершенно необходимо образование реформировать.
2: Вот да, то есть когда мы говорим о пропаганде, и это наша беседа тоже по большей части, она была посвящена именно медиа. А какие еще есть способы пропаганды, кроме медиа и кроме социальных сетей, о которых мы сейчас подробно говорили?
3: Ну, вообще сейчас как раз-таки российское, путинское вот это государство, оно занимается созданием такого низового уровня пропаганды из образования. И вы можете замечать все эти реформы, все эти...
2: Разговоры о важном.
3: Разговоры о важном, пентабазисы и прочие их инициативы, они все направлены на то, чтобы образование работало в качестве того, что Фуко называет псифункцией, то есть производило индивида с заданными параметрами, естественно, заданными государством. И если вот, например, мы посмотрим на то, как работает их концепция образования, например, в сфере так называемых традиционных ценностей, то мы увидим, что это образование перепаковывает определенным образом понятие традиционных ценностей. Что вообще можно назвать традиционными ценностями? Ну, например, «не убей», «не укради». Однако, если мы посмотрим на то, как интерпретируют традиционные ценности в этой системе образования, то мы как раз увидим, что эти ценности работают, во-первых, как набор каких-то сервильных установок, то есть приоритизация государственной задачи над личной, приоритизация общественного над личным, отъем индивидуального человеческого достоинства и право каких-то внешних структур судить о нем и так далее. И это все называется традиционными ценностями. Плюс репродуктивное рабство для женщин. Вот набор традиционных ценностей, которые предлагает нынешнее образование путинское.
2: Кроме образования, еще есть какой-то способ пропаганды у государства?
3: Да, есть. Во-первых, это то, что можно назвать скудостью. В своей теории устройства власти Фуко это описывал именно как содержание в скудости. То есть возможности людей ограничиваются так, что они вынужденно идут на какие-то шаги. Например, сейчас эта концепция реализуется в российских регионах, когда перекредитованные люди, не имея возможности просто на своей работе отдать эти кредиты, идут за относительно, кстати, небольшие деньги воевать с украинцами, которые им ничего не сделали.
2: То есть вы имеете в виду намеренное поддержание низкого уровня жизни населения, да? Это тоже вы считаете частью пропаганды?
3: Да, именно так. Но это не только про уровень жизни, это еще и про возможности, про уровень возможностей.
0: Да нет, я в целом согласен, что это война классовая. Здесь очень правильно Кирилл Кобрин, мой коллега, заметил еще в самом начале войны, что классы, которые больше всего лишены каких-либо преимуществ, больше всего используются в качестве расходного материала. да, ну как бы такой вот фоновый фактор, это безусловно чудовищная поляризация, но это еще и чудовищное отсутствие того, что такое россияне, концепция идентичности, через которую вот собственно государство и запихивает разные формы. Традиционные ценности у нас нет, вот мы такие православные, потом мы такие мультикультурные, ну и так далее. То есть вот эта игра с постоянными меняющимися идентичностями, это тоже такой способ забить голову. Ну, как бы опять же, я смотрю на это больше с точки зрения практики, и без сомнения наибольшую в перспективе опасность представляет собой пропаганда в школах и университетах. Потому что, во-первых, она выполняется теми людьми, которые как бы, ну это же наша работа, это как журналисты, да, учителя. В этом есть страшный пример того, чего они дают детям. Во-вторых, это опять же люди, которые это делают, и преподаватели университетов, и учителя в школах. Это люди, которые, ну, очень имеют мало прав, мягко говоря, и очень сильно зависят от своего начальства. И очень часто как бы являются заложниками тех обстоятельств. Ну, как бы журналист взял и пошел там писать еще куда-то, переехал. Что делает школьный учитель? Особенно если это село. Это действительно может играть в перспективе очень большую роль, потому что то, чем сейчас отравляют просто мозги детям и студентам, они же ведь это потом запомнят. И они будут выстраивать свой мир, исходя из того, что их когда-то тогда научили. Ну вот это прям одинаково серьезное преступление, как и преступление журналистов, которые производят пропаганду.
2: А как должна строиться контрпропаганда в прекрасной России будущего? То есть должны проводиться антиуроки о важном. Ну, я сейчас, конечно, шучу, но какой-то иной предмет, да, который будет полностью опрокидывать, опровергать все то, что говорилось на путинских уроках о важном. То же самое по телевидению. Должны идти какие-то специальные передачи для того, чтобы приводить в чувство народ, образовывать его, открывать ему глаза на какие-то преступления путинского режима и так далее. То есть вот чисто технически вы можете вот рассказать, как бы это в идеале должно было быть построено?
3: Ну, плюс-минус, да. Прежде всего, надо сменить модель образовательную. Можно так вот очень грубо разделить образовательные модели на два типа. Это объяснительные и аргументативные. Объяснительные модели работают по принципу толкования истины. То есть уже некая истинная идея принята, а дальше надо объяснить, как можно с ней согласиться или как с ней соглашаться правильно. Аргументативная модель изначально ставит некую идею под вопрос, проблематизирует. И в ходе обучения, собственно, все обучение состоит в том, что люди сами находят ответ на этот вопрос или решают эту проблему. А заодно выясняют, истинная их гипотеза или ложная, или ставят новые вопросы и так далее. То есть образование должно, в принципе, уйти от объяснительной модели, за исключением каких-то отдельных предметов, там вроде естественных наук, где это, наверное, имеет смысл. Во-вторых, конечно же, не надо устраивать какие-то уроки контрпропаганды или там уроки о настоящем важном или еще что-нибудь такое. Надо развивать именно способности мыслить самостоятельно, потому что главное преступление в нынешней вот путинской России – это именно самостоятельное мышление. Не так важно, что вы думаете. Важно, что вы думаете сами. Вот это для них самая нежелательная вещь. То есть надо именно ставить культуру мышления в качестве задачи образования так, чтобы люди действительно могли осуществлять независимые акты мысли и понимали, что так можно.
2: Это должно еще в школе начинаться, да, я правильно понимаю?
3: Конечно, это еще может начинаться даже с детского садика. Более того, это даже очень сильно влияет на процесс созревания с точки зрения нейронных связей, формирования отделов коры головного мозга в определенном возрасте и так далее.
0: Ну, я соглашусь, что контрпропаганда курс точно не нужен. Это будет и может быть сделано намного более изящно, потому что, ну, не знаю, условно говоря, признание истоков войны, фактов, которые зафиксированы международными наблюдателями, фактов каких-то преступлений и так далее, это будет как бы отдельная часть, условно, там, политического процесса. Наверное, мы должны вернуться к некоторой автономии образования, и среднего, и высшего, потому что, как мы видим, в рамках 90-х, да, было очень тяжело с точки зрения денег, но тем не менее мы видим, что формировались все-таки какие-то горизонтальные структуры и на уровне ректоров, и на уровне школ, и появлялись интересные и, главное, экономически стабильные школы, примеры школ. И давайте все-таки не забывать об этом, что российское общество вот в этой ситуации своей, оно же ведь не сразу к этому пришло. Все эти структуры ломали об колено в течение долгих лет, больше 10 лет. И это, собственно, пришло к тому, что все эти институции, академии наук, университеты, школы и так далее, просто стали вот как бы частью такой очень жесткой иерархии, где нет места совершенно альтернативной мысли. Поэтому, конечно, автономия должна быть дана как можно большему количеству организаций такого рода. Опять же, законодательно вмешиваться в это с точки зрения государства тоже нужно будет это запретить. Действительно, как бы критическое мышление. Другое дело, что с кем и как говорить и на каком языке. Потому что если говорить с ребятами, которые пойдут в школу там, через 7 лет, как говорить о том, что началось в 2022 году? И как говорить с людьми, которые придут, не знаю, там, 50-летние сегодня в России, которые сейчас живут в России, и у них есть свое какое-то понимание? Это вообще довольно сложная задача. И, конечно же, об этом тоже нужно думать уже сейчас. Потому что, к сожалению, скорее всего, окажется ситуация, в которой в школу пойдут и дети тех, кто вернулся с войны, и дети тех, кто приехал из эмиграции. Это будут вообще две разных России. Они же будут приходить домой, они же будут спрашивать, и родители им будут рассказывать, а дальше они будут приходить в школу. И на кого будет ложиться вся эта история? Конечно, учителей.
2: Здесь, знаете, так и хочется сказать, я понимаю, конечно, что это тоже такая шутка, в которой есть доля шутки, что с детьми нужно работать в детских садах и школах, а родителей именно обрабатывать по телевизору, чтобы когда они дома встречались, вот там вот у них они приходили к какому-то консенсусу.
3: Мне кажется, мы еще столкнемся именно с тем, что вот это общество травматизированное, оно будет воспроизводиться. Это же все проявляется и как раз вот на уровне семьи тоже.
2: Денис, а сколько поколений должно смениться для того, чтобы вот эта травма ушла? То есть, если я правильно понимаю, то вот поколение нынешних россиян и их дети – это травмированные поколения. А сколько должно пройти еще лет, сколько поколений должно смениться, чтобы выросло нетравмированное поколение?
3: Сложный вопрос, но я думаю, что как минимум поколение 2-3.
0: То есть, по всей видимости... думаю, что геополитическая обстановка позволит хоть одному поколению россиян вырасти нетравмированным.
2: Но мы же говорим о том, что рухнет все-таки путинский режим рано или поздно.
0: И это уже будет травмой. И это как бы за собой повлечет еще некоторое количество разных сложностей. В том числе, даже если это все, допустим, уйдет мирно, и не будет никакой резни, и как-то это все вот сойдет на нет, и как-то... Но я думаю, что мы согласимся, что то, что происходит сейчас в России, это долгая гибель империи. Просто мы видим в не очень ускоренном процессе, как отваливаются у этого слона, который упал в джунглях и уже гниет, от него отваливаются разные куски. И все, слон мертвый. Но империя это будет дальше рушиться, рушиться, рушиться. И как она будет рушиться? Мы не очень понимаем, поэтому давайте будем оптимистами, но мне почему-то кажется, что не будет этих 2-3 поколений, которые вырастут без травмы. У каждого будет своя травма.
3: Я согласен, и я бы даже напомнил, что сейчас вот этот режим путинский воспроизводит как раз-таки вот эти прежние советские и тоталитарные модели на базе поколения, которое выходило там на улицы в 90-е. Ну вот люди, которые в 90-е были молодыми, а сейчас выступают как раз-таки активными поддержантами этого режима. Многие из них поддерживают войну, многие из них в ней участвуют. Это в общем, поколение как раз-таки 40-50-летних в основной массе, насколько можно судить, вот по опросам, там, по всем данным.
0: Это как раз то самое травмированное поколение разрушением Советского Союза. После него, условно, может идти точно такое же травмированное поколение раннепутинское, которое, да, с одной стороны, жило вроде при стабильности, но оно травмировано абсолютным цинизмом. Цинизмом и лицемерием. И как раз воспитано на тот момент уже таблоидной культурой и культурой фейков в социальных медиа. А следующее поколение, вот оно. Как бы это дети ветеранов СВО, это дети родителей, про которых Денис сказал, что эти люди с двоемыслием, и это Ну, условно, да, дети иммигрантов, которые взяли и приехали. И вот как эти три разных, ну, грубо говоря, вот эти когорты, которые находятся, как они будут говорить о 24 февраля 2022 года, и главное, как они будут дальше выстраивать свое отношение со сверстниками, свое отношение с государственными институтами, история про 24 февраля 2022 года, для кого-то это останется моментом глубочайшего позора, а для кого-то это будет моментом величайшей победы или величайшего шанса. И дети, условно, или там подростки, да, они будут заходить в интернет, они будут искать информацию об этом, они будут читать про это книги, которые Захар Прилепин и прочие ребята напишут, они будут читать эту очень плохую литературу, скорее всего, они будут затем воспринимать это как некоторую модель для собственной жизни, их будут рекрутировать разные праворадикальные группировки, консервативные группировки и так далее. И вот, вот, как, вот мы с этим столкнемся. Дальше,
3: абсолютно
0: как,
3: точно.
0: Как будет выстроен процесс политически, насколько можно будет там участвовать в дебатах этим людям или нельзя, а если нельзя, какова цена неучастия, какова цена, что они могут уйти в подполье, какова цена, что... Ну, то есть я сейчас, да, вот мы вот фантазируем, я вот сейчас фантазирую как раз негативный сценарий.
2: Да-да, очень пессимистичные. Но вот смотрите, суммируя, если все-таки родится поколение рано или поздно, которое никогда не жило при путинском режиме, его не застало, оно будет воспитываться, расти при очень грамотной, взвешенной системе образования, которая занимается воспитанием критического мышления у ребенка. Это будет начинаться с детского сада, с начальных классов школы и так далее. При этом разные институции, разные ступени этого образования будут максимально автономны. При этом мы будем иметь независимые медиа, в которых будут представлены разные точки зрения, не будет государственной монополии в них. Мы все-таки можем рассчитывать на то, что мы увидим поколение, не одурманенное этой пропагандой, без ее разлагающего влияния на умы, сердца и мысли россиян.
0: Но если вот все так идеально сложится, как вы описали, шансы выше. Другое дело, что чтобы любую пропаганду убрать, тут все-таки нужно действительно то, что сказал Денис, иметь очень хорошо выработанное критическое мышление. Причем возможности этой выработки критического мышления с самого детского сада. И не только критического мышления, но еще и уважения. Все-таки уважать других, уважать себя, базовые какие-то вещи про доброту, сострадание и так далее, эти вещи тоже нужны. Потому что, на самом деле, что мы сегодня видим, это культ силы. И мы видим, куда он приводит. А поэтому, действительно, это вот на всех этих уровнях должно быть каким-то образом проработано.
3: Да, я согласен. И, конечно, если эти идеальные условия, и так и хочется сказать, прекрасная пора, в которой никому из нас не доведется быть, сложится, до той или иной степени вопрос будет решен. И да, конечно же, надо начинать вот с этой культуры, и я бы даже сформулировал так. Надо избавиться от ситуации, когда человека лишают его априорного достоинства. Ну, то есть, по сути дела, весь нынешний режим основан на том, что у человека отняли его собственное априорное достоинство и убедили в том, что о его достоинстве может судить кто-то еще. Чаще всего это какая-то инстанция власти, которая высказывается якобы от имени всех. В этом смысле у человека должно быть собственное внутреннее неотъемлемое достоинство, которое позволяет ему сказать «нет», в том числе и всем вместе.
2: Вот эти условия, которые мы с вами перечислили, да, при которых возможно освобождение от влияния пропаганды, они гарантируют то, что та ситуация, в которой российское общество оказалось сейчас, не повторится? Или все-таки некая работа и некое напряжение должно присутствовать постоянно для того, чтобы какие-то внутренние регулирующие процессы никогда не утихали?
3: Постоянно. Это задача общества, не допускать такого.
2: Можете развернуто ответить? Как говорят в школе, дайте, пожалуйста, развернутый ответ.
3: Ну, смотрите, нет ни одной системы, которую нельзя хакнуть. Общество само должно следить, чтобы его свободы не отнимались, его права не нарушались, его мышление оставалось независимым. Это задача самого общества, самих людей. Если они не будут этого делать, то все равно рано или поздно найдется какая-то сила, которая начнет менять законы, начнет менять правила, начнет путем какой-нибудь медленной вот такой трансформации, как мы видели, строить очередной какой-нибудь упырский режим. Поэтому задача общества — остро реагировать на любые такие попытки еще в самом начале, научиться это делать. Вот если российское общество этого делать не научится, по итогу всех этих событий оно исчезнет окончательно. Если оно еще не исчезло, уже точнее.
2: Илья.
0: Ну, я думаю, что мы все знакомы с различными романами, антиутопиями или художественными фильмами, в которых в самых прекрасных режимах вроде британской демократии приходят диктаторы к власти. Да что уж далеко ходить, вон, на американских выборах Дональд Трамп не скрывает, что он будет диктатором. А в течение, по крайней мере, он сказал, одного дня. Если настолько устоявшиеся демократические режимы показывают довольно регулярно трещины, которые разные представители гражданского общества пытаются как-то залечить, то что уж говорить о российском обществе, в котором помимо травм еще есть как бы абсолютно отсутствие базовых каких-то систем сдержек и противовесов, которые бы помогли без шоков пережить и избежать вновь того, что происходит сегодня в Украине и в России, собственно. Не будем забывать про огромное количество просто политзаключенных, например. Эти вещи, конечно же, нужно где-то начинать. Мне кажется, что мы немножечко сегодня проговорили. Но опять же, это вот некоторые такие заметки, каждый из которых вообще требует нормального осмысления, дискуссии. Чего мне не хватает на самом деле, о чем я даже год назад писал, что у нас действительно нету обсуждения того, как это будет в будущем выглядеть. Это будут опять реформы с колес людьми, которые вообще непонятно, почему этим занимаются. И вот, к сожалению, год прошел, а подвижек особенных не видно. Вот, поэтому мне кажется, что работа не паханый край, и пора уже начинать.
2: Уважаемые эксперты, большое вам спасибо за этот интересный, увлекательный и очень честный, самый главный разговор. Понятно, что действительно работа предстоит титаническая, но, тем не менее, шанс на то, что российское общество выздоровеет, очнется от этого чудовищного морока, еще остается. Я напомню, что сегодня мы говорили о российской пропаганде с нашими экспертами. Это историк и медиаэксперт, преподаватель университета Шеффилда, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» Илья Яблоков и Денис Греков, философ, политолог, который преподавал критическое мышление в Институте общественных наук РАНХИКС. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи.
4: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против. Любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность? Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть, человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть, там... Дело в том, то, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет из города Берлин. У меня сегодня гость из города Лондон. Но, тем не менее, это не помешало нам встретиться. У меня в гостях сегодня музыкант, музыковед, музыкальный журналист Марат Ангельдеев. Марат, привет.
2: Привет, Саша, и приветствую слушателей подкаста «Рояль в чемодане».
1: Марат, помимо вышеперечисленного, является еще и подкастером. Он вместе с Ирой Севастьяновым ведет подкаст, который называется «Фиолетовый снег», и он посвящен новой музыке. Мы о нем обязательно сегодня тоже поговорим. Но в первую очередь мне интересно узнать о том, что тебя привело в Англию, о жизни в Англии, о переезде, эмиграции, о проектах, которыми ты занимаешься. Они все так или иначе связаны с новой музыкой, правильно я понимаю?
2: Ну да, в основном, скажем так, это все-таки новая музыка, современная музыка.
1: Так как ты специализируешься на этой новой музыке, я хотел поговорить о ней побольше и придумал, что вторая половина подкаста у нас будет небольшие музыкальные примеры, и мы будем до этих музыкальных примеров, немножко после, говорить о наших впечатлениях и вообще поговорим о новой музыке и так далее. Но возвращаясь к началу. Марат, почему ты сидишь в шапке?
2: Сижу я в шапке, потому что на самом деле я живу в квартире, которая не очень хорошо топится, вернее, тут топится, да, отопление работает, но не очень хорошо, поэтому в типичной английской традиции я чуть больше одет, чем обычно, чем люди привыкли, может быть, в России или в других странах, где дешевые углеводороды, и, в принципе, можно просто топить 80 градусов батареи и не париться, поэтому я так утепляюсь. Но у нас вроде бы холодная погода закончится уже скоро, и настанет такое потепление, поэтому мы начали очень по-британски с погодой. Спасибо тебе за это.
1: Ты живешь в городе Лондон?
2: Да, все верно. Живу в Лондоне уже с 2011 года. То есть, получается, скоро будет 13 лет.
1: Ты говорил, что ты забыл даже, в какой момент ты переехал, у тебя это произошло. Вот ты решил, я переезжаю, переехал, или это были наезды?
2: Нет, на самом деле, я могу чуть-чуть об этом рассказать. Дело в том, что я хотел заниматься музыкой, но я не учился в колледже музыкальном, я только учился в музыкальной школе в Москве. И мне хотелось заниматься музыкой, я не знал где, и вот так получилось, что мы как-то с моей мамой решили попробовать сделать это в Великобритании, и на тот момент такая возможность была, это было непросто, конечно же, потому что переезд связан с кучей проблем, но вот так сложилась моя судьба, то, что я переехал в Лондон в 2011 году, чтобы учиться музыке, и... Это был такой разовый переезд, и с того момента я уже здесь, и почему я не помню, когда я переехал, ну просто потому, что после определенного количества лет ты уже как-то не замечаешь этого, да, вроде в Лондоне и в Лондоне, так что вот так сложилась моя, как бы, музыкальная судьба, скажем так.
1: Во сколько лет ты переехал?
2: Переехал я в 17 лет, получается, И закончил я, да, только музыкальную школу. Я пошел туда в 7 лет, занимался скрипкой 3 года. У меня как-то не очень пошло, потому что учитель был очень требовательный, хотел результатов, а я их на тот момент дать не мог. Как-то не был я настроен на это. Пришел на фортепиано, очень спокойно занимался фортепиано, то есть без какого-то там излишнего, да, воодушевления. В то же время очень увлекся рок-музыкой и поп-музыкой. Играл на гитаре очень много, сочинял какие-то там треки, что ли, лет в 11-12 с помощью Fruity Loops. Вот, ну а в 17 лет как-то очень начал болеть фортепиано, Шопеном и обратно вернулся в это более классическое, что ли, русло. Поэтому бэкграунд у меня такой смешанный. Не могу сказать, что он чисто академический или чисто там популярная музыка. То есть он какой-то такой вот мой, свой. Вот, попал я в университет Goldsmiths, и за что я вообще очень тоже благодарен судьбе, потому что он оказал большое влияние на мое становление музыкальное, потому что он тоже так или иначе связан с современной академической музыкой. Тут очень много экспериментальной музыки было в 20 веке, исполнений всяких Корнелиус Карди, тут даже проводил какие-то свои тоже концерты. Так что переехал сюда и учился уже 4 года на бакалавриате, потом в дальнейшем тоже занимался магистратурой в этом же университете. Вот такая история.
1: Что такое университет Goldsmith? Это консерватория лондонская или что?
2: Нет, это не консерватория. Тут система музыкальная отличается все-таки от российской системы, потому что здесь достаточно много заведений учебных предлагают программы музыки, они все действительно разные. То есть, допустим, если мы говорим о консерваториях, типа Royal College of Music или там Royal Academy of Music, они сконцентрированы в основном на сочинительстве и исполнении, а вот такие университеты типа Goldsmith's — это общая программа музыки, где ты пробуешь всего по чуть-чуть, ты сочиняешь, ты и исполнительством занимаешься, и музыковедением. И тоже в каком-то смысле я даже благодарен, что у меня вот такой как бы более нестандартный, что ли, подход получился, потому что, мне кажется, он дал те навыки и те мысли, которые я, может быть, не получил бы в России, но это сослагательное наклонение, и сложно рассуждать так, что было бы.
1: А почему ты не рассматривал, или ты рассматривал Россию для продолжения обучения? То есть у тебя был выбор, вот, я могу пойти в Московскую консерваторию учиться, но там какой-то смурной профессор, лучше поеду в Англию. Или даже не было разговора о том, чтобы оставаться в Москве?
2: Ну вот как-то не было. Наверное, это еще связано с тем, что все-таки я на тот момент не представлял из себя какого-то, может быть, мне казалось, какого-то, не знаю, что ли, качественного абитуриента для вот Московской консерватории или даже там Гнесинского колледжа. Ну, я так говорю, даже они оба хорошие заведения, но я имею в виду, что просто стандарт все равно высокий в обоих, и как-то я даже об этом не задумывался. Но еще вот это мое увлечение Англии, мне как-то очень хотелось попасть именно туда. Ну и говорю, так сложилось то, что была возможность на тот момент, и у меня это получилось. Не суперосознанный, короче, был выбор. Я об этом не задумываюсь часто, но вот так вот сложилось, и я уже здесь.
1: Хорошо, расскажи о своих проектах в Англии. Что ты делал? Во-первых, были ли какие-то, наверняка, были какие-то студенческие проекты, в чем они заключались? И как потом профессионально состояться? Как профессионально реализовываться, получив твое образование в Англии?
2: На самом деле, как и, наверное, везде, не очень просто. То есть я закончил бакалавриат, у меня был вот этот диплом, то, что я закончил бакалавриат по общей музыке, а дальше уже что хочешь, то и делай. То есть кто-то шел на магистратуру, потому что им было тяжело, да, без вот этого академического прибежища, где о тебе кто-то всегда заботится, у тебя всегда есть чем заняться. Но я как-то не хотел торопиться, и я решил, что я просто посуществую, поплаваю, как бы так, да, без какой-то цели в этом пространстве музыкальном. Но вообще я сразу пошел и начал учить, и мне вообще очень нравится учить, у меня много учеников, и я учу в разных форматах абсолютно. Я люблю рассказывать о музыке, наверное, поэтому и вот подкаст «Фиолетовый снег» существует. Но у нас был еще ансамбль современной музыки, назывался «New Makers Ensemble». И мне тоже очень повезло рано приобщиться к современной музыке. Мне было, наверное, года 22-23, может быть. И мы уже в тот момент занимались перформансом таким, то есть сценическими работами, играли что-то и пытались вот реализовываться в формате этого ансамбля. Нас там было 4 основные человека, и мы вот как-то вместе делали проекты, мы даже в Португалии ездили, выступали с этим ансамблем. Но я на тот момент не могу сказать, что прям горел современной музыкой, я как-то барахтался. А вот уже в 2018 году, после 3 лет, я понял, что как-то нельзя так больше простаиваться, надо заняться уже этим плотнее, и понял, что мне хочется все-таки заниматься, наверное, музыковедением больше, чем фортепиано, потому что моя основная специальность была все-таки как бы фортепиано, и я выступал тоже на фортепиано, но я понял, что мне, наверное, музыковедение более интересно, и я пошел в тот же Goldsmiths учиться на музыковеда, провел 2 года, и вот эти 2 года действительно были очень важными, они как-то меня вдохновили заняться этим более серьезно, более плотнее. Проектов у меня тогда английских не было, у меня была какая-то тоска по России, и поэтому я связался с ребятами из России, которые занимаются Gnesin Contemporary Music Week, и, соответственно, как-то начал приобщаться уже к их проектам, и тогда, я помню, мы сделали такой первый наш совместный проект, композитор Роджер Радгейт дал свою лекцию онлайн, и я его переводил. И как-то вот это все закрутилось. То есть у меня такой проекты по современной музыке даже сначала появились больше с Россией связанные, скажем так. Реализовываться здесь не очень просто, потому что как бы культура современной музыки существует давно, есть много людей, которым этим занимаются, есть люди, у которых очень большой опыт, и молодежи не всегда дают как бы здесь пройти. Ну, может быть, я звучу так, как недовольный, да, человек там, нас не пускают вперед. Но просто, к сожалению, действительно есть такой феномен, то, что все основные позиции, они уже как бы держатся, скажем так, поколением более старшим, и не всегда есть вот прям такая возможность молодому человеку пробиться, но тем более в сфере музыкальной журналистики или там музыковедения, это такая действительно очень маленькая сфера в каком-то смысле.
1: Что такое Gnesin Contemporary Music Week?
2: Это фестиваль, который проводят ребята в Москве, я считаю, очень успешный, где можно услышать отличную современную музыку, абсолютно разную по планам, и вот мы сегодня будем слушать примеры, примерно такая же музыка там тоже звучит. То есть они этим занимаются, я не помню, с какого года, но, по-моему, с 2018-го. И да, я всем советую всегда сходить туда, кто находится в Москве, и послушать, потому что это действительно хороший фестиваль, где много чего разного интересного звучит.
1: Когда он проходит?
2: Он проходит обычно осенью у ребят в примерно октябре-ноябре, но вот только что он прошел, и я там тоже участвовал, мы обсуждали метамодернизм, это, надеюсь, тема моего будущего исследования PhD, потому что я хочу заниматься все-таки наукой более плотно, и там мы об этом тоже рассуждали, и было очень много интересных концертов, так что в октябре-ноябре советую ходить на этот фестиваль. Вот такая вот интеграция фестиваля.
1: Расскажи, как ты зарабатываешь. Как зарабатывает пианист, понятно, у него есть концерт, и можно предположить, как исполнитель зарабатывает. Как зарабатывает музыкальный теоретик?
2: Да, это хороший вопрос. На самом деле понятно, что человек, который пишет, он, наверное, много зарабатывать не будет, мне так кажется. Ну, по крайней мере, в начале своей карьеры. И с этим тоже здесь сложно. Понятно, что гонорары за тексты здесь больше, чем в России. Но не могу сказать, что они тоже какие-то заоблачные или то, что этим можно действительно себя кормить. То есть мне очень повезло. Опять-таки, я люблю учить. У меня достаточно много учеников. И это мне помогает как бы держаться на плаву в этом смысле. Но в то же время, конечно же, я пишу статьи, участвую в каких-то проектах, даю какие-то лекции, тоже это оплачивается. Вот. Хотелось бы, чтобы этого было больше, поэтому, конечно же, сейчас вот смысл такой, чтобы, да, переориентироваться, еще больше заняться этим.
1: Расскажи, пожалуйста, о подкасте «Фиолетовый снег», который ты делаешь вместе с Ирой. Во-первых, для кого вы его делаете?
2: Это отличный вопрос, потому что мы сами хотим и часто задаемся этим вопросом, пытаемся на него ответить. На самом деле, нам хочется делать его максимально доступным для всех, то есть чтобы человек, который никогда ничего не слышал о современной музыке, мог найти наш подкаст, послушать его, заинтересоваться этим делом.